0: Это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все, дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановят. Берегите себя. Проходите обследование. Не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: В это невозможно поверить. Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных дронов. Берлин и Киев официально подписали декларацию о намерениях по совместной разработке вооружения – дальнобойных дронов. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на Украину, страны запустят совместное производство вооружения дальностью полета до 1500 километров.
3: Германия и Украина – стратегические партнеры. С одной стороны, мы продолжаем поддерживать вас в вашей оборонительной борьбе, а с другой – все больше выстраиваем структурированное долгосрочное партнерство.
2: Пока конкретных деталей нет, однако известно, что речь идет как о беспилотниках с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных летать на 1500 километров. Ранее Украина объявила о прорыве в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
4: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
2: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин не раз заявлял о планах значительно увеличить производство отечественных беспилотников.
5: Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. Выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз –

0: 10 раз.
1: По данным западной прессы, Украина сделала ставку на FPV-дроны – легкие и дешевые беспилотники для поражения бронетехники. Стоимость одного такого дрона от 350 до 1000 долларов, но при этом он способен уничтожать цели на миллионы, говорит авиаэксперт Константин Криволап.
2: FPV-дроны стали активно использовать на поле боя. Гоночные беспилотники адаптировали для военных целей. Они кардинально изменили представление о высокоточном оружии, позволив наносить точечные удары по противнику с минимальными затратами.
1: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран. А он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
5: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто. Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
3: Главные новости дня.
1: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В своем телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
6: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
1: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
6: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
1: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно. Но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом. Но если кто-то в государстве делает, очевидно, технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
6: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление, в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
1: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков, а когда они появятся, мало не покажется никому. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Российский политик и блогер Дмитрий Демушкин о ситуации, в которой оказался отечественный бизнес.
0: Мурманский, заявил он, имеющий оборот более 60 миллионов в год. В 2024 году получил чистую прибыль в размере 5 миллионов 100 тысяч. В 2025 году 2,5 миллиона, ну то есть в два раза меньше, там без копеек. При этом в 2024 году он заплатил 321 тысячу налогов, а в 2025 году он заплатил 3 миллиона налогов. То есть сработал в убыток, получается, заработав 2,5. Итог деятельности, что падение прибыли на 51%, рост уплаты налогов и так далее, 835% они так посчитали, и владельцы магазин ликвидировали как бизнес.
3: Учим китайский вместе!
7: Как сказать по-китайски? Учиться никогда не поздно. И еще раз, фраза «учиться никогда не поздно» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
9: На митинге и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу «Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
8: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
10: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве одного, двух или там, трех, четырех существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот, вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
11: И Европы, кстати, не будет.
10: В этом случае Европы не будет.
11: Но нам-то от этого легче.
10: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет. А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Там мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Есть масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне.
12: Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить. Не дай боже, там ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну, и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино. Этот господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями. Довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили, да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому, что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
13: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
14: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
15: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
16: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
15: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
17: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
15: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
18: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически, за каждый отказ заставляли приседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
15: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания The Economist. Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
20: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
19: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
21: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянском, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
19: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
22: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
19: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Говорят военкоры.
24: Синяя Z-борода об американских бомбах, которые получит Украина.
25: Американцы одобрили продажу Украине высокоточных управляемых авиабомб увеличенной дальности JDAM общей стоимостью в 374 миллиона долларов. Это, к слову, те самые бомбы, которыми бомбили Иран. Вес авиабомбы достигает 1000 килограммов в зависимости от модификации. Интересно, что при этом в Штатах заявили, что продажа будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США, и при этом не изменит военного баланса в регионе. Но с нашей стороны главное Трампа в телевизоре не ругать, а сосредоточиться на переговорном процессе, не обострять ситуацию, ведь сделка по Донбассу уже близка. Нам так диджей Венс сказал, правда же? Дружим с Америкой, скоро вместе править миром будем. А бомбы весом тонну, которые на нас полетят, это так, мелочи.
24: Новые опасные дроны. Военкор Романов о том, как Украина может отвоевать ними Мариуполь.
26: Есть уже много видео, можно увидеть, как беспрепятственно над мариупольским участком трассы Р-150 летают вражеские хорнеты и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована. Из-за беспилотников противника движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа Хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными Хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
24: Дух Анкориджа – все. Александр Коц о том, как Дональд Трамп продаст Украине бомбы.
0: Американский Госдеп одобрил продажу Украине 1500 управляемых бомб с увеличенной дальностью и сопутствующего оборудования на общую сумму $374 миллиона. Применять это оружие будут украинские МиГ-29 и поставленные Западом F-16. И эти новости на фоне того, как на днях Трамп вновь заявил, что очень хочет завершить конфликт на Украине. Так хочет, что аж кушать не может. И тут же щедро отсыпает Киеву 1500 бомб. Хотя обещал прекратить прямые поставки только через покупателей в Европе. У нас же так охотно в это верили. Видимо, желание немного подзаработать оказалось сильнее. Дух Анкориджа стремительно испаряется из политической атмосферы.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
2: Трассу режут, тыла больше нет.
19: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
4: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
19: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
26: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
19: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
5: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся «Хорнеты». Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
19: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭБ, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
24: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
3: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
24: Приднестровье под угрозой. Военкор подобный о том, что задумала Украина.
25: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
24: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
6: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
8: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
9: Катились. Сейчас отчеству не легче, каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины, инициатива о послаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу, они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали историю, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках. Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни. А где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети, что дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок что-то говорит, значит, он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также, судя по содержимому этой инициативы, они хотят оставаться безнаказанными без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные сексуальные насильственные действия не оставляют следов. Потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
10: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня разберем одну, ну, очень парадоксальную ситуацию, которая сложилась к маю 2026 года.
12: Привет. Да, потому что то, что сейчас происходит на фронте, оно, ломает вообще все классические военные концепции.
11: Именно. Статистика показывает, что стратегическая инициатива впервые за 3 года полностью перешла к украинским войскам. Предшествующий апрель стал, ну, прям катастрофическим для российской армии.
12: Там же была огромная потеря контролируемых территорий, да?
11: Да. Чистская потеря составила около 113 квадратных километров. Особенно масштабные откаты были на Купьянском и Покровском направлениях. И вот тут возникает колоссальный парадокс.
12: Ну да, потому что ожидалось же мощное весеннее наступление, бронетехнику копили месяцами, и что самое интересное, физически эти укрепления никуда не исчезли.
11: Ага.
12: Та самая знаменитая линия Суровикина. Бетонные доты, бесконечные траншеи, минные поля, они же на месте.
11: Да-да-да. Никто ковровыми бомбардировками этот бетон не стирал. И сегодняшняя задача – препарировать этот парадокс. Разобрать скрытый технологический коллапс. Классические доктрины 20 века просто оказались абсолютно бесполезными. И чтобы понять архитектуру этого провала, надо начать не с танков, а с того, как управляется бой.
12: Звучит так, будто перерезали какой-то критически важный нерв в системе. Что именно там обрушилось?
11: Скорость связи. Произошел эффект цифрового удушья. Смотри, до весны 2026 года координация многих российских подразделений выстраивалась удивительно неформальным образом.
12: Через гражданские сети?
11: Да, в основном через обычный мессенджер Telegram и спутниковые терминалы Starlink. Такая связка, как ни странно, давала феноменальную скорость. От момента обнаружения цели дроном до артиллерийского удара проходило, ну, минуты 2-3.
12: Подожди, но строить систему управления армией на базе коммерческого мессенджера и зависеть от спутников Илона Маска — это же...
11: Звучит как гигантская уязвимость, я знаю.
12: Вот именно. Это же просто должно было в какой-то момент схлопнуться.
11: И оно схлопнулось. Причем ударило с обеих сторон. Во-первых, российские власти сами заблокировали Telegram по соображениям безопасности.
12: Ага, выстрел себе в ногу.
11: А во-вторых, компания SpaceX программно отключила терминалы Starlink на линии фронта с российской стороны. Был внедрен жесткий контроль геолокации, терминалы просто превратились в куски пластика.
12: Слушай, ну, логичный вопрос. А где штатная связь? Неужели нет армейских закрытых радиосетей?
11: Комплексы есть, например, R-168. Но тут вмешивается физика. Эти станции используют старые алгоритмы прыжков по частотам.
12: Я неуязвима для современного РЭБа.
11: Очень уязвимы. Украинские системы радиоэлектронной борьбы просто забивают эти диапазоны белым шумом.
12: Плюс, если люди полтора года воевали с телефоном в руках, навык работы с нестабильной армейской рацией должен был, просто атрофироваться.
11: Абсолютно точный вывод. Навык потерян. Настроить ретрансляторы, согласовать ключи шифрования — это время. Итог оказался фатальным. Время реакции выросло с 3 минут до 25, а иногда и до 30.
12: Но за полчаса любая мобильная цель уже давно уедет.
11: Вот именно. Артиллерия бьет по пустому полю. Это столкновение армии с телеграфом против армии на 5G. Потеря оперативной связи мгновенно запустила цепную реакцию. И ударила это по самому больному месту — по логистике. Сформировалась зона смерти.
12: Зона смерти звучит жутко. Какая у нее глубина?
11: Около 20 километров от линии боевого соприкосновения. И здесь поменялась сама философия войны. Если раньше дроны охотились за танками,
12: то теперь фокус сместился на обеспечение.
11: Точно. Уничтожать танк дорого и сложно. Гораздо эффективнее сжечь бензовоз. Танк без топлива ничем не отличается от бетонной коробки.
12: Согласен. Логично. И как поменялась статистика?
11: Раньше соотношение уничтоженной боевой техники к логистической было 3 к 1. Теперь 1 к 2. Дроны целенаправленно бьют грузовики, ремонтные летучки, машины с водой.
12: Подожди, но если днем так опасно, почему не двигаться ночью или мелкими группами?
11: Это правило работало в прошлых войнах. Современные украинские дроны-разведчики массово летают с компактными тепловизорами. Темнота больше не спасает.
12: А, двигатель же горячий.
11: Да, разогретый грузовик светится на остывшей земле, как сигнальный костер. Появился эффект стеклянного поля боя. Любое скопление больше 3 машин уничтожается за 15 минут.
12: И к чему это приводит на практике? Нельзя же просто оставить пехоту без подвоза.
11: Приводит к блокаде ротации. Люди сидят в окопах по 40, по 60 дней подряд без смены. Тотальное истощение.
12: Слушай, но тут возникает концептуальный вопрос. От дронов же всегда защищались РЭБом. Российские системы типа «Волнореза», они же должны просто обрывать связь между дроном и оператором.
11: Должны. Но технологии сделали огромный скачок. Произошел массовый переход на дроны с машинным зрением.
12: Это автономные системы? Искусственный интеллект?
11: Да. Примитивный, но крайне эффективный. Оператор нужен только на подлете. На расстоянии 300 или 500 метров пилот фиксирует пиксельный контур цели на экране, дальше оператор отпускает управление. Дрон сам летит в цель.
12: Получается, в самый критический момент удара радиосвязи вообще нет.
11: Совершенно верно. Локальный РЭБ становится бесполезным. Он может глушить все вокруг, но дрон не использует радиоканал. Он летит по картинке с камеры.
12: Поразительно. РЭБ пытается ослепить того, кто ориентируется по зрению, а не по радиоволнам.
11: Ага.
12: Но неужели рой таких легких дронов способен заменить настоящую ствольную артиллерию?
11: Давай посмотрим на математику. Производство украинских FPV-дронов вышло на уровень 150 тысяч штук в месяц, а в России аналогичные аппараты производятся в объеме 15-20 тысяч.
12: Разрыв почти в 10 раз.
11: И это дает колоссальную плотность огня. 150 тысяч — это около 5 тысяч высокоточных ударов в сутки по всему фронту. И с машинным зрением вероятность прямого попадания составляет 70-80%.
12: А у обычного снаряда?
11: 2-5%. Снаряды просто перепахивают поля. А дрон залетает точно в открытый люк танка.
12: Хорошо. Окопный РЭБ не работает. Но ведь есть стратегическая противовоздушная оборона. Хвалюйные системы С-400, панцирь С-1, почему они пропускают копеечные куски пластика?
11: ПВО превратилось в дырявый зонтик. И здесь три причины. Первая – банальная перегрузка радаров.
12: Панцирь захлебывается от количества целей.
11: Именно. Он видит 20 дронов, но физически обстрелять может только 4. Остальные 26 просто летят дальше.
12: А вторая причина?
11: Экономика абсурда. Зенитная ракета стоит от 100 до 300 тысяч долларов, а дрон – 500 баксов.
12: То есть ты тратишь сотни тысяч на пластиковую игрушку? Это же прямой путь к финансовому истощению ПВО.
11: Да, боекомплект сгорает за пару дней, а логистика-то парализована в зоне смерти, помнишь? Но есть и третья причина – физикообнаружение.
12: Слепые зоны радаров?
11: Ага. Радары проектировались для перехвата металлических, истребителей и крылатых ракет. А современный дрон сделан из карбона, дерева, композита.
12: И летит, наверное, очень низко.
11: 10-20 метров над землей. Радар просто не отличает его от стаи птиц или шума деревьев, пока дрон не окажется вплотную к цели.
12: А ведь они теперь бьют очень далеко, в глубоком тылу.
11: На глубину до 2000 километров. Нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане, Башкортостане. И защитить плотным кольцом ПВО территорию, где живет 70% населения России, это физически невозможно.
12: И весь этот технологический коллапс должен вести к какому-то нереальному перемалыванию ресурсов. Особенно людей.
11: Математика истощения тут суровая. Безвозвратные потери оцениваются в 35 тысяч человек ежемесячно.
12: А набор?
11: И качество подготовки падает.
12: Ну да, людей же не хватает, значит, обучают быстрее.
11: 4-6 недель полигона. Солдаты просто не знают, как прятаться от тепловизоров. 40% потерь – это первый месяц на фронте.
12: Ужас. А техника?
11: Стволы артиллерии из-за постоянной стрельбы изнашиваются за 20-30 дней. Снаряды начинают лететь криво. Металлургия не успевает вытачивать новые стволы.
12: Слушай, ну вот тут главный вопрос. Генералитет же — это люди с высшим образованием. У них эти цифры лежат на столах. Как они могут это игнорировать?
11: Это культура институциональной лжи. Иерархическая фильтрация негатива. Потеря деревни на уровне роты превращается в докладе в, цитирую, «тактический маневр».
12: А батальон пишет в бригаду об успешном отходе на выгодные позиции.
11: Точно. А в генштаб ложится рапорт, что линия фронта стабильна. Система жестко наказывает за плохие новости.
12: И в итоге демиралы планируют мощное наступление, думая, что у них свежие бригады.
11: А приказы приходят измотанным людям в окопах, у которых нет ни связи, ни ротации.
12: Но ведь реальность прорвет эту информационную блокаду.
11: Уже прорывает. В среде провоенных авторов, так называемых Z-блогеров, началась настоящая паника. Армия горит под ударами дронов.
12: Да, я видел эти публикации. Колоссальный когнитивный диссонанс. По телевизору сплошные успехи и перехват инициативы.
11: А в соцсетях видео разбитых колонн от самих военных. Жалобы на отсутствие снабжения, сборы на китайские рации. Пропаганда просто рушится под весом показаний с мест.
12: Слушай, если свести все это воедино, получается абсолютный тупик для классических доктрин. Май 2026 года доказывает, что миллионы солдат и глубокие траншеи просто бессмысленны в войне 21 века.
11: Бетонный окоп не защитит от автономного робота с искусственным интеллектом. Линия Суровикина не спасает.
12: И вот что пугает. Если сегодня копеечные дроны из пластика парализуют армию и обнуляют систему ПВО за миллиарды долларов...
11: Возникает вопрос. А что будет через 5-10 лет? Станут ли классические танки и пехотные штурмы таким же пережитком прошлого, как кавалерия? С шашками после появления пулеметов.
12: Да уж, технологии переписывают правила войны быстрее, чем военные успевают переписать уставы.
11: На этом, пожалуй, будем заканчивать. До встречи в следующем разборе. Услышимся.
12: Пока.
10: Радио Лента. 15:57 АМ.
13: Военный адвокат.
14: Доброго времени суток всем слушателям и читателям. Сегодня мы с вами вернемся к рассмотрению вопроса военнослужащих, которые находятся на СВО. Ко мне обратился военнослужащий с вопросом по поводу содержания военнослужащих, не заключивших контракт. В целях безопасности имена и подразделения я не называю. Геннадий Петрович, какая ответственность командира воинской части в Донецке за содержание солдата, который не заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны Российской Федерации? командир воинской части несет ответственность за содержание и действия военнослужащих, находящихся под его командованием, в том числе и за тех, кто не заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны. Если в воинской части в Донецке либо в другом регионе находится солдат, который не заключил контракт, но при этом содержится в части или участвует в боевых действиях, ответственность командира может быть следующей. Во-первых, нарушение законодательства. Военнослужащий, который не заключил контракт, по закону не должен привлекаться к участию в боевых действиях или содержаться в воинской части в качестве контрактника. В случае выявления подобных нарушений командир части может быть привлечен к ответственности за превышение должностных полномочий или за другие нарушения законодательства. Это может повлечь за собой дисциплинарные меры вплоть до увольнения или даже уголовное преследование. Во-вторых, административная ответственность. Если в ходе проверки будет установлено, что командир допустил нарушения, связанные с незаконным содержанием военнослужащих, не заключивших контракт, он может быть подвергнут административным санкциям. Это может включать

0: или неисполнение обязанностей по службе. И, в-четвертых, моральная и материальная ответственность. В некоторых случаях, если незаконные действия командира привели к причинению вреда военнослужащему или его семье, возможно предъявление исков о возмещении материального и морального ущерба. Командир обязан действовать в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и военными уставами в том числе, обеспечивая законное содержание и действия всех военнослужащих. Если солдат не заключил контракт, он не может быть привлечен к обязанностям, предусмотренным для контрактников, и командир должен обеспечить выполнение этого правила. Но все-таки следует помнить, что каждая ситуация отдельная и требует тщательного изучения. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость работ? Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев, и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
3: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях.

0: Калининграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Курского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
1: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях. Поэтому с 25 мая по 26 июня в Калининграде пройдет акция по ранней диагностике рака кожи, сообщил глава Минздрава Сергей Дмитриев.
2: Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена. С профилактической целью консультироваться по состоянию родинок у специалиста рекомендуется раз в год. И не обязательно дожидаться проведения таких акций. Это можно сделать бесплатно в любой день, обратившись в регистратуру Центра специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6. К врачу нужно немедленно бежать, если родинка изменила цвет, форму, размер, либо начала болеть, чесаться или кровить.
1: Стоит отметить, что размещение крупной военной группировки в Калининградской области оказывает свое влияние на онкологическую обстановку, усугубляя экологические риски региона. По словам экспертов, на военных объектах области, а это и базы Балтфлота, и аэродромы, и ракетные части, сосредоточены объемы токсичных веществ, накопленных еще со времен Холодной войны. Так, утилизация и хранение агрессивных жидких топливных веществ, к примеру, гептила и его производных, создают долгосрочную угрозу для грунтовых вод. И именно эти вещества являются сильнейшими канцерогенами, провоцирующими рак печени, почек и кроветворной системы. К тому же интенсивная эксплуатация военной техники, полигоны для стрельб и склады горюче-смазочных материалов приводят к загрязнению почв свинцом и продуктами горения, что в свою очередь увеличивает риски онкопатологий через цепочку питания и воду. Отдельное внимание специалисты уделяют радиоэлектронному и электромагнитному излучению.
3: Калининградская область насыщена системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
1: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
4: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп». Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
1: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за 2 года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал без прозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить 2 нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за 2 года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в 3 раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей, по сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют, это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно. Просто случайность? Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример. Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно, но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны. Но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки. Сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди. Потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все, дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов. И на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний. Особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные. Говорят, что все в норме. Тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановят. Берегите себя, проходите обследование, не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать. потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Следующая цель Армения. Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
8: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум. Например, это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
7: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
9: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС. И пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
7: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года. Когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
10: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
7: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
11: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
7: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Российский тележурналист Александр Рогаткин назвал причину, по которой отечественное ПВО не в состоянии отразить атаки дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы.
14: Продолжаются налеты на нашу критическую инфраструктуру, энергетическую, и ничего мы с этим поделать не можем. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, в чем проблема. Потому что эти беспилотники, что из себя представляют? Это даже не уровень Великой Отечественной войны. Это деревянные какие-то из реек, там, из палок. Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да, видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть. В других регионах, ну, я не так часто их видел. А где вот эти мобильные группы? В Воронежской области, в Тамбовской области.
12: Криминальные новости.
15: Четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. В Краснодарском крае, в городе Гулькевичи, ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу и выстрелил в двух 15-летних учеников. Они получили ранения в висок и живот. Школьников госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В региональном управлении МВД уточнили, инцидент произошел в школе номер 1. Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. По данным базы, перед нападением подросток заказал оружие в интернете. И это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в школе под Ирбитом 13-летний мальчик с пневматического пистолета из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ее госпитализировали. А 3 февраля в Уфе 9-классник с травмата ранил учителя. В Москве полицейские задержали и избили подростка по ошибке. Его перепутали с подозреваемым. Как пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на маму школьника, его задержали по дороге в школу. Силовики повалили мальчика на землю, связали ему руки ремнем и затолкали в машину. По дороге в отдел подростка били головой о сиденье автомобиля. Во время задержания правоохранители не представились и не объяснили причину происходящего. Уже в отделе выяснилось, что подростка задержали из-за сходство с подозреваемым в совершении преступления. Мальчика более 2 часов удерживали в отделе, не сообщая об этом родителям. После освобождения семья обратилась в травмпункт и вызвала скорую помощь. Сейчас подросток находится в больнице с сотрясением головного мозга. Врачи зафиксировали у него кровоподтеки и множественные ссадины. Родители пострадавшего подали заявление на действия сотрудников полиции в МВД и Следственный комитет. Также обратились к детскому омбудсмену. Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего зама Шойгу активы на 5,5 миллиардов рублей. Обратить в доход государства требует имущество бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и его родственников, пишет «Коммерсант». По версии следствия, активы приобрели на средства из непредусмотренных законом источников. Основные претензии связаны с компанией «Сандора», на счетах которой находилось около 3 миллиардов рублей. Следствие считает, что фирма участвовала в поставках для Минобороны по завышенным ценам, а ее фактическим владельцем был Цаликов, хотя сам он это отрицает. В иске перечислены десятки объектов недвижимости, автомобили и крупные суммы на счетах. При этом официальный доход Цаликова за 2012-2025 годы составил около 163 миллионов рублей. Цаликова, напомню, задержали 5 марта по обвинениям в растрате, легализации денег и получении взяток. Ранее он считался одним из ближайших соратников бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
12: Главные новости дня.
1: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
16: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
1: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
17: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
18: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
19: Это время недостаточно, 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
1: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
20: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
1: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
21: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
1: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
22: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред, и они только помогают американским глобалистам контролировать население.
23: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны, это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день, в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытия привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилсы. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано «Вклад промышленных революций в человеческое развитие». Первая промышленная революция, вторая, третья, сереньким отмечена, и четвертая – то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. Железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер – это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написано, Всемирный экономический форум. График, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром, и они признают, что развитие тормозится.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания The Economist. Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
2: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
1: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
3: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
1: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики. Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
4: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
1: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Солдатская почта.
1: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
5: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
1: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
5: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
1: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
5: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты. Время героев работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
1: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
21: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными, ресурс очень ограниченный.
1: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Тыл уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
6: Трассу режут, тыла больше нет.
1: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
8: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев.
20: Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
1: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
8: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
1: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
9: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
1: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
11: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры.
10: Ага.
11: Он заявил, что за последние три года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
10: Да, эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
11: Впечатляет, конечно.
10: В условиях постоянных геополитических шоков, санкционного давления, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
11: И вот тут суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление-то выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
10: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
11: Согласна.
10: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. То есть, от каких сумм вообще идет отсчет?
11: Отличный вопрос.
10: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
11: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
10: Безусловно.
11: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы, она уже не отражает масштабов проблемы.
10: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
11: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
10: Так, интересно.
11: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
10: Угу. А пассажирские вагоны?
11: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, там, учителя, врачи, работники сферы услуг, они на самом деле давно отцепились.
10: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
11: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
10: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
11: Да, медиана намного показательнее.
10: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
11: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
10: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
11: Разрыв просто колоссальный.
10: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
11: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
10: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
11: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
10: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
11: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
10: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
11: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
10: О, регионы – это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
11: Звучит невероятно.
10: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
11: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
10: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
11: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
10: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
11: Давай, попробуй.
10: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
11: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин – реальные доходы.
10: То есть с учетом инфляции?
11: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
10: Подождите. Заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый трехлетний период. Отсчет же идет с 2023 года.
11: Да, все верно.
10: Тогда инфляция составила 7,4%. В 2024 году 9,3%. В 2025 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
11: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
10: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы.
11: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена – 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
10: Логично.
11: И в итоге за 3 года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
10: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
11: Да.
10: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
11: Вот реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
10: Грубо говоря, это просто бег на месте.
11: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра. Угу.
10: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
11: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
10: Которая сдерживает общий индекс.
11: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
10: Жесть.
11: Яйца подорожали на 20%. Сахар вырос на 40%. Картофель, ну, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
10: То есть, когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
11: Конечно.
10: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
11: Серьезно?
10: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
11: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
10: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
11: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в полтора раза быстрее.
10: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
11: Какое?
10: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
11: А, это важный момент.
10: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
11: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
10: А почему тогда?
11: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
10: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
11: Угу. Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
10: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
11: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
10: Свободных рабочих рук просто нет.
11: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
10: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
11: Что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
10: Так.
11: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
10: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. Идеально.
11: Да, но есть ведь один сектор экономики, который перекашивает эту систему сильнее всего.
10: Структура роста зарплат крайне неоднородна. Кто на самом деле является главным локомотивом этого формального обогащения?
11: Главный пылесос на рынке труда – это военно-промышленный комплекс.
10: Оборонка.
11: Да. Оборонные предприятия, загруженные государственными заказами и работают по принципу практически неограниченного бюджетного финансирования.
10: Задача таких предприятий – выпустить продукцию любой ценой. они ведь не ограничены жесткими рыночными рамками спроса и предложения.
11: Совершенно верно. И цифры на таких производствах впечатляют. Токарь или фрезеровщик сейчас может легко зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
10: Ничего себе.
11: Сварщик – 130 тысяч. Инженер на оборонном заводе получает 140-180 тысяч.
10: А к этому добавляются прямые выплаты по контрактам, различные подъемные, региональные надбавки. Ежемесячное довольствие там составляет 200-300 тысяч рублей и выше.
11: И все эти огромные суммы попадают в общую статистическую базу, максимально надувая тот самый показатель средней зарплаты по стране.
10: То есть частный гражданский сектор вынужден тянуться за этими цифрами?
11: Да, залезая в кредиты и сокращая инвестиции в развитие, просто чтобы не потерять последних сотрудников.
10: Слушай, возникает резонный вопрос. Как эти оборонные рекорды помогают выживать обычному школьному учителю в регионе, который продолжает получать, 35-45 тысяч рублей?
11: Или библиотекарю с окладом в 25-30 тысяч?
10: Ответ очевиден – никак не помогают. Эти бюджетники отрезаны от потока государственных вливаний, но вы

0: в топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
1: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
0: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
1: Интересно.
0: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
1: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
0: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
1: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
0: Именно так. Доступ к качественной медицине, по звонку через знакомых. Доступ к дефицитным запчастям для автомобиля. Наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
1: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
0: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному вживанию.
1: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
0: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
4: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
3: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
5: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
6: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
7: Наше время недостаточно на 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
3: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
8: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение.

0: уровня жизни красивыми индексами.
1: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
2: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем. А кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
1: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
5: За 25-й год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка. И что важно, эта тенденция поддерживается. И уже к истечению первого квартала таких комнат матери и ребенка в вузах создано 324, и работа продолжается. Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос в 4 раза. Это более 96 тысяч рублей.
3: Главные новости дня.
6: Следующая цель Армения – Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
7: На мой взгляд, было бы правильным, было бы... И по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум, например. Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
6: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
8: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
6: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгьер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
9: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что Сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
6: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
10: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
6: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
11: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
3: Учим китайский вместе!
12: Как сказать по-китайски «Владимир Путин»?
13: Владимир Путин.
12: Еще раз. Владимир Путин по-китайски будет
13: Владимир Путин.
12: И третий раз.
13: Владимир Путин.
12: Учим китайский. Легко и весело.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Перемены, которые сложно не заметить. Военкор «Канал 2 Майора» про дрейф Армении в Евросоюз.
15: В начале мая в Ереване стартовал 8-й саммит Европейского политического сообщества. В Армению съехалась практически вся европейская, она же антироссийская коалиция. Показательно, что мероприятие проходит менее чем за месяц до парламентских выборов в Армении. Страна вдруг стала интересна европейцам из-за демонстративного отдаления от нас. Макрон буквально это проговорил в первый же день. По его словам, после революции 2018 года Армения взяла курс на европейскую интеграцию. Помимо этого, в кулуарах саммита Пашинян и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Зеленский, который тоже прилетел на огонек, угрожал нам, находясь в паре десятков километров от нашей военной базы в Гюмри. В российском инфополе отреагировали на саммит только озвучиванием очевидного. Встречу в Ереване можно рассматривать как часть стратегии Евросоюза по расширению присутствия на Южном Кавказе и нейтрализации российского геополитического влияния на Армению. Ну, мы как бы это и так поняли. Делать что будем?
14: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
16: Новосибирский областной суд приговорил 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшей доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек. Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
17: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
1: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
17: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
1: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
17: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты «Время героев» работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
1: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
2: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными – ресурс очень ограниченный.
1: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
14: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
18: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
14: Приднестровье под угрозой. Военкор подобный о том, что задумала Украина.
15: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
14: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
19: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
0: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
1: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
20: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянском, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
1: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
18: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
1: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
21: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
22: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, но это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайльда до Артура Конан Дойла. Но извините, ну вот абсолютно, вот кто придумал вот вообще и протянул вот этот закон? Вот, ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ из каких-то иных источников. Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц. Но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нету, ребят, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? Когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Но, а ты знаешь, что меня больше всего возмущает?
23: Ну, научитесь имитировать.
22: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет. Да. То есть там сидит какая-то морда отъетая. за 400 тысяч в месяц и генерируют гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например. Да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот и все.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
5: Приветствую вас. Прогноз на 13 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 13-й аркан у нас смерть или трансформация. В системе матрицы Ладини этот аркан не означает физический конец. Он символизирует скорее такое, знаете, радикальное очищение и переход на новый уровень. Если весь май, пятый месяц, то есть энергия Иерофанта, мы учимся соблюдать правила и чтить традиции, то в этот день наступает момент, когда старые отжившие догмы должны умереть, чтобы освободить место для чего-то нового в вашей жизни. Это день, когда ваш внутренний управленец должен проявить волю и собственноручно отсечь все, что тянет вашу империю назад. Энергия 13-го аркана – это кризис, который всегда ведет к обновлению. И в этот день бесполезно цепляться за прошлое. Вот если что-то уходит из вашей жизни, например, люди, проекты, может, старые убеждения, позвольте им уйти с благодарностью. Тем более под влиянием 5-го аркана в месяце эта трансформация должна быть осознанной и системной. То есть вы не просто разрушаете, вы проводите такую хирургическую операцию на своей реальности. И ваше волевое решение – это смелость признать, что старая кожа стала тесна. 13-й аркан дает колоссальный прилив сил тем, кто особенно не боится перемен, превращает энергию распада в топливо для будущего взлета. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 3, плюс 5, пятый месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6, год. На сумме 19. 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ воли, инициатива, это новое начало. И возникает такое феноменальное, я бы сказала, сочетание. То есть трансформация смерти, 13-й аркан, и правила Иерофанта, пятый месяц, встречаются с импульсом мага, единичка. И это означает, что прямо на пепелище старого вы в этот день начинаете строить новое. Маг всегда дает нам инструменты, чтобы немедленно воплотить в жизнь те изменения, которые принесла смерть. И еще и луна у нас, знаки рыб, это добавляют дню мистической глубины. Вы будете чувствовать процесс перемен прям кожей, понимая, что за каждым завершением всегда стоит великое начало. То есть одна дверь закрывается, и новая всегда откроется. С практической точки зрения и финансовой, кстати, 13 мая – это день великой чистки. В работе или в бизнесе это лучшее время для закрытия каких-то убыточных направлений, для разрыва неэффективных контрактов и такой, знаете, радикальной реорганизации. В финансах энергия смерти и мага благоволит тем, кто готов, например, рискнуть и вложиться в принципиально новые технологии или идеи. То есть это день, когда можно перезагрузить свою финансовую карму, отдав, может быть, долги или старые закрытые обязательства. Помните, в этот день освободившееся место мгновенно заполняется новой энергией. Как только вы выбросите старый хлам, к вам придет свежее предложение с огромным потенциалом. Вот так вот. Вы знаете, в этот день как феникс, который решил провести ребрендинг. Старые перья летят в разные стороны, искры сыплются, но результат обещает быть ослепительным. Окружающие могут пугаться резкости ваших перемен, но ваш магический напор и энергия Иерофанта дает уверенность не оставлять сомнений в вашей правоте. Вот так вот. И здесь ваша задача не бояться тишины, которая наступает в момент перехода. Все-таки быть готовым первым сделать шаг в неизведанное. Вечер стоит провести вести, сжигая буквально и фигурально списки того, что вам больше не нужно. Вот прям напишите все, что уже не служит вам, все, что вам уже надоело, все, что уже тянет прям мертвым грузом. Все это напишите и осознайте честно перед собой, что от этого нужно отказаться. Вы завершите 13 мая с ощущением невероятной легкости в таком случае, понимая, что ваша империя теперь очищена и готова к великому возрождению. Вот такой вот мощный день. Принимайте, благодарите, избавляйтесь от всего старого, потому что всегда придет что-то новое и более интересное для вас. Ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
7: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы уже говорили с вами о существе, пьющем кровь. Но что, если та самая чупакабра — это не ошибка природы, а ее осознанная модификация? В последние годы свидетельства о встречах с монстром изменились. Люди видят существ, которые больше напоминают неудачные черновики Творца, чем реальных животных. Куда ведут следы этого существа, и может ли оно быть частью глобального эксперимента, вышедшего из-под контроля? Исследователь аномалий Ник Редферн в своих работах указывает на странное совпадение. Всплески активности козьего вампира всегда происходят вблизи зон, где расположены крупные биолаборатории. В Техасе очевидцы описывали существо, которое имело кожу серого цвета, лишенную шерсти, и передвигалось оно на задних лапах, как кенгуру. У него была странная дерганая походка, словно его нервная система работала неправильно, вспоминал местный фермер Джозеф Лоури. Это подпитывает теорию о том, что чупакабра — это биоробот или химера, созданная для полевых испытаний новых видов оружия. Дикие теории идут еще дальше. Некоторые ученые-альтернативщики предполагают, что это пришелец из параллельного измерения, который попадает к нам через временные разломы. Это объясняет, почему его так трудно поймать. Он просто дематериализуется, когда уровень опасности возрастает. Якобы чупакабра питается не просто кровью, а жизненной энергией, которая в крови наиболее сконцентрирована. Биологи из Техасского университета, исследовав ДНК нескольких убитых монстров, дали скучный ответ – 100% совпадение с койотом, страдающим от тяжелого паразитарного заболевания. Но скептики не унимаются, как болезнь может заставить животное аккуратно вырезать органы или оставлять идеально чистые проколы без капли крови вокруг. Почему дикие звери, такие как волки и пумы, боятся подходить к телам убитых чупакаброй овец? Возможно, истина скрыта в архивах, к которым у нас нет доступа. А пока чупакабра остается символом нашего страха перед тем, что наука может зайти слишком далеко. И что однажды в сумерках мы встретим кого-то, кто посмотрит на нас не как на разумных существ, а как на источник питания, жизненной энергии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
5: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать?
8: Итак, выпала руна Ансус. О, это классная руна. Руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет. Будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да? И здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. И переговоры, какие-то письма, важные беседы, все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также, возможно, интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваивается новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
21: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
9: Я не думаю, что это реально. Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован, значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, Это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить, там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость работ? Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев, и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
6: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях Калининграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Куршского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
4: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях. Поэтому с 25 мая по 26 июня в Калининграде пройдет акция по ранней диагностике рака кожи, сообщил глава Минздрава Сергей Дмитриев.
10: Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена. С профилактической целью консультироваться по состоянию родинок у специалиста рекомендуется раз в год. И не обязательно дожидаться проведения таких акций. Это можно сделать бесплатно в любой день, обратившись в регистратуру Центра специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6. К врачу нужно немедленно бежать, если родинка изменила цвет, форму, размер, либо начала болеть, чесаться или кровить.
4: Стоит отметить, что размещение крупной военной группировки в Калининградской области оказывает свое влияние на онкологическую обстановку, усугубляя экологические риски региона. По словам экспертов, на военных объектах области, а это и базы Балтфлота, и аэродромы, и ракетные части, сосредоточены объемы токсичных веществ, накопленных еще со времен Холодной войны. Так, утилизация и хранение агрессивных жидких топливных веществ, к примеру, гептила и его производных, создают долгосрочную угрозу для грунтовых вод. И именно эти вещества являются сильнейшими канцерогенами, провоцирующими рак печени, почек и кроветворной системы. К тому же интенсивная эксплуатация военной техники, полигоны для стрельб и склады горюче-смазочных материалов приводят к загрязнению почв свинцом и продуктами горения, что в свою очередь увеличивает риски онкопатологии через цепочку питания и воду. Отдельное внимание специалисты уделяют радиоэлектронному и электромагнитному излучению.
11: Калининградская область насыщена системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
4: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
13: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп». Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
4: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за два года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал без прозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить две нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за два года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в 3 раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей, по сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране – плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют, это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно, просто случайность. Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример – Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно. Но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны, но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки. Сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь.
2: и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма, а люди пусть в очередях на МРТ стоят по полгода с раком. Давайте про эти очереди, потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет. Метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива.

0: Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановят. Берегите себя, проходите обследование, не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: В это невозможно поверить. Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных дронов. Берлин и Киев официально подписали декларацию о намерениях по совместной разработке вооружения – дальнобойных дронов. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на Украину, страны запустят совместное производство вооружения дальностью полета до 1500 километров.
3: Германия и Украина – стратегические партнеры. С одной стороны, мы продолжаем поддерживать вас в вашей оборонительной борьбе, а с другой – все больше выстраиваем структурированное долгосрочное партнерство.
2: Пока конкретных деталей нет, однако известно, что речь идет как о беспилотниках с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных летать на 1500 километров. Ранее Украина объявила о прорыве в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
4: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
2: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин не раз заявлял о планах значительно увеличить производство отечественных беспилотников.
5: Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. Выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз. В 10 раз.
2: По данным западной прессы, Украина сделала ставку на FPV-дроны – легкие и дешевые беспилотники для поражения бронетехники. Стоимость одного такого дрона – от 350 до 1000 долларов, но при этом он способен уничтожать цели на миллионы, говорит авиаэксперт Константин Криволап.
6: FPV-дроны стали активно использовать на поле боя

0: гоночные беспилотники адаптировали для военных целей. Они кардинально изменили представление о высокоточном оружии, позволив наносить точечные удары по противнику с минимальными затратами.
1: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран. А он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
4: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
2: Главные новости дня.
1: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В своем телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
5: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
1: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
5: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
1: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно. Но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом. Но если кто-то в государстве делает очевидно технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
5: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление, в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
1: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков, а когда они появятся, мало не покажется никому. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Российский политик и блогер Дмитрий Демушкин о ситуации, в которой оказался отечественный бизнес.
6: В Мурманске, заявил он, имеющий оборот более 60 миллионов в год, в 2024 году получил чистую прибыль в размере 5 миллионов 100 тысяч. В 2025 году 2,5 миллиона, ну то есть в два раза меньше, там без копеек. При этом в 2024 году он заплатил 321 тысячу налогов, а в 2025 году он заплатил 3 миллиона налогов. То есть сработал в убыток, получается, заработал 2,5. Итог деятельности, что падение прибыли на 51%, рост уплаты налогов и так далее, 835% они так посчитали, и владельцы магазин ликвидировали как бизнес.
7: Учим китайский вместе!
8: Как сказать по-китайски? Учиться никогда не поздно. И еще раз, фраза «учиться никогда не поздно» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
10: На митинге и собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
9: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
11: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве одного, двух или там трех, четырех существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б – это сам, С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
12: И Европы, кстати, не будет.
11: В этом случае Европы не будет.
12: Но нам-то от этого легче.
11: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Там мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказом о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО, это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это, ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить, не дай боже там ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухне. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, Вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать под подъездом в открытую, буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку-гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино, это господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями. Довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому, что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
8: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой.
14: Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
15: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
16: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
15: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
17: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
15: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
18: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
15: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
14: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
19: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
20: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
19: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
21: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции под Купянском, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
19: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
22: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
19: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Говорят военкоры.
24: Синяя Z-борода об американских бомбах, которые получит Украина.
25: Американцы одобрили продажу Украине высокоточных управляемых авиабомб увеличенной дальности JDAM общей стоимостью в 374 миллиона долларов. Это, к слову, те самые бомбы, которыми бомбили Иран. Вес авиабомбы достигает 1000 килограммов в зависимости от модификации. Интересно, что при этом в Штатах заявили, что продажа будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США, и при этом не изменит военного баланса в регионе. Но с нашей стороны главное Трампа в телевизоре не ругать, а сосредоточиться на переговорном процессе, не обострять ситуацию, ведь сделка по Донбассу уже близка. Нам так диджей Венс сказал, правда же? Дружим с Америкой, скоро вместе править миром будем. А бомбы весом тонну, которые на нас полетят, это так, мелочи.
24: Новые опасные дроны. Военкор Романов о том, как Украина может отвоевать ними Мариуполь.
26: Есть уже много видео, можно увидеть, как беспрепятственно над мариупольским участком трассы Р-150 летают вражеские хорнеты и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована. Из-за беспилотников противника движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа Хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными Хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
24: Дух Анкориджа – все. Александр Коц о том, как Дональд Трамп продаст Украине бомбы.
0: Американский Госдеп одобрил продажу Украине 1500 управляемых бомб с увеличенной дальностью и сопутствующего оборудования на общую сумму $374 миллиона. Применять это оружие будут украинские МиГ-29 и поставленные Западом F-16. И эти новости на фоне того, как на днях Трамп вновь заявил, что очень хочет завершить конфликт на Украине. Так хочет, что аж кушать не может. И тут же щедро отсыпает Киеву 1500 бомб. Хотя обещал прекратить прямые поставки только через покупателей в Европе. У нас же так охотно в это верили. Видимо, желание немного подзаработать оказалось сильнее. Дух Анкориджа стремительно испаряется из политической атмосферы.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
19: Уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
1: Трассу режут, тыла больше нет.
19: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
3: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
19: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
26: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
19: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
4: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
19: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
24: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
5: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
24: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
6: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
24: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
7: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
10: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
11: Сейчас отчеству не легче, каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины, инициатива о послаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу, они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали истории, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках. Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни. А где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети, что дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок что-то говорит, значит, он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также, судя по содержимому этой инициативы, они хотят оставаться безнаказанными без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные, сексуальные, насильственные действия не оставляют следов. Потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
23: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня разберем одну, ну, очень парадоксальную ситуацию, которая сложилась к маю 2026 года.
12: Привет. Да, потому что то, что сейчас происходит на фронте, оно, ну, ломает вообще все классические военные концепции.
8: Именно. Статистика показывает, что стратегическая инициатива впервые за 3 года полностью перешла к украинским войскам. Предшествующий апрель стал, ну, прям катастрофическим для российской армии.
12: Там же была огромная потеря контролируемых территорий, да?
8: Да. Чистская потеря составила около 113 квадратных километров. Особенно масштабные откаты были на Купьянском и Покровском направлениях. И вот тут возникает колоссальный парадокс.
12: Ну да, потому что ожидалось же мощное весеннее наступление, бронетехнику копили месяцами, и что самое интересное, физически эти укрепления никуда не исчезли.
8: Ага.
12: Та самая знаменитая линия Суровикина. Бетонные доты, бесконечные траншеи, минные поля, они же на месте.
8: Да-да-да. Никто ковровыми бомбардировками этот бетон не стирал. И сегодняшняя задача – препарировать этот парадокс. Разобрать скрытый технологический коллапс. Классические доктрины 20 века просто оказались абсолютно бесполезными. И чтобы понять архитектуру этого провала, надо начать не с танков, а с того, как управляется бой.
12: Звучит так, будто перерезали какой-то критически важный нерв в системе. Что именно там обрушилось?
8: Скорость связи. Произошел эффект цифрового удушья. Смотри, до весны 2026 года координация многих российских подразделений выстраивалась удивительно неформальным образом.
12: Через гражданские сети?
8: Да, в основном через обычный мессенджер Telegram и спутниковые терминалы Starlink. Такая связка, как ни странно, давала феноменальную скорость. От момента обнаружения цели дроном до артиллерийского удара проходило, ну, минуты 2-3.
12: Подожди, но строить систему управления армией на базе коммерческого мессенджера и зависеть от спутников Илона Маска — это же...
8: Звучит как гигантская уязвимость, я знаю.
12: Вот именно. Это же просто должно было в какой-то момент схлопнуться.
8: И оно схлопнулось. Причем ударило с обеих сторон. Во-первых, российские власти сами заблокировали Telegram по соображениям безопасности.
12: Ага, выстрел себе в ногу.
8: А во-вторых, компания SpaceX программно отключила терминалы Starlink на линии фронта с российской стороны. Был внедрен жесткий контроль геолокации, терминалы просто превратились в куски пластика.
12: Слушай, ну, логичный вопрос. А где штатная связь? Неужели нет армейских закрытых радиосетей?
8: Комплексы есть, например, R-168. Но тут вмешивается физика. Эти станции используют старые алгоритмы прыжков по частотам.
12: Я неуязвимы для современного РЭБа.
8: Очень уязвимы. Украинские системы радиоэлектронной борьбы просто забивают эти диапазоны белым шумом.
12: Плюс, если люди полтора года воевали с телефоном в руках, навык работы с нестабильной армейской рацией должен был, просто атрофироваться.
8: Абсолютно точный вывод. Навык потерян. Настроить ретрансляторы, согласовать ключи шифрования – это время. Итог оказался фатальным. Время реакции выросло с 3 минут до 25, а иногда и до 30.
12: Но за полчаса любая мобильная цель уже давно уедет.
8: Вот именно. Артиллерия бьет по пустому полю. Это столкновение армии с телеграфом против армии на 5G. Потеря оперативной связи мгновенно запустила цепную реакцию. И ударила это по самому больному месту – по логистике. Сформировалась зона смерти.
12: Зона смерти звучит жутко. Какая у нее глубина?
8: Около 20 километров от линии боевого соприкосновения. И здесь поменялась сама философия войны. Если раньше дроны охотились за танками,
12: то теперь фокус сместился на обеспечение.
8: Точно. Уничтожать танк дорого и сложно. Гораздо эффективнее сжечь бензовоз. Танк без топлива ничем не отличается от бетонной коробки.
12: Согласен. Логично. И как поменялась статистика?
8: Раньше соотношение уничтоженной боевой техники к логистической было 3 к 1. Теперь 1 к 2. Дроны целенаправленно бьют грузовики, ремонтные летучки, машины с водой.
12: Подожди, но если днем так опасно, почему не двигаться ночью или мелкими группами?
8: Это правило работало в прошлых войнах. Современные украинские дроны-разведчики массово летают с компактными тепловизорами. Темнота больше не спасает.
12: А, двигатель же горячий.
8: Да, разогретый грузовик светится на остывшей земле, как сигнальный костер. Появился эффект стеклянного поля боя. Любое скопление больше 3 машин уничтожается за 15 минут.
12: И к чему это приводит на практике? Нельзя же просто оставить пехоту без подвоза.
8: Приводит к блокаде ротации. Люди сидят в окопах по 40, по 60 дней подряд без смены. Тотальное истощение.
12: Слушай, но тут возникает концептуальный вопрос. От дронов же всегда защищались РЭБом. Российские системы типа «Волнореза», они же должны просто обрывать связь между дроном и оператором.
8: Должны. Но технологии сделали огромный скачок. Произошел массовый переход на дроны с машинным зрением.
12: Это автономные системы? Искусственный интеллект?
8: Да. Примитивный, но крайне эффективный. Оператор нужен только на подлете. На расстоянии 300 или 500 метров пилот фиксирует пиксельный контур цели на экране, дальше оператор отпускает управление. Дрон сам летит в цель.
12: Получается, в самый критический момент удара радиосвязи вообще нет.
8: Совершенно верно. Локальный РЭБ становится бесполезным. Он может глушить все вокруг, но дрон не использует радиоканал. Он летит по картинке с камеры.
12: Поразительно. РЭБ пытается ослепить того, кто ориентируется по зрению, а не по радиоволнам.
8: Ага.
12: Но неужели рой таких легких дронов способен заменить настоящую ствольную артиллерию?
8: Давай посмотрим на математику. Производство украинских FPV-дронов вышло на уровень 150 тысяч штук в месяц, а в России аналогичные аппараты производятся в объеме 15-20 тысяч.
12: Разрыв почти в 10 раз.
8: И это дает колоссальную плотность огня. 150 тысяч – это около 5 тысяч высокоточных ударов в сутки по всему фронту. И с машинным зрением вероятность прямого попадания составляет 70-80%.
12: А у обычного снаряда?
8: 2-5%. Снаряды просто перепахивают поля. А дрон залетает точно в открытый люк танка.
12: Хорошо, окопный РЭБ не работает. Но ведь есть стратегическая противовоздушная оборона. Хвалюйные системы С-400, панцирь С-1, почему они пропускают копеечные куски пластика?
8: ПВО превратилось в дырявый зонтик. И здесь три причины. Первая – банальная перегрузка радаров.
12: Панцирь захлебывается от количества целей.
8: Именно. Он видит 20 дронов, но физически обстрелять может только 4. Остальные 26 просто летят дальше.
12: А вторая причина?
8: Экономика абсурда. Зенитная ракета стоит от 100 до 300 тысяч долларов, а дрон – 500 баксов.
12: То есть ты тратишь сотни тысяч на пластиковую игрушку. Это же прямой путь к финансовому истощению ПВО.
8: Да, боекомплект сгорает за пару дней, а логистика-то парализована в зоне смерти, помнишь? Но есть и третья причина – физика обнаружения.
12: Слепые зоны радаров?
8: Ага. Радары проектировались для перехвата металлических, истребителей и крылатых ракет. А современный дрон сделан из карбона, дерева, композита.
13: И летит, наверное, очень низко.
8: 10-20 метров над землей. Радар просто не отличает его от стаи птиц или шума деревьев, пока дрон не окажется вплотную к цели.
13: А ведь они теперь бьют очень далеко, в глубоком тылу.
8: На глубину до 2000 километров. Нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане, Башкортостане. И защитить плотным кольцом ПВО территорию, где живет 70% населения России, это физически невозможно.
13: И весь этот технологический коллапс должен вести к какому-то нереальному перемалыванию ресурсов. Особенно людей.
8: Математика истощения тут суровая. Безвозвратные потери оцениваются в 35 тысяч человек ежемесячно.
13: А набор?
8: И качество подготовки падает.
13: Ну да, людей же не хватает, значит, обучают быстрее.
8: 4-6 недель полигона. Солдаты просто не знают, как прятаться от тепловизоров. 40% потерь – это первый месяц на фронте.
13: Ужас. А техника?
8: Стволы артиллерии из-за постоянной стрельбы изнашиваются за 20-30 дней. Снаряды начинают лететь криво. Металлургия не успевает вытачивать новые стволы.
13: Слушай, ну вот тут главный вопрос. Генералитет же — это люди с высшим образованием. У них эти цифры лежат на столах. Как они могут это игнорировать?
8: Это культура институциональной лжи. Иерархическая фильтрация негатива. Потеря деревни на уровне роты превращается в докладе в, цитирую, «тактический маневр».
13: А батальон пишет в бригаду об успешном отходе на выгодные позиции.
8: Точно. А в генштаб ложится рапорт, что линия фронта стабильна. Система жестко наказывает за плохие новости.
13: И в итоге демиралы планируют мощное наступление, думая, что у них свежие бригады.
8: А приказы приходят измотанным людям в окопах, у которых нет ни связи, ни ротации.
13: Но ведь реальность прорвет эту информационную блокаду.
8: Уже прорывает. В среде провоенных авторов, так называемых Z-блогеров, началась настоящая паника. Армия горит под ударами дронов.
13: Да, я видел эти публикации. Колоссальный когнитивный диссонанс. По телевизору сплошные успехи и перехват инициативы.
23: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции – почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость работ? Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев, и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
15: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях Калининграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Куршского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
14: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания.

0: если родинка изменила цвет, форму, размер, либо начала болеть, чесаться или кровить.
1: Стоит отметить, что размещение крупной военной группировки в Калининградской области оказывает свое влияние на онкологическую обстановку, усугубляя экологические риски региона. По словам экспертов, на военных объектах области, а это и базы Балтфлота, и аэродромы, и ракетные части, сосредоточены объемы токсичных веществ, накопленных еще со времен Холодной войны. Так, утилизация и хранение агрессивных жидких топливных веществ, к примеру, гептила и его производных, создают долгосрочную угрозу для грунтовых вод. И именно эти вещества являются сильнейшими канцерогенами, провоцирующими рак печени, почек и кроветворной системы. К тому же интенсивная эксплуатация военной техники, полигоны для стрельб и склады горюче-смазочных материалов приводят к загрязнению почв свинцом и продуктами горения, что в свою очередь увеличивает риски онкопатологий через цепочку питания и воду. Отдельное внимание специалисты уделяют радиоэлектронному и электромагнитному излучению.
2: Калининградская область насыщена системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
1: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
3: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп». Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
1: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за 2 года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал без прозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить 2 нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за 2 года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в 3 раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей, по сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио Лента. Балтийский лоцман.
5: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год,

0: год прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют, это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно, просто случайность. Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример. Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно. Но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны, но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки. Сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди, потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются, и человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все. Дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановит. Берегите себя. Проходите обследование. Не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Следующая цель Армения. Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
3: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум. Например, это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
2: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
4: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
2: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года. Когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
5: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
2: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
6: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
2: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Российский тележурналист Александр Рогаткин назвал причину, по которой отечественное ПВО не в состоянии отразить атаки дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы.
8: Продолжаются налеты на нашу критическую инфраструктуру, энергетическую, и ничего мы с этим поделать не можем. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, в чем проблема. Потому что эти беспилотники, что из себя представляют? Это даже не уровень Великой Отечественной войны. Это деревянные какие-то из реек, там, из палок. Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему они разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да, видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть. В других регионах, ну, я не так часто их видел. А где вот эти мобильные группы? В Воронежской области, в Тамбовской области.
1: Криминальные новости.
9: Четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. В Краснодарском крае, в городе Гулькевичи, ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу и выстрелил в двух 15-летних учеников. Они получили ранения в висок и живот. Школьников госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В региональном управлении МВД уточнили, инцидент произошел в школе номер 1. Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. По данным базы, раза перед нападением подросток заказал оружие в интернете. И это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в школе под Ирбитом 13-летний мальчик с пневматического пистолета из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ее госпитализировали. А 3 февраля в Уфе 9-классник с травмата ранил учителя. В Москве полицейские задержали и избили подростка по ошибке. Его перепутали с подозреваемым. Как пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на маму школьника, его задержали по дороге в школу. Силовики повалили мальчика на землю, связали ему руки ремнем и затолкали в машину. По дороге в отдел подростка били головой о сиденье автомобиля. Во время задержания правоохранители не представились и не объяснили причину происходящего. Уже в отделе выяснилось, что подростка задержали из-за сходство с подозреваемым в совершении преступления. Мальчика более 2 часов удерживали в отделе, не сообщая об этом родителям. После освобождения семья обратилась в травмпункт и вызвала скорую помощь. Сейчас подросток находится в больнице с сотрясением головного мозга. Врачи зафиксировали у него кровоподтеки и множественные ссадины. Родители пострадавшего подали заявление на действия сотрудников полиции в МВД и Следственный комитет. Также обратились к детскому омбудсмену. Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего зама Шойгу активы на 5,5 миллиардов рублей. Обратить в доход государства требует имущество бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и его родственников, пишет «Коммерсант». По версии следствия, активы приобрели на средства из непредусмотренных законом источников. Основные претензии связаны с компанией «Сандора», на счетах которой находилось около 3 миллиардов рублей. Следствие считает, что фирма участвовала в поставках для Минобороны по завышенным ценам, а ее фактическим владельцем был Цаликов, хотя сам он это отрицает. В иске перечислены десятки объектов недвижимости, автомобилей и крупные суммы на счетах. При этом официальный доход Цаликова за 2012-2025 годы составил около 163 миллионов рублей. Цаликова, напомню, задержали 5 марта по обвинениям в растрате, легализации денег и получении взяток. Ранее он считался одним из ближайших соратников бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
10: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
11: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
10: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
12: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
13: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
14: Наше время недостаточно на 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
10: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
15: Отчет Новака. Это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
10: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
16: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
10: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
0: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред, и они только помогают американским глобалистам контролировать население.
17: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны, это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день, в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытия привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилсы. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано вклад промышленных революций в человеческое развитие. Первая промышленная революция, вторая, третья сереньким отмечена, и четвертая то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. Железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер – это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написано, Всемирный экономический форум. График, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром, и они признают, что развитие тормозится.
1: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
18: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
10: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
19: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции под Купянском, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
10: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
20: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
10: После 3-дневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
1: Солдатская почта.
10: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
21: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
10: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
21: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
10: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
21: случае Бодягина это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты. Время героев работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
10: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
16: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными – ресурс очень ограниченный.
10: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Тыл уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
11: Трассу режут, тыла больше нет.
10: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
3: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
10: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
4: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
10: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
22: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
10: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость
2: Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия.
5: Что произошло, почему это важно и что будет дальше?
2: Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
23: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры. Он заявил, что за последние три года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
6: Да, эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
23: Впечатляет, конечно.
6: В условиях постоянно геополитических шоков, санкционного давления, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
23: И вот тут суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление это выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
6: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
23: Согласна.
6: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. То есть от каких сумм вообще идет отсчет?
23: Отличный вопрос.
6: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
23: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
6: Безусловно.
23: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про «один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы», она уже не отражает масштабов проблемы.
6: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
23: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
6: Так, интересно.
23: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
6: Угу. А пассажирские вагоны?
23: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, учителя, врачи, работники сферы услуг, они на самом деле давно отцепились.
6: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
23: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
6: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
23: Да, медиана намного показательнее.
6: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
23: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
6: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
23: Разрыв просто колоссальный.
6: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
23: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
6: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
23: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
6: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
23: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
6: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
23: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
6: О, регионы — это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
23: Звучит невероятно.
6: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
23: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
6: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
23: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
6: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
23: Давай, попробуй.
6: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
23: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин – реальные доходы.
6: То есть с учетом инфляции?
23: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
6: Подождите. Заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый трехлетний период. Отсчет же идет с 2023 года.
23: Да, все верно.
6: Тогда инфляция составила 7,4%. В 2024 году 9,3%. В 2025 – 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
23: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
6: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы.
23: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена – 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
6: Логично.
23: И в итоге за 3 года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
6: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
23: Да.
6: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
23: Вот, реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
6: Грубо говоря, это просто бег на месте.
23: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра. Угу.
6: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
23: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
6: Которая сдерживает общий индекс.
23: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
6: Жесть.
23: Яйца подорожали на 20%, сахар вырос на 40%. Картофель, ну, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
6: То есть, когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
23: Конечно.
6: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
23: Серьезно?
6: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
23: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
6: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
23: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в полтора раза быстрее.
6: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
23: Какое?
6: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
23: А, это важный момент.
6: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
23: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
6: А почему тогда?
23: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
6: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
23: Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
6: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
23: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
6: Свободных рабочих рук просто нет.
23: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
6: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
23: Что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
6: Так.
23: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
6: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. Идеально.
23: Да, но есть ведь один сектор экономики, который перекашивает эту систему сильнее всего.
6: Структура роста зарплат крайне неоднородна. Кто на самом деле является главным локомотивом этого формального обогащения?
23: Главный пылесос на рынке труда – это военно-промышленный комплекс.
6: Оборонка.
23: Да. Оборонные предприятия, загруженные государственными заказами и работают по принципу практически неограниченного бюджетного финансирования.
6: Задача таких предприятий – выпустить продукцию любой ценой. Они ведь не ограничены жесткими рыночными рамками спроса и предложения.
23: Совершенно верно. И цифры на таких производствах впечатляют. Токарь или фрезеровщик сейчас может легко зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
6: Ничего себе.
23: Сварщик – 130 тысяч. Инженер на оборонном заводе получает 140-180 тысяч.
6: А к этому добавляются прямые выплаты по контрактам, различные подъемные, региональные надбавки. Ежемесячное довольствие там составляет 200-300 тысяч рублей и выше.
23: И все эти огромные суммы попадают в общую статистическую базу, максимально надувая тот самый показатель средней зарплаты по стране.
6: То есть частный гражданский сектор вынужден тянуться за этими цифрами?
23: Да, залезая в кредиты и сокращая инвестиции в развитие, просто чтобы не потерять последних сотрудников.
6: Слушай, возникает резонный вопрос. Как эти оборонные рекорды помогают выживать обычному школьному учителю в регионе, который продолжает получать, 35-45 тысяч рублей?
23: Или библиотекарю с окладом в 25-30 тысяч?
6: Ответ очевиден – никак не помогают. Эти бюджетники отрезаны от потока государственных вливаний, но вынуждены жить в той же самой реальности с ценами, которые разогнали этими огромными деньгами.
23: Верно. Формальная статистика сверкает процентами роста. В реальности же огромный пласт гражданского сектора этих денег не видит, но полностью оплачивает инфляционные издержки этого процесса.
6: Подводя итог этому разбору, можно смело констатировать факт, никакого реального роста благосостояния на четверть не было. Была продемонстрирована виртуозная статистическая магия.
23: Согласна.
6: Была инфляционная спираль, которая полностью поглотила любое номинальное повышение зарплат. И произошло циничное усреднение доходов топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
23: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
6: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
23: Интересно.
6: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
23: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
6: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
23: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
6: Именно так. Доступ к качественной медицине, по звонку через знакомых. Доступ к дефицитным запчастям для автомобиля. Наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
23: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
6: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному вживанию.
23: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
6: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
11: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
10: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
7: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
8: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
9: Наше время недостаточно на 1000 рублей, чтобы сделать... Электрический салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
10: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
15: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
10: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
16: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
10: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
12: За 2025 год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка, и что важно,

0: Следующая цель — Армения. Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
1: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум, например. Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
0: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
2: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
0: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгьер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года. Когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
3: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами, она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
0: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
4: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
0: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
7: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате, как мне кажется, это очень правильным, когда

0: в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Значит, я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
1: Учим китайский вместе! Как сказать по-китайски «Владимир Путин»?
2: Владимир Путин.
1: Еще раз. Владимир Путин по-китайски будет
2: Владимир Путин.
1: И третий раз.
2: Владимир Путин.
1: Учим китайский. Легко и весело.
3: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Перемены, которые сложно не заметить. Военкор канал «Два майора» про дрейф Армении в Евросоюз.
5: В начале мая в Ереване стартовал 8-й саммит Европейского политического сообщества. В Армению съехалась практически вся европейская, она же антироссийская коалиция. Показательно, что мероприятие проходит менее чем за месяц до парламентских выборов в Армении. Страна вдруг стала интересна европейцам из-за демонстративного отдаления от нас. Макрон буквально это проговорил в первый же день. По его словам, после революции 2018 года Армения взяла курс на европейскую интеграцию. Помимо этого, в кулуарах саммита Пашинян и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Зеленский, который тоже прилетел на огонек, угрожал нам, находясь в паре десятков километров от нашей военной базы в Гюмри. В российском инфополе отреагировали на саммит только озвучиванием очевидного. Встречу в Ереване можно рассматривать как часть стратегии Евросоюза по расширению присутствия на Южном Кавказе и нейтрализации российского геополитического влияния на Армению. Ну, мы как бы это и так поняли. Делать что будем?
4: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
6: Новосибирский областной суд приговорил 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата, «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек. Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
8: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
7: таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
8: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
7: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
8: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты «Время героев» работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
7: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
9: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными, ресурс очень ограниченный.
7: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
10: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России. От Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
4: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
5: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
4: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
11: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания The Economist. Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
12: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
7: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
13: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
7: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
10: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
7: После 3-дневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
15: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, но это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайльда до Артура Конан Дойла. Но извините. Ну вот абсолютно. Вот кто придумал вот вообще и протянул вот этот закон? Ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ из каких-то иных источников? Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц, но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нету, ребят, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? Когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Но, а ты знаешь, что меня больше всего возмущает?
16: Ну, научитесь имитировать.
15: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет.
16: Да.
15: То есть там сидит какая-то морда отъетая за 400 тысяч в месяц и генерирует гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например, да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот и все.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
17: Приветствую вас. Прогноз на 13 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 13-й аркан у нас смерть или трансформация. В системе матрицы Ладини этот аркан не означает физический конец. Он символизирует скорее такое, знаете, радикальное очищение и переход на новый уровень. Если весь май, пятый месяц, то есть энергия Иерофанта, мы учимся соблюдать правила и чтить традиции, то в этот день наступает момент, когда старые отжившие догмы должны умереть, чтобы освободить место для чего-то нового в вашей жизни. Это день, когда ваш внутренний управленец должен проявить волю и собственноручно отсечь все, что тянет вашу империю назад. Энергия 13-го аркана – это кризис, который всегда ведет к обновлению. И в этот день бесполезно цепляться за прошлое. Вот если что-то уходит из вашей жизни, например, люди, проекты, может, старые убеждения, позвольте им уйти с благодарностью. Тем более под влиянием 5-го аркана в месяце эта трансформация должна быть осознанной и системной. То есть вы не просто разрушаете, вы проводите такую хирургическую операцию на своей реальности. И ваше волевое решение – это смелость признать, что старая кожа стала тесна. 13-й аркан дает колоссальный прилив сил тем, кто особенно не боится перемен, превращает энергию распада в топливо для будущего взлета. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс плюс 3, плюс 5, пятый месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6, год. На сумме 19, 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ воли, инициатива, это новое начало. И возникает такое феноменальное, я бы сказала, сочетание. То есть трансформация смерти, 13-й аркан, и правила иерофанта, пятый месяц, встречаются с импульсом мага, единичка. И это означает, что прямо на пепелище старого вы в этот день начинаете строить новое. Маг всегда дает нам инструменты, чтобы немедленно воплотить в жизнь те изменения, которые принесла смерть. И еще и луна у нас, знаки рыб, это добавляют дню мистической глубины. Вы будете чувствовать процесс перемен прям кожей, понимая, что за каждым завершением всегда стоит великое начало. То есть одна дверь закрывается, и новая всегда откроется. С практической точки зрения и финансовой, кстати, 13 мая – это день великой чистки. В работе или в бизнесе это лучшее время для закрытия каких-то убыточных направлений, для разрыва неэффективных контрактов и такой, знаете, радикальной реорганизации. В финансах энергия смерти и мага благоволит тем, кто готов, например, рискнуть и вложиться в принципиально новые технологии или идеи. То есть это день, когда можно перезагрузить свою финансовую карму, отдав, может быть, долги или старые закрытые обязательства. Помните, в этот день освободившееся место мгновенно заполняется новой энергией. Как только вы выбросите старый хлам, к вам придет свежее предложение с огромным потенциалом. Вот так вот. Вы знаете, в этот день как феникс, который решил провести ребрендинг. Старые перья летят в разные стороны, искры сыплются, но результат обещает быть ослепительным. Окружающие могут пугаться резкости ваших перемен, но ваш магический напор и энергия иерофанта дает уверенность не оставлять сомнений в вашей правоте. Вот так вот. И здесь ваша задача не бояться тишины, которая наступает в момент перехода, а все-таки быть готовым первым сделать шаг в неизведанное. Вечер стоит провести, сжигая буквально и фигурально списки того, что вам больше не нужно. Вот прям напишите все, что уже не служит вам, все, что вам уже надоело, все, что уже тянет прям мертвым грузом. Все это напишите и осознайте честно перед собой, что от этого нужно отказаться. Вы завершите 13 мая с ощущением невероятной легкости в таком случае, понимая, что ваша империя теперь очищена и готова к великому возрождению. Вот такой вот мощный день. Принимайте, благодарите, избавляйтесь от всего старого, потому что всегда придет что-то новое и более интересное для вас. Ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
16: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы уже говорили с вами о существе, пьющем кровь. Но что, если та самая чупакабра – это не ошибка природы, а ее осознанная модификация? В последние годы свидетельства о встречах с монстром изменились. Люди видят существ, которые больше напоминают неудачные черновики Творца, чем реальных животных. Куда ведут следы этого существа, и может ли оно быть частью глобального эксперимента, вышедшего из-под контроля? Исследователь аномалий Ник Редферн в своих работах указывает на странное совпадение. Всплески активности козьего вампира всегда происходят вблизи зон, где расположены крупные биолаборатории. В Техасе очевидцы описывали существо, которое имело кожу серого цвета, лишенную шерсти, и передвигалось оно на задних лапах, как кенгуру. У него была странная дерганая походка, словно его нервная система работала неправильно, вспоминал местный фермер Джозеф Лоури. Это подпитывает теорию о том, что чупакабра – это биоробот или химера, созданная для полевых испытаний новых видов оружия. Дикие теории идут еще дальше. Некоторые ученые-альтернативщики предполагают, что это пришелец из параллельного измерения, который попадает к нам через временные разломы. Это объясняет, почему его так трудно поймать. Он просто дематериализуется, когда уровень опасности возрастает. Якобы чупакабра питается не просто кровью, а жизненной энергией, которая в крови наиболее сконцентрирована. Биологи из Техасского университета, исследовав ДНК нескольких убитых монстров, дали скучный ответ. 100% совпадение с койотом, страдающим от тяжелого паразитарного заболевания. Но скептики не унимаются, как болезнь может заставить животное аккуратно вырезать органы или оставлять идеально чистые проколы без капли крови вокруг. Почему дикие звери, такие как волки и пумы, боятся подходить к телам убитых чупакаброй овец? Возможно, истина скрыта в архивах, к которым у нас нет доступа. А пока чупакабра остается символом нашего страха перед тем, что наука может зайти слишком далеко. И что однажды в сумерках мы встретим кого-то, кто посмотрит на нас не как на разумных существ, а как на источник питания, жизненной энергии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать? Итак, выпала руна Ансус. О, это классная руна. Руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет. Будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да? И здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. И переговоры, какие-то письма, важные беседы, все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также, возможно, интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваивается новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
18: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован, значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения? Кому? По каким правилам? Да, в какой последовательности? Мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
3: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
19: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость работ? Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
20: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях Калининграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Куршского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
19: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях. Поэтому с 25 мая по 26 июня в Калининграде пройдет акция по ранней диагностике рака кожи, сообщил глава Минздрава Сергей Дмитриев.
21: Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена. С профилактической целью консультироваться по состоянию родинок у специалиста рекомендуется раз в год. И не обязательно дожидаться проведения таких акций. Это можно сделать бесплатно в любой день, обратившись в регистратуру Центра специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6. К врачу нужно немедленно бежать, если родинка изменила цвет, форму, размер, либо начала болеть, чесаться или кровить.
19: Стоит отметить, что размещение крупной военной группировки в Калининградской области оказывает свое влияние на онкологическую обстановку, усугубляя экологические риски региона. По словам экспертов, на военных объектах области, а это и базы Балтфлота, и аэродромы, и ракетные части, сосредоточены объемы токсичных веществ, накопленных еще со времен Холодной войны. Так, утилизация и хранение агрессивных жидких топливных веществ, к примеру, гептила и его производных, создают долгосрочную угрозу для грунтовых вод. И именно эти вещества являются сильнейшими канцерогенами, провоцирующими рак печени, почек и кроветворной системы. К тому же интенсивная эксплуатация военной техники, полигоны для стрельб и склады горюче-смазочных материалов приводят к загрязнению почв свинцом и продуктами горения, что в свою очередь увеличивает риски онкопатологии через цепочку питания и воду. Отдельное внимание специалисты уделяют радиоэлектронному и электромагнитному излучению.
5: Калининградская область насыщена системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
19: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
0: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп». Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
19: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за 2 года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал без прозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить 2 нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за 2 года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в 3 раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей, по сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют. Это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно, просто случайность. Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример. Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно. Но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны, но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки, сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди, потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все. Дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику. а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановят. Берегите себя. Проходите обследование. Не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: В это невозможно поверить. Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных дронов. Берлин и Киев официально подписали декларацию о намерениях по совместной разработке вооружения – дальнобойных дронов. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на Украину, страны запустят совместное производство вооружения дальностью полета до 1500 километров.
6: Германия и Украина – стратегические партнеры. С одной стороны, мы продолжаем поддерживать вас в вашей оборонительной борьбе, а с другой – все больше выстраиваем структурированное долгосрочное партнерство.
1: Пока конкретных деталей нет, однако известно, что речь идет как о беспилотниках с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных летать на 1500 километров. Ранее Украина объявила о прорыве в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
22: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
1: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин не раз заявлял о планах значительно увеличить производство отечественных беспилотников.
23: Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. Выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз.
1: По данным западной прессы, Украина сделала ставку на FPV-дроны – легкие и дешевые беспилотники для поражения бронетехники. Стоимость одного такого дрона от 350 до 1000 долларов, но при этом он способен уничтожать цели на миллионы, говорит авиаэксперт Константин Криволап.
24: FPV-дроны стали активно использовать на поле боя. Гоночные беспилотники адаптировали для военных целей. Они кардинально изменили представление о высокоточном оружии, позволив наносить точечные удары по противнику с минимальными затратами.
1: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран. А он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
8: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России –

0: Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
1: Главные новости дня.
2: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В своем телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
3: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
2: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
3: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
2: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно, но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом, но если кто-то в государстве делает очевидно технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
3: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление, в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
2: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков, а когда они появятся, мало не покажется никому. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Российский политик и блогер Дмитрий Демушкин о ситуации, в которой оказался отечественный бизнес.
6: Мурманский, заявил он, имеющий оборот более 60 миллионов в год, в 2024 году получил чистую прибыль в размере 5 миллионов 100 тысяч. В 2025 году 2,5 миллиона, ну то есть в два раза меньше, там без копеек. При этом в 2024 году он заплатил 321 тысячу налогов, а в 2025 году он заплатил 3 миллиона налогов. То есть сработал в убыток, получается, заработав 2,5. Итог деятельности, что падение прибыли на 51%, рост уплаты налогов и так далее, 835% они так посчитали, и владельцы магазин ликвидировали как бизнес.
7: Учим китайский вместе!
8: Как сказать по-китайски «учим»?

0: учиться никогда не поздно. И еще раз, фраза «учиться никогда не поздно» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
3: На митинге и собрании запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу «Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
2: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
4: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 никакого существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И осознит, еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот, вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
5: И Европы, кстати, не будет.
4: В этом случае Европы не будет.
5: Но нам-то от этого легче.
4: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Там мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Есть масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это тогда чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить, не дай боже, там, ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну, и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухнях. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. и показать, что вот мы сейчас уничтожаем центры принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит? Никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино, этот господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы. Довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями, довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
9: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
8: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
10: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
8: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
11: Ко мне подходили два агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт. Угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
8: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
13: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
12: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
14: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
12: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
15: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
12: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Говорят военкоры.
16: Синяя Z-борода об американских бомбах, которые получит Украина.
17: Американцы одобрили продажу Украине высокоточных управляемых авиабомб увеличенной дальности JDAM общей стоимостью в 374 миллиона долларов. Это, к слову, те самые бомбы, которыми бомбили Иран. Вес авиабомбы достигает 1000 килограммов в зависимости от модификации. Интересно, что при этом в Штатах заявили, что продажа будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США, и при этом не изменит военного баланса в регионе. Но с нашей стороны главное Трампа в телевизоре не ругать, а сосредоточиться на переговорном процессе, не обострять ситуацию, ведь сделка по Донбассу уже близка. Нам так диджей Венс сказал, правда же? Дружим с Америкой, скоро вместе править миром будем. А бомбы весом тонну, которые на нас полетят, это так, мелочи.
16: Новые опасные дроны. Военкор Романов о том, как Украина может отвоевать ними Мариуполь.
18: Есть уже много видео, можно увидеть, как беспрепятственно над мариупольским участком трассы Р-150 летают вражеские хорнеты и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована из-за беспилотников противника, движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа Хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными Хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
16: Дух Анкориджа – все. Александр Коц о том, как Дональд Трамп продаст Украине бомбы.
19: Американский Госдеп одобрил продажу Украине 1500 управляемых бомб с увеличенной дальностью и сопутствующего оборудования на общую сумму 374 миллиона долларов. Применять это оружие будут украинские МиГ-29 и поставленные Западом F-16. И эти новости на фоне того, как на днях Трамп вновь заявил, что очень хочет завершить конфликт на Украине. Так хочет, что аж кушать не может. И тут же щедро отсыпает Киеву 1500 бомб. Хотя обещал прекратить прямые поставки только через покупателей в Европе. У нас же так охотно в это верили. Видимо, желание немного подзаработать оказалось сильнее. Дух Анкориджа стремительно испаряется из политической атмосферы.
7: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
12: Уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
20: Трассу режут, тыла больше нет.
12: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
13: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
12: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
18: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
12: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
3: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
12: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
16: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
22: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
16: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
20: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
16: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
2: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
5: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
23: Катились. Сейчас отчеству не легче, каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины, инициатива об ослаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу, они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали историю, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках. Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни. А где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети, что дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок что-то говорит, значит, он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также, судя по содержимому этой инициативы, они хотят оставаться безнаказанными, без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные сексуальные насильственные действия не оставляют следов. Потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня разберем одну, ну, очень парадоксальную ситуацию, которая сложилась к маю 2026 года.
25: Привет.
0: Да, потому что то, что сейчас происходит на фронте, оно ломает вообще все классические военные концепции.
24: Именно. Статистика показывает, что стратегическая инициатива впервые за 3 года полностью перешла к украинским войскам. Предшествующий апрель стал, прям катастрофическим для российской армии.
0: Там же была огромная потеря контролируемых территорий, да?
24: Да. Чистская потеря составила около 113 квадратных километров. Особенно масштабные откаты были на Купьянском и Покровском направлениях. И вот тут возникает колоссальный парадокс.
0: Ну да, потому что ожидалось же мощное весеннее наступление, бронетехнику копили месяцами, и что самое интересное, физически эти укрепления никуда не исчезли.
24: Ага.
0: Та самая знаменитая линия Суровикина. Бетонные доты, бесконечные траншеи, минные поля, они же на месте.
24: Да-да-да. Никто ковровыми бомбардировками этот бетон не стирал. И сегодняшняя задача – препарировать этот парадокс. Разобрать скрытый технологический коллапс. Классические доктрины 20 века просто оказались абсолютно бесполезными. И чтобы понять архитектуру этого провала, надо начать не с танков, а с того, как управляется бой.
0: Звучит так, будто перерезали какой-то критически важный нерв в системе. Что именно там обрушилось?
24: Скорость связи. Произошел эффект цифрового удушья. Смотри, до весны 2026 года координация многих российских подразделений выстраивалась удивительно неформальным образом.
0: Через гражданские сети?
24: Да, в основном через обычный мессенджер Telegram и спутниковые терминалы Starlink. Такая связка, как ни странно, давала феноменальную скорость. От момента обнаружения цели дроном до артиллерийского удара проходило, минуты 2-3.
0: Подожди, но строить систему управления армией на базе коммерческого мессенджера и зависеть от спутников Илона Маска — это же...
24: Звучит как гигантская уязвимость, я знаю.
0: Вот именно! Это же просто должно было в какой-то момент схлопнуться.
24: И оно схлопнулось. Причем ударило с обеих сторон. Во-первых, российские власти сами заблокировали Telegram по соображениям безопасности.
0: Ага, выстрел себе в ногу.
24: А во-вторых, компания SpaceX программно отключила терминалы Starlink на линии фронта с российской стороны. Был внедрен жесткий контроль геолокации, терминалы просто превратились в куски пластика.
0: Слушай, логичный вопрос. А где штатная связь? Неужели нет армейских закрытых радиосетей?
24: Комплексы есть, например, R-168. Но тут вмешивается физика. Эти станции используют старые алгоритмы прыжков по частотам.
0: Я неуязвимы для современного РЭБа.
24: Очень уязвимы. Украинские системы радиоэлектронной борьбы просто забивают эти диапазоны белым шумом.
0: Плюс, если люди 1,5 года воевали с телефоном в руках, навык работы с нестабильной армейской рацией должен был, просто атрофироваться.
24: Абсолютно точный вывод. Навык потерян. Настроить ретрансляторы, согласовать ключи шифрования — это время. Итог оказался фатальным. Время реакции выросло с 3 минут до 25, а иногда и до 30.
0: Но за полчаса любая мобильная цель уже давно уедет.
24: Вот именно. Артиллерия бьет по пустому полю. Это столкновение армии с телеграфом против армии на 5G. Потеря оперативной связи мгновенно запустила цепную реакцию. И ударила это по самому больному месту — по логистике. Сформировалась зона смерти.
0: Зона смерти звучит жутко. Какая у нее глубина?
24: Около 20 километров от линии боевого соприкосновения. И здесь поменялась сама философия войны. Если раньше дроны охотились за танками,
0: то теперь фокус сместился на обеспечение.
24: Точно. Уничтожать танк дорого и сложно. Гораздо эффективнее сжечь бензовоз. Танк без топлива ничем не отличается от бетонной коробки.
0: Согласен. Логично. И как поменялась статистика?
24: Раньше соотношение уничтоженной боевой техники к логистической было 3:1. Теперь 1:2. Дроны целенаправленно бьют грузовики, ремонтные летучки, машины с водой.
0: Подожди, но если днем так опасно, почему не двигаться ночью или мелкими группами?
24: Это правило работало в прошлых войнах. Современные украинские дроны-разведчики массово летают с компактными тепловизорами. Темнота больше не спасает.
0: А, двигатель же горячий.
24: Да, разогретый грузовик светится на остывшей земле, как сигнальный костер. Появился эффект стеклянного поля боя. Любое скопление больше 3 машин уничтожается за 15 минут.
0: И к чему это приводит на практике? Нельзя же просто оставить пехоту без подвоза.
24: Приводит к блокаде ротация. Люди сидят в окопах по 40, по 60 дней подряд без смены. Тотальное истощение.
0: Слушай, но тут возникает концептуальный вопрос. От дронов же всегда защищались РЭБом. Российские системы типа волнореза, они же должны просто обрывать связь между дроном и оператором.
24: Должны. Но технологии сделали огромный скачок. Произошел массовый переход на дроны с машинным зрением.
0: Это автономные системы? Искусственный интеллект?
24: Да. Примитивный, но крайне эффективный. Оператор нужен только на подлете. На расстоянии 300 или 500 метров пилот фиксирует пиксельный контур цели на экране, дальше оператор отпускает управление. Дрон сам летит в цель.
0: Получается, в самый критический момент удара радиосвязи вообще нет.
24: Совершенно верно. Локальный РЭБ становится бесполезным. Он может глушить все вокруг, но дрон не использует радиоканал. Он летит по картинке с камеры.
0: Поразительно. РЭБ пытается ослепить того, кто ориентируется по зрению, а не по радиоволнам.
24: Ага.
0: Но неужели рой таких легких дронов способен заменить настоящую ствольную артиллерию?
24: Давай посмотрим на математику. Производство украинских FPV-дронов вышло на уровень 150 тысяч штук в месяц, а в России аналогичные аппараты производятся в объеме 15-20 тысяч.
0: Разрыв почти в 10 раз.
24: И это дает колоссальную плотность огня. 150 тысяч – это около 5 тысяч высокоточных ударов в сутки по всему фронту. И с машинным зрением вероятность прямого попадания составляет 70-80%.
0: А у обычного снаряда?
24: 2-5%. Снаряды просто перепахивают поля. А дрон залетает точно в открытый люк танка.
0: Хорошо, окопный РЭБ не работает. Но ведь есть стратегическая противовоздушная оборона. Хвалюйные системы С-400, Панцирь С-1, почему они пропускают копеечные куски пластика?
24: ПВО превратилось в дырявый зонтик. И здесь три причины. Первая – банальная перегрузка радаров.
0: Панцирь захлебывается от количества целей.
24: Именно. Он видит 20 дронов, но физически обстрелять может только 4. Остальные 26 просто летят дальше.
0: А вторая причина?
24: Экономика абсурда. Зенитная ракета стоит от 100 до 300 тысяч долларов, а дрон – 500 баксов.
0: То есть ты тратишь сотни тысяч на пластиковую игрушку. Это же прямой путь к финансовому истощению ПВО.
24: Да, боекомплект сгорает за пару дней. А логистика-то парализована в зоне смерти, помнишь? Но есть и третья причина – физикообнаружение.
0: Слепые зоны радаров?
24: Ага. Радары проектировались для перехвата металлических, истребителей и крылатых ракет. А современный дрон сделан из карбона, дерева, композита.
0: И летит, наверное, очень низко.
24: 10-20 метров над землей. Радар просто не отличает его от стаи птиц или шума деревьев, пока дрон не окажется вплотную к цели.
0: А ведь они теперь бьют очень далеко, в глубоком тылу.
24: На глубину до 2000 километров. Нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане, Башкортостане. И защитить плотным кольцом ПВО территорию, где живет 70% населения России, это физически невозможно.
0: И весь этот технологический коллапс должен вести к какому-то нереальному перемалыванию ресурсов. Особенно людей.
24: Математика истощения тут суровая. Безвозвратные потери оцениваются в 35 тысяч человек ежемесячно.
0: А набор?
24: И качество подготовки падает.
0: Ну да, людей же не хватает, значит, обучают быстрее.
24: 4-6 недель полигона. Солдаты просто не знают, как прятаться от тепловизоров. 40% потерь – это первый месяц на фронте.
0: Ужас. А техника?
24: Стволы артиллерии из-за постоянной стрельбы изнашиваются за 20-30 дней. Снаряды начинают лететь криво. Металлургия не успевает вытачивать новые стволы.
0: Слушай, ну вот тут главный вопрос. Генералитет же — это люди с высшим образованием. У них эти цифры лежат на столах. Как они могут это игнорировать?
24: Это культура институциональной лжи. Иерархическая фильтрация негатива. Потеря деревни на уровне роты превращается в докладе в, цитирую, «тактический маневр».
0: А батальон пишет в бригаду об успешном отходе на выгодные позиции.
24: Точно. А в генштаб ложится рапорт, что линия фронта стабильна. Система жестко наказывает за плохие новости.
0: И в итоге демиралы планируют мощное наступление, думая, что у них свежие бригады.
24: А приказы приходят измотанным людям в окопах, у которых нет ни связи, ни ротации.
0: Но ведь реальность прорвет эту информационную блокаду.
24: Уже прорывает. В среде провоенных авторов, так называемых Z-блогеров, началась настоящая паника. Армия горит под ударами дронов.
0: Да, я видел эти публикации. Колоссальный когнитивный диссонанс. По телевизору сплошные успехи и перехват инициативы.
24: А в соцсетях видео разбитых колонн от самих военных, жалобы на отсутствие снабжения, сборы на китайские рации. Пропаганда просто рушится под весом показаний с мест.
0: Слушай, если свести все это воедино, получается абсолютный тупик для классических доктрин. Май 2026 года доказывает, что миллионы солдат и глубокие траншеи просто бессмысленны в войне 21 века.
24: Бетонный окоп не защитит от автономного робота с искусственным интеллектом. Линия Суровикина не спасает.
0: И вот что пугает. Если сегодня копеечные дроны из пластика парализуют армию и обнуляют систему ПВО за миллиарды долларов...
24: Возникает вопрос. А что будет через 5-10 лет? Станут ли классические танки и пехотные штурмы таким же пережитком прошлого, как кавалерия? С шашками после появления пулеметов.
0: Да уж, технологии переписывают правила войны быстрее, чем военные успевают переписать уставы.
24: На этом, пожалуй, будем заканчивать. До встречи в следующем разборе. Услышимся.
0: Пока.
21: Радио Лента. 15:57 АМ.
6: Военный адвокат.
8: Доброго времени суток всем слушателям и читателям. Сегодня мы с вами вернемся к рассмотрению вопроса военнослужащих, которые находятся на СВО. Ко мне обратился военнослужащий с вопросом по поводу содержания военнослужащих, не заключивших контракт. В целях безопасности имена и подразделения я не называю. Геннадий Петрович, какая ответственность командира воинской части в Донецке за содержание солдата, который не заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны Российской Федерации? Командир воинской части несет ответственность за содержание и действия военнослужащих, находящихся под его командованием, в том числе и за тех, кто не заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны. Если в воинской части в Донецке либо в другом регионе находится солдат, который не заключил контракт, но при этом содержится в части или участвует в боевых действиях, ответственность командира может быть следующей. Во-первых, нарушение законодательства. Военнослужащий, который не заключил контракт, по закону не должен привлекаться к участию в боевых действиях или содержаться в воинской части в качестве контрактника. В случае выявления подобных нарушений, командир части может быть привлечен к ответственности за превышение должностных полномочий или за другие нарушения законодательства. Это может повлечь за собой дисциплинарные меры вплоть до увольнения или даже уголовное преследование. Во-вторых, административная ответственность. Если в ходе проверки будет установлено, что командир допустил нарушения, связанные с незаконным содержанием военнослужащих, не заключивших контракт, он может быть подвергнут административным санкциям. Это может включать штрафы, выговора или другие меры воздействия со стороны вышестоящего командования. В-третьих, уголовная ответственность. В случае, если действия командира привели к серьезным последствиям, например, к гибели или тяжелому ранению военнослужащего, который не должен был участвовать в боевых действиях, командир может понести уголовную ответственность за свои действия или бездействие. Это может включать статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, такие как превышение должностных полномочий или неисполнение обязанностей по службе. И, в-четвертых, моральная и материальная ответственность. В некоторых случаях, если незаконные действия командира привели к причинению вреда военнослужащему или его семье, возможно предъявление исков о возмещении материального и морального ущерба. Командир обязан действовать в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и военными уставами в том числе, обеспечивая законное содержание и действия всех военнослужащих. Если солдат не заключил контракт, он не может быть привлечен к обязанностям, предусмотренным для контрактников, и командир должен обеспечить выполнение этого правила. Но все-таки следует помнить, что каждая ситуация отдельная и требует тщательного изучения. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость? Работ. Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
9: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях Калининграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Курского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
6: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях. Поэтому с 25 мая по 26 июня в Калининграде пройдет акция по ранней диагностике рака кожи, сообщил глава Минздрава Сергей Дмитриев.
10: Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена.

0: уделяют радиоэлектронному и электромагнитному излучению.
1: Калининградская область насыщена системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
0: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
2: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп». Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
0: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за 2 года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал без прозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить 2 нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за 2 года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в 3 раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей, по сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют. Это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно, просто случайность. Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный

0: регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС — огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример. Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно. Но вот сколько они излучают — это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны, но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки, сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди, потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все. Дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановят. Берегите себя. Проходите обследование. Не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Следующая цель Армения. Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
3: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум, например. Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
2: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
4: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
2: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
5: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
2: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
6: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
2: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Российский тележурналист Александр Рогаткин назвал причину, по которой отечественное ПВО не в состоянии отразить атаки дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы.
8: Продолжаются налеты на нашу критическую инфраструктуру, энергетическую, и ничего мы с этим поделать не можем. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, в чем проблема. Потому что эти беспилотники, что из себя представляют? Это даже не уровень Великой Отечественной войны. Это деревянные какие-то из реек, там, из палок. Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да, видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть. В других регионах, ну, я не так часто их видел. А где вот эти мобильные группы? В Воронежской области, в Тамбовской области.
1: Криминальные новости.
9: Четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. В Краснодарском крае, в городе Гулькевичи, ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу и выстрелил в двух 15-летних учеников. Они получили ранения в висок и живот. Школьников госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В региональном управлении МВД уточнили, инцидент произошел в школе номер 1. Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. По данным базы, перед нападением подросток заказал оружие в интернете. И это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в школе под Ирбитом 13-летний мальчик с пневматического пистолета из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ее госпитализировали. А 3 февраля в Уфе 9-классник с травмата ранил учителя. В Москве полицейские задержали и избили подростка по ошибке. Его перепутали с подозреваемым. Как пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на маму школьника, его задержали по дороге в школу. Силовики повалили мальчика на землю, связали ему руки ремнем и затолкали в машину. По дороге в отдел подростка били головой о сиденье автомобиля. Во время задержания правоохранители не представились и не объяснили причину происходящего. Уже в отделе выяснилось, что подростка задержали из-за сходства с подозреваемым в совершении преступления. Мальчика более 2 часов удерживали в отделе, не сообщая об этом родителям. После освобождения семья обратилась в травмпункт и вызвала скорую помощь. Сейчас подросток находится в больнице с сотрясением головного мозга. Врачи зафиксировали у него кровоподтеки и множественные ссадины. Родители пострадавшего подали заявление на действия сотрудников полиции в МВД и Следственный комитет. Также обратились к детскому омбудсмену. Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего зама Шойгу активы на 5,5 миллиардов рублей. Обратить в доход государства требует имущество бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и его родственников, пишет «Коммерсант». По версии следствия, активы приобрели на средства из непредусмотренных законом источников. Основные претензии связаны с компанией «Сандора», на счетах которой находилось около 3 миллиардов рублей. Следствие считает, что фирма участвовала в поставках для Минобороны по завышенным ценам, а ее фактическим владельцем был Цаликов, хотя сам он это отрицает. В иске перечислены десятки объектов недвижимости, автомобили и крупные суммы на счетах. При этом официальный доход Цаликова за 2012-2025 годы составил около 163 миллионов рублей. Цаликова, напомню, задержали 5 марта по обвинениям в растрате, легализации денег и получении взяток. Ранее он считался одним из ближайших соратников бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
10: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
11: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
10: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
12: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
13: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
14: Время недостаточно на 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
10: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
15: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
10: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
16: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
10: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
17: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред, и они только помогают американским глобалистам контролировать население.
18: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны, это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день, в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытие привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилсы. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано вклад промышленных революций в человеческое развитие. Первая промышленная революция, вторая, третья сереньким отмечена, и четвертая то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. Железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер – это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написано, Всемирный экономический форум. График, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром. И они признают, что развитие тормозится.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания The Economist. Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
15: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
10: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
19: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
10: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
20: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
10: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Солдатская почта.
10: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
22: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
10: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
22: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
10: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
22: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты «Время героев» работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
10: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
16: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными – ресурс очень ограниченный.
10: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
11: Трассу режут, тыла больше нет.
10: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
0: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
10: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
3: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
10: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
21: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
10: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
23: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
24: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры. Он заявил, что за последние три года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
23: Да, эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
24: Впечатляет, конечно.
23: В условиях постоянных геополитических шоков, санкционного давления, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
24: И вот тут суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление это выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
23: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
24: Согласна.
23: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. Ну, то есть, от каких сумм вообще идет отсчет?
24: Отличный вопрос.
23: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
24: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
23: Безусловно.
24: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы, ну, она уже не отражает масштабов проблемы.
23: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
24: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
23: Так, интересно.
24: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
23: Угу. А пассажирские вагоны?
24: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, там, учителя, врачи, работники сферы услуг, они на самом деле давно отцепились.
23: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
24: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
23: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
24: Да, медиана намного показательнее.
23: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
24: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
23: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
24: Разрыв просто колоссальный.
23: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
24: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
23: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
24: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
23: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
24: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
23: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
24: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
23: О, регионы – это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
24: Звучит невероятно.
23: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
24: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
23: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
24: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
23: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
24: Давай, попробуй.
23: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
24: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин – реальные доходы.
23: То есть с учетом инфляции.
24: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
23: Подождите. Заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый трехлетний период. Отсчет же идет с 2023 года?
24: Да, все верно.
23: Тогда инфляция составила 7,4%, в 2024 году 9,3%, в 2025 – 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
24: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
23: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы?
24: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена – 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
23: Логично.
24: И в итоге за 3 года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
23: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
24: Да.
23: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
24: Вот реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
23: Грубо говоря, это просто бег на месте.
24: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра. Угу.
23: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
24: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
23: Которая сдерживает общий индекс.
24: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
23: Жесть.
24: Яйца подорожали на 20%. Сахар вырос на 40%. Картофель, ну, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
23: То есть, когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
24: Конечно.
23: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
24: Серьезно?
23: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
24: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
23: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
24: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в 1,5 раза быстрее.
23: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
24: Какое?
23: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
24: А, это важный момент.
23: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
24: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
23: А почему тогда?
24: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
23: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
24: Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
23: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
24: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
23: Свободных рабочих рук просто нет.
24: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
23: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
24: Что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
23: Так.
24: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
23: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. Идеально.
24: Да, но есть ведь один сектор экономики, который перекашивает эту систему сильнее всего.
23: Структура роста зарплат крайне неоднородна. Кто на самом деле является главным локомотивом этого формального обогащения?
24: Главный пылесос на рынке труда – это военно-промышленный комплекс.
23: Оборонка.
24: Да. Оборонные предприятия, загруженные государственными заказами и работают по принципу практически неограниченного бюджетного финансирования.
23: Задача таких предприятий – выпустить продукцию любой ценой. Они ведь не ограничены жесткими рыночными рамками спроса и предложения.
24: Совершенно верно. И цифры на таких производствах впечатляют. Токарь или фрезеровщик сейчас может легко зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
23: Ничего себе.
24: Сварщик – 130 тысяч. Инженер на оборонном заводе получает 140-180 тысяч.
23: А к этому добавляются прямые выплаты по контрактам, различные подъемные, региональные надбавки. Ежемесячное довольствие там составляет 200-300 тысяч рублей и выше.
24: И все эти огромные суммы попадают в общую статистическую базу, максимально надувая тот самый показатель средней зарплаты по стране.
23: То есть частный гражданский сектор вынужден тянуться за этими цифрами?
24: Да, залезая в кредиты и сокращая инвестиции в развитие, просто чтобы не потерять последних сотрудников.
23: Слушай, возникает резонный вопрос. Как эти оборонные рекорды помогают выживать обычному школьному учителю в регионе, который продолжает получать, 35-45 тысяч рублей?
24: Или библиотекарю с окладом в 25-30 тысяч?
23: Ответ очевиден – никак не помогают. Эти бюджетники отрезаны от потока государственных вливаний, но вынуждены жить в той же самой реальности с ценами, которые разогнали этими огромными деньгами.
24: Верно. Формальная статистика сверкает процентами роста. В реальности же огромный пласт гражданского сектора этих денег не видит, но полностью оплачивает инфляционные издержки этого процесса.
23: Подводя итог этому разбору, можно смело констатировать факт, никакого реального роста благосостояния на четверть не было. Была продемонстрирована виртуозная статистическая магия.
24: Согласна.
23: Была инфляционная спираль, которая полностью поглотила любое номинальное повышение зарплат. И произошло циничное усреднение доходов топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
24: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
23: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
24: Интересно.
23: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
24: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
23: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
24: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
23: Именно так. доступ к качественной медицине, по звонку через знакомых, доступ к дефицитным запчастям для автомобиля, наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
24: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
23: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному вживанию.
24: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
23: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
11: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
10: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
12: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
13: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей. Наше время недостаточно на 1000 рублей, чтобы сделать... Электрический салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
10: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
15: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
10: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
16: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
10: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента».
2: Прямая речь.
4: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
5: За 25-й год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка, и что важно, эта тенденция поддерживается, и уже к истечению первого квартала таких комнат матери и ребенка в вузах создано 324, и работа продолжается. Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос в 4 раза. Это более 96 тысяч рублей.
1: Главные новости дня.
6: Следующая цель Армения – Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
7: На мой взгляд, было бы правильным

0: такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
1: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
2: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
1: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
3: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
1: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. А затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
4: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
1: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
7: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.

0: Учим китайский вместе.
1: Как сказать по-китайски «Владимир Путин»?
2: Владимир Путин.
1: Еще раз. Владимир Путин по-китайски будет
2: Владимир Путин.
1: И третий раз.
2: Владимир Путин.
1: Учим китайский. Легко и весело.
3: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Перемены, которые сложно не заметить. Военкор канал «Два майора» про дрейф Армении в Евросоюз.
5: В начале мая в Ереване стартовал 8-й саммит Европейского политического сообщества. В Армению съехалась практически вся европейская, она же антироссийская коалиция. Показательно, что мероприятие проходит менее чем за месяц до парламентских выборов в Армении. Страна вдруг стала интересна европейцам из-за демонстративного отдаления от нас. Макрон буквально это проговорил в первый же день. По его словам, после революции 2018 года Армения взяла курс на европейскую интеграцию. Помимо этого, в кулуарах саммита Пашинян и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Зеленский, который тоже прилетел на огонек, угрожал нам, находясь в паре десятков километров от нашей военной базы в Гюмри. В российском инфополе отреагировали на саммит только озвучиванием очевидного. Встречу в Ереване можно рассматривать как часть стратегии Евросоюза по расширению присутствия на Южном Кавказе и нейтрализации российского геополитического влияния на Армению. Ну, мы как бы это и так поняли. Делать что будем?
4: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
6: Новосибирский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек. Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
7: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
8: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
7: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
8: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
7: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
8: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты. Время героев работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
7: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
9: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными, ресурс очень ограниченный.
7: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
10: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
4: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
5: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
4: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
11: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
12: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
7: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
13: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
7: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
10: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
7: После 3-дневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
14: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
15: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, ну это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайльда до Артура Конан Дойла. Но извините, ну вот абсолютно, вот кто придумал вот вообще и протянул вот этот закон. Ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ из каких-то иных источников. Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц. Но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нету, ребята, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? Когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Ну, а ты знаешь, что меня больше всего возмущает?
16: Ну, научитесь имитировать.
15: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет.
16: Да.
15: То есть там сидит какая-то морда отъетая за 400 тысяч в месяц и генерируют гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например. Да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот все.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
17: Приветствую вас, прогноз на 13 мая. Что же нам пророчит цифра в этот день? 13-й аркан у нас смерть или трансформация. В системе матрицы Ладиния этот аркан не означает физический конец, он символизирует скорее такое, знаете, радикальное очищение и переход на новый уровень. Если весь май, пятый месяц, то есть энергия Иерофанта, мы учимся соблюдать правила и чтить традиции, то в этот день наступает момент, когда старые отжившие догмы должны умереть, чтобы освободить место для чего-то нового в вашей жизни. Это день, когда ваш внутренний управленец должен проявить волю и собственноручно отсечь все, что тянет вашу империю назад. Энергия 13-го аркана – это кризис, который всегда ведет к обновлению. И в этот день бесполезно цепляться за прошлое. Вот если что-то уходит из вашей жизни, например, люди, проекты, может, старые убеждения, позвольте им уйти с благодарностью. Тем более под влиянием 5-го аркана в месяце эта трансформация должна быть осознанной и системной. То есть вы не просто разрушаете, вы проводите такую хирургическую операцию на своей реальности. И ваше волевое решение – это смелость признать, что старая кожа стала тесна. 13-й аркан дает колоссальный прилив сил тем, кто особенно не боится перемен, превращает энергию распада в топливо для будущего взлета. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 3, плюс 5, пятый месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6, год. На сумме 19, 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ воли, инициатива, это новое начало. И возникает такое феноменальное, я бы сказала, сочетание. То есть трансформация смерти, 13-й аркан, и правила Иерофанта, пятый месяц, встречаются с импульсом мага, единичка. И это означает, что прямо на пепелище старого вы в этот день начинаете строить новое. Маг всегда дает нам инструменты, чтобы немедленно воплотить в жизнь те изменения, которые принесла смерть. И еще и луна у нас в знаке рыб, это добавляет дню мистической глубины. Вы будете чувствовать процесс перемен прям кожей, понимая, что за каждым каждым завершением всегда стоит великое начало. То есть одна дверь закрывается, и новая всегда откроется. С практической точки зрения и финансовой, кстати, 13 мая – это день великой чистки. В работе или в бизнесе это лучшее время для закрытия каких-то убыточных направлений, для разрыва неэффективных контрактов и такой, знаете, радикальной реорганизации. В финансах энергия смерти и мага благоволит тем, кто готов, например, рискнуть и вложиться в принципиально новые технологии или идеи. То есть это день, когда можно перезагрузить свою финансовую карму, отдав, может быть, долги или старые закрытые обязательства. Помните, в этот день освободившееся место мгновенно заполняется новой энергией. Как только вы выбросите старый хлам, к вам придет свежее предложение с огромным потенциалом. Вот так вот. Вы знаете, в этот день как феникс, который решил провести ребрендинг. Старые перья летят в разные стороны, искры сыплются, но результат обещает быть ослепительным. Окружающие могут пугаться резкости ваших перемен, но ваш магический напор и энергия иерофанта дает уверенность не оставлять сомнений в вашей правоте. Вот так вот. И здесь ваша задача не бояться тишины, которая наступает в момент перехода. Все-таки быть готовым первым сделать шаг в неизведанное. Вечер стоит провести, сжигая буквально и фигурально списки того, что вам больше не нужно. Вот прям напишите все, что уже не служит вам, все, что вам уже надоело, все, что уже тянет прям мертвым грузом. Все это напишите и осознайте честно перед собой, что от этого нужно отказаться. Вы завершите 13 мая с ощущением невероятной легкости в таком случае, понимая, что ваша империя теперь очищена и готова к великому возрождению. Вот такой вот мощный день. Принимайте, благодарите, избавляйтесь от всего старого, потому что всегда придет что-то новое и более интересное для вас. Ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
16: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы уже говорили с вами о существе, пьющем кровь. Но что, если та самая чупакабра – это не ошибка природы, а ее осознанная модификация? В последние годы свидетельства о встречах с монстром изменились. Люди видят существ, которые больше напоминают неудачные черновики Творца, чем реальных животных. Куда ведут следы этого существа, и может ли оно быть частью глобального эксперимента, вышедшего из-под контроля? Исследователь аномалий Ник Редферн в своих работах указывает на странное совпадение. Всплески активности козьего вампира всегда происходят вблизи зон, где расположены крупные биолаборатории. В Техасе очевидцы описывали существо, которое имело кожу серого цвета, лишенную шерсти, и передвигалось оно на задних лапах, как кенгуру. У него была странная дерганая походка, словно его нервная система работала неправильно, вспоминал местный фермер Джозеф Лоури. Это подпитывает теорию о том, что чупакабра – это биоробот или химера, созданная для полевых испытаний новых видов оружия. Дикие теории идут еще дальше. Некоторые ученые-альтернативщики предполагают, что это пришелец из параллельного измерения, который попадает к нам через временные разломы. Это объясняет, почему его так трудно поймать. Он просто дематериализуется, когда уровень опасности возрастает. Якобы чупакабра питается не просто кровью, а жизненной энергией, которая в крови наиболее сконцентрирована. Биологи из Техасского университета, исследовав ДНК нескольких убитых монстров, дали скучный ответ – 100% совпадение с койотом, страдающим от тяжелого паразитарного заболевания. Но скептики не унимаются, как болезнь может заставить животное аккуратно вырезать органы или оставлять идеально чистые проколы без капли крови вокруг. Почему дикие звери, такие как волки и пумы, боятся подходить к телам убитых чупакаброй овец? Возможно, истина скрыта в архивах, к которым у нас нет доступа. А пока чупакабра остается символом нашего страха, перед тем, что наука может зайти слишком далеко. И что однажды в сумерках мы встретим кого-то, кто посмотрит на нас не как на разумных существ, а как на источник питания, жизненной энергии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать? Итак, выпала руна Ансус. О, это классная руна. Руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет. Будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да? И здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. И переговоры, какие-то письма, важные беседы, все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также, возможно, интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваивается новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
18: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения, кому, по каким правилам, да, в какой последовательности, мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить, там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость работ? Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев, и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
19: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях Калининграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Куршского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
7: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях. Поэтому с 25 мая по 26 июня в Калининграде пройдет акция по ранней диагностике рака кожи, сообщил глава Минздрава Сергей Дмитриев.
20: Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена. С профилактической целью консультироваться по состоянию родинок у специалиста рекомендуется раз в год. И не обязательно дожидаться проведения таких акций. Это можно сделать бесплатно в любой день, обратившись в регистратуру Центра специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6. К врачу нужно немедленно бежать, если родинка изменила цвет, форму, размер, либо начала болеть, чесаться или кровить.
7: Стоит отметить, что размещение крупной военной группировки в Калининградской области оказывает свое влияние на онкологическую обстановку, усугубляя экологические риски региона. По словам экспертов, на военных объектах области, а это и базы Балтфлота, и аэродромы, и ракетные части, сосредоточены объемы токсичных веществ, накопленных еще со времен Холодной войны. Так, утилизация и хранение агрессивных жидких топливных веществ, к примеру, гептила и его производных, создают долгосрочную угрозу для грунтовых вод. И именно эти вещества являются сильнейшими канцерогенами, провоцирующими рак печени, почек и кроветворной системы. К тому же интенсивная эксплуатация военной техники, полигоны для стрельб и склады горюче-смазочных материалов приводят к загрязнению почв свинцом и продуктами горения, что в свою очередь увеличивает риски онкопатологии через цепочку питания и воду. Отдельное внимание специалисты уделяют радиоэлектронному и электромагнитному излучению.
21: Калининградская область насыщена системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
7: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
22: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп».
21: Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
7: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за два года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал без прозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить 2 нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за два года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в три раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей. По сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
0: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в три раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние три года. 12%! Это не старики, которые и так болеют. Это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно, просто случайность. Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример. Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения – секретно. Карты электромагнитного фона – секретно. Медицинская статистика по военным городкам – секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно. Но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны. Но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки. Сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди. Потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все. Дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановит. Берегите себя, проходите обследование, не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: В это невозможно поверить. Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных дронов. Берлин и Киев официально подписали декларацию о намерениях по совместной разработке вооружения – дальнобойных дронов. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на Украину, страны запустят совместное производство вооружения дальностью полета до 1500 километров.
2: Германия и Украина – стратегические партнеры. С одной стороны, мы продолжаем поддерживать вас в вашей оборонительной борьбе, а с другой – все больше выстраиваем структурированное долгосрочное партнерство.
1: Пока конкретных деталей нет, однако известно, что речь идет как о беспилотниках с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных летать на 1500 километров. Ранее Украина объявила о прорыве в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
22: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
1: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин не раз заявлял о планах значительно увеличить производство отечественных беспилотников.
23: Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. Выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз.
1: По данным западной прессы, Украина сделала ставку на FPV-дроны – легкие и дешевые беспилотники для поражения бронетехники. Стоимость одного такого дрона от 350 до 1000 долларов, но при этом он способен уничтожать цели на миллионы, говорит авиаэксперт Константин Криволап.
24: FPV-дроны стали активно использовать на поле боя. Гоночные беспилотники адаптировали для военных целей. Они кардинально изменили представление о высокоточном оружии, позволив наносить точечные удары по противнику с минимальными затратами.
1: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран. А он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
25: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
26: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай-де-Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евгуров. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
3: Главные новости дня.
1: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний

0: с руководством второй службы ФСБ и просил ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
1: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
0: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
1: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно, но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом, но если кто-то в государстве делает очевидно технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
0: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
1: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков, а когда они появятся, мало не покажется никому. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Российский политик и блогер Дмитрий Демушкин о ситуации, в которой оказался отечественный бизнес.
4: В Мурманске, заявил он, имеющий оборот более 60 миллионов в год, в 2024 году получил чистую прибыль в размере 5 миллионов 100 тысяч. В 2025 году 2,5 миллиона, ну то есть в два раза меньше, там без копеек. При этом в 2024 году он заплатил 321 тысячу налогов, а в 2025 году он заплатил 3 миллиона налогов. То есть сработал в убыток, получается, заработал 2,5. Итог деятельности, что падение прибыли на 51%, рост уплаты налогов и так далее, 835% они так посчитали, и владельцы магазин ликвидировали как бизнес.
5: Учим китайский вместе!
6: Как сказать по-китайски? Учиться никогда не поздно. И еще раз, фраза «учиться никогда не поздно» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
8: На митинге собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально.

0: устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
1: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
2: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И осложнит, еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот, вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
3: И Европы, кстати, не будет.
2: В этом случае Европы не будет.
3: Но нам-то от этого легче.
2: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Там мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей. которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказами о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это, ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить, не дай боже, там ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать, под подъездом, в открытую. Буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухнях. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит? Никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино. Это господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы, довоевались, господин Белоусов, да? Довоевали же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями. Довоевались. До того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили, да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому, что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
7: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
6: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
8: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
6: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
9: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав, поэтому физического насилия подписал контракт лежа на полу.
6: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
11: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
10: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
12: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции под Купянском, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
10: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
13: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
10: После 3-дневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
14: Синяя Z-борода об американских бомбах, которые получит Украина.
15: Американцы одобрили продажу Украине высокоточных управляемых авиабомб увеличенной дальности JDAM общей стоимостью в $374 миллиона. Это, к слову, те самые бомбы, которыми бомбили Иран. Вес авиабомбы достигает 1000 килограммов в зависимости от модификации. Интересно, что при этом в Штатах заявили, что продажа будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США, и при этом не изменит военного баланса в регионе. Но с нашей стороны главное Трампа в телевизоре не ругать, а сосредоточиться на переговорном процессе, не обострять ситуацию, ведь сделка по Донбассу уже близка. Нам так диджей Венс сказал, правда же? Дружим с Америкой, скоро вместе править миром будем. А бомбы весом тонну, которые на нас полетят, это так, мелочи.
14: Новые опасные дроны. Военкор Романов о том, как Украина может отвоевать ними Мариуполь.
16: Есть уже много видео, можно увидеть, как беспрепятственно над мариупольским участком трассы Р-150 летают вражеские хорнеты и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована из-за беспилотников противника. Движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа Хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными Хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
17: Дух Анкориджа – все. Александр Коц о том, как Дональд Трамп продаст Украине бомбы.
18: Американский Госдеп одобрил продажу Украине 1500 управляемых бомб с увеличенной дальностью и сопутствующего оборудования на общую сумму $374 миллиона. Применять это оружие будут украинские МиГ-29 и поставленные Западом F-16. И эти новости на фоне того, как на днях Трамп вновь заявил, что очень хочет завершить конфликт на Украине. Так хочет, что аж кушать не может. И тут же щедро отсыпает Киеву 1500 бомб. Хотя обещал прекратить прямые поставки только через покупателей в Европе. У нас же так охотно в это верили. Видимо, желание немного подзаработать оказалось сильнее. Дух Анкориджа стремительно испаряется из политической атмосферы.
19: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
10: Уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
20: Трассу режут, тыла больше нет.
10: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
21: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
10: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
16: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
10: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
22: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
10: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
1: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
3: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
1: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
20: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
1: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
23: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
24: Мы
2: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
5: Накатили. Сейчас отчеству не легче, каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины, инициатива о послаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу, они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали истории, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках. Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни. А где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети, что дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок кто-то говорит, значит, он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также, судя по содержимому этой инициативы, они хотят оставаться безнаказанными без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные сексуальные насильственные действия не оставляют следов. Потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня разберем одну, ну, очень парадоксальную ситуацию, которая сложилась к маю 2026 года.
24: Привет. Да, потому что то, что сейчас происходит на фронте, оно, ну, ломает вообще все классические военные концепции.
8: Именно. Статистика показывает, что стратегическая инициатива впервые за 3 года полностью перешла к украинским войскам. Предшествующий апрель стал, ну, прям катастрофическим для российской армии.
24: Там же была огромная потеря контролируемых территорий, да?
8: Да. Чистская потеря составила около 113 квадратных километров. Особенно масштабные откаты были на Купьянском и Покровском направлениях. И вот тут возникает колоссальный парадокс.
24: Ну да, потому что ожидалось же мощное весеннее наступление, бронетехнику копили месяцами, и что самое интересное, физически эти укрепления никуда не исчезли.
8: Ага.
24: Та самая знаменитая линия Суровикина. Бетонные доты, бесконечные траншеи, минные поля, они же на месте.
8: Да-да-да. Никто ковровыми бомбардировками этот бетон не стирал. И сегодняшняя задача – препарировать этот парадокс. Разобрать скрытый технологический коллапс. Классические доктрины 20 века просто оказались абсолютно бесполезными. И чтобы понять архитектуру этого провала, надо начать не с танков, а с того, как управляется бой.
24: Звучит так, будто перерезали какой-то критически важный нерв в системе. Что именно там обрушилось?
8: Скорость связи. Произошел эффект цифрового удушья. Смотри, до весны 2026 года координация многих российских подразделений выстраивалась удивительно неформальным образом.
24: Через гражданские сети?
8: Да, в основном через обычный мессенджер Telegram и спутниковые терминалы Starlink. Такая связка, как ни странно, давала феноменальную скорость. От момента обнаружения цели дроном до артиллерийского удара проходило, ну, минуты 2-3.
24: Подожди, но строить систему управления армией на базе коммерческого мессенджера и завесить от спутников Илона Маска — это же...
8: Звучит как гигантская уязвимость, я знаю.
24: Вот именно. Это же просто должно было в какой-то момент схлопнуться.
8: И оно схлопнулось. Причем ударило с обеих сторон. Во-первых, российские власти сами заблокировали Telegram по соображениям безопасности.
24: Ага, выстрел себе в ногу.
8: А во-вторых, компания SpaceX программно отключила терминалы Starlink на линии фронта с российской стороны. Был внедрен жесткий контроль геолокации, терминалы просто превратились в куски пластика.
24: Слушай, ну, логичный вопрос. А где штатная связь? Неужели нет армейских закрытых радиосетей?
8: Комплексы есть, например, R-168. Но тут вмешивается физика. Эти станции используют старые алгоритмы прыжков по частотам.
24: Я неуязвима для современного рэба.
8: Очень уязвимы. Украинские системы радиоэлектронной борьбы просто забивают эти диапазоны белым шумом.
24: Плюс, если люди полтора года воевали с телефоном в руках, навык работы с нестабильной армейской рацией должен был, ну, просто атрофироваться.
8: Абсолютно точный вывод. Навык потерян. Настроить ретрансляторы, согласовать ключи шифрования — это время. Итог оказался фатальным. Время реакции выросло с 3 минут до 25, а иногда и до 30.
24: Но за полчаса любая мобильная цель уже давно уедет.
8: Вот именно. Артиллерия бьет по пустому полю. Это столкновение армии с телеграфом против армии на 5G. Потеря оперативной связи мгновенно запустила цепную реакцию. И ударила это по самому больному месту — по логистике. Сформировалась зона смерти.
24: Зона смерти звучит жутко. Какая у нее глубина?
8: Около 20 километров от линии боевого соприкосновения. И здесь поменялась сама философия войны. Если раньше дроны охотились за танками,
24: то теперь фокус сместился на обеспечение.
8: Точно. Уничтожать танк дорого и сложно. Гораздо эффективнее сжечь бензовоз. Танк без топлива ничем не отличается от бетонной коробки.
24: Согласен. Логично. И как поменялась статистика?
8: Раньше соотношение уничтоженной боевой техники к логистической было 3:1. Теперь 1:2. Дроны целенаправленно бьют грузовики, ремонтные летучки, машины с водой.
24: Подожди, но если днем так опасно, почему не двигаться ночью или мелкими группами?
8: Это правило работало в прошлых войнах. Современные украинские дроны-разведчики массово летают с компактными тепловизорами. Темнота больше не спасает.
24: А, двигатель же горячий.
8: Да, разогретый грузовик светится на остывшей земле, как сигнальный костер. Появился эффект стеклянного поля боя. Любое скопление больше 3 машин уничтожается за 15 минут.
24: И к чему это приводит на практике? Нельзя же просто оставить пехоту без подвоза.
8: Приводит к блокаде ротации. Люди сидят в окопах по 40, по 60 дней подряд без смены. Тотальное истощение.
24: Слушай, но тут возникает концептуальный вопрос. От дронов же всегда защищались РЭБом. Российские системы типа «Волнореза», они же должны просто обрывать связь между дроном и оператором.
8: Должны. Но технологии сделали огромный скачок. Произошел массовый переход на дроны с машинным зрением.
24: Это автономные системы? Искусственный интеллект?
8: Да. Примитивный, но крайне эффективный. Оператор нужен только на подлете. На расстоянии 300 или 500 метров пилот фиксирует пиксельный контур цели на экране, дальше оператор отпускает управление. Дрон сам летит в цель.
24: Получается, в самый критический момент удара радиосвязи вообще нет.
8: Совершенно верно. Локальный РЭБ становится бесполезным. Он может глушить все вокруг, но дрон не использует радиоканал. Он летит по картинке с камеры.
24: Поразительно. РЭБ пытается ослепить того, кто ориентируется по зрению, а не по радиоволнам.
8: Ага.
24: Но неужели рой таких легких дронов способен заменить настоящую ствольную артиллерию?
8: Давай посмотрим на математику. Производство украинских FPV-дронов вышло на уровень 150 тысяч штук в месяц, а в России аналогичные аппараты производятся в объеме 15-20 тысяч.
24: Разрыв почти в 10 раз.
8: И это дает колоссальную плотность огня. 150 тысяч — это около 5 тысяч высокоточных ударов в сутки по всему фронту. И с машинным зрением вероятность прямого попадания составляет 70-80%.
24: А у обычного снаряда?
8: 2-5%. Снаряды просто перепахивают поля. А дрон залетает точно в открытый люк танка.
6: Хорошо, окопный РЭП не работает. Но ведь есть стратегическая противовоздушная оборона. Хвалюйные системы С-400, панцирь С-1, почему они пропускают копеечные куски пластика?
8: ПВО превратилось в дырявый зонтик. И здесь три причины. Первая – банальная перегрузка радаров.
6: Панцирь захлебывается от количества целей.
8: Именно. Он видит 20 дронов, но физически обстрелять может только 4. Остальные 26 просто летят дальше.
6: А вторая причина?
8: Экономика абсурда. Зенитная ракета стоит от 100 до 300 тысяч долларов, а дрон – 500 баксов.
6: То есть ты тратишь сотни тысяч на пластиковую игрушку. Это же прямой путь к финансовому истощению ПВО.
8: Да, боекомплект сгорает за пару дней, а логистика-то парализована в зоне смерти, помнишь? Но есть и третья причина – физикообнаружение.
6: Слепые зоны радаров?
8: Ага. Радары проектировались для перехвата металлических, истребителей и крылатых ракет. А современный дрон сделан из карбона, дерева, композита.
6: И летит, наверное, очень низко.
8: 10-20 метров над землей. Радар просто не отличает его от стаи птиц или шума деревьев, пока дрон не окажется вплотную к цели.
6: А ведь они теперь бьют очень далеко, в глубоком тылу.
8: На глубину до 2000 километров. Нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане, Башкортостане. И защитить плотным кольцом ПВО территорию, где живет 70% населения России, это физически невозможно.
6: И весь этот технологический коллапс должен вести к какому-то нереальному перемалыванию ресурсов. Особенно людей.
8: Математика истощения тут суровая. Безвозвратные потери оцениваются в 35 тысяч человек ежемесячно.
6: А набор?
8: И качество подготовки падает.
6: Ну да, людей же не хватает, значит, обучают быстрее.
8: 4-6 недель полигона. Солдаты просто не знают, как прятаться от тепловизоров. 40% потерь – это первый месяц на фронте.
6: Ужас. А техника?
8: Стволы артиллерии из-за постоянной стрельбы изнашиваются за 20-30 дней. Снаряды начинают лететь криво. Металлургия не успевает вытачивать новые стволы.
6: Слушай, ну вот тут главный вопрос. Генералитет же — это люди с высшим образованием. У них эти цифры лежат на столах. Как они могут это игнорировать?
8: Это культура институциональной лжи. Иерархическая фильтрация негатива. Потеря деревни на уровне роты превращается в докладе в, цитирую, «тактический маневр».
6: А батальон пишет в бригаду об успешном отходе на выгодные позиции.
8: Точно. А в генштаб ложится рапорт, что линия фронта стабильна. Система жестко наказывает за плохие новости.
6: И в итоге демиралы планируют мощное наступление, думая, что у них свежие бригады.
8: А приказы приходят измотанным людям в окопах, у которых нет ни связи, ни ротации.
6: Но ведь реальность прорвет эту информационную блокаду.
8: Уже прорывает. В среде провоенных авторов, так называемых Z-блогеров, началась настоящая паника. Армия горит под ударами дронов.
6: Да, я видел эти публикации. Колоссальный когнитивный диссонанс. По телевизору сплошные успехи и перехват инициативы.
8: А в соцсетях видео разбитых колонн от самих военных, жалобы на отсутствие снабжения, сборы на китайские рации. Пропаганда просто рушится под весом показаний с мест.
6: Слушай, если свести все это воедино, получается абсолютный тупик для классических доктрин. Май 2026 года доказывает, что миллионы солдат и глубокие траншеи просто бессмысленны в войне 21 века.
8: Бетонный окоп не защитит от автономного робота с искусственным интеллектом. Линия Суровикина не спасает.
6: И вот что пугает. Если сегодня копеечные дроны из пластика парализуют армию и обнуляют систему ПВО за миллиарды долларов...
8: Возникает вопрос. А что будет через 5-10 лет? Станут ли классические танки и пехотные штурмы таким же пережитком прошлого, как кавалерия с шашками после появления пулеметов?
6: Да уж, технологии переписывают правила войны быстрее, чем военные успевают переписать уставы.
8: На этом, пожалуй, будем заканчивать. До встречи в следующем разборе. Услышимся.
6: Пока.
9: Радио Лента. 15:57 АМ.
11: Военный адвокат.
12: Доброго времени суток всем слушателям и читателям.
4: Сегодня мы с вами вернемся к рассмотрению вопроса военнослужащих, которые находятся на СВО. Ко мне обратился военнослужащий с вопросом по поводу содержания военнослужащих, не заключивших контракт. В целях безопасности имена и подразделения я не называю. Геннадий Петрович, какая ответственность командира воинской части в Донецке за содержание солдата, который не заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны Российской Федерации? Командир воинской части несет ответственность за содержание и действия военнослужащих, находящихся под его командованием, в том числе и за тех, кто не заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны. Если в воинской части в Донецке либо в другом регионе находится солдат, который не заключил контракт, но при этом содержится в части или участвует в боевых действиях, ответственность командира может быть следующей. Во-первых, нарушение законодательства. Военнослужащий, который не заключил контракт, по закону не должен привлекаться к участию в боевых действиях или содержаться в воинской части в качестве контрактника. В случае выявления подобных нарушений, командир части может быть привлечен к ответственности за превышение должностных полномочий или за другие нарушения законодательства. Это может повлечь за собой дисциплинарные меры вплоть до увольнения или даже уголовное преследование. Во-вторых, административная ответственность. Если в ходе проверки будет установлено, что командир допустил нарушения, связанные с незаконным содержанием военнослужащих, не заключивших контракт, он может быть подвергнут административным санкциям. Это может включать штрафы, выговора или другие меры воздействия со стороны вышестоящего командования. В-третьих, уголовная ответственность. В случае, если действия командира привели к серьезным последствиям, например, к гибели или тяжелому ранению военнослужащего, который не должен был участвовать в боевых действиях, командир может понести уголовную ответственность за свои действия или бездействие. Это может включать статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, такие как превышение должностных полномочий или неисполнение обязанностей по службе. И, в-четвертых, моральная и материальная ответственность. В некоторых случаях, если незаконные действия командира привели к причинению вреда военнослужащему или его семье, возможно предъявление исков о возмещении материального и морального ущерба. Командир обязан действовать в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и военными уставами в том числе, обеспечивая законное содержание и действия всех военнослужащих. Если солдат не заключил контракт, он не может быть привлечен к обязанностям, предусмотренным для контрактников, и командир должен обеспечить выполнение этого правила. Но все-таки следует помнить, что каждая ситуация отдельная и требует тщательного изучения. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
11: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость работ? Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев, и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
13: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях Калининграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Курского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
12: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях. Поэтому с 25 мая по 26 июня в Калининграде пройдет акция по ранней диагностике рака кожи, сообщил глава Минздрава Сергей Дмитриев.
13: Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена. С профилактической целью консультироваться по состоянию родинок у специалиста рекомендуется раз в год. И не обязательно дожидаться проведения таких акций. Это можно сделать бесплатно в любой день, обратившись в регистратуру Центра специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6. К врачу нужно немедленно бежать, если родинка изменила цвет, форму, размер, либо начала болеть, чесаться или кровить.
12: Стоит отметить, что размещение крупной военной группировки в Калининградской области оказывает свое влияние на онкологическую обстановку, усугубляя экологические риски региона. По словам экспертов, на военных объектах области, а это и базы Балтфлота, и аэродромы, и ракетные части, сосредоточены объемы токсичных веществ, накопленных еще со времен Холодной войны. Так, утилизация и хранение агрессивных жидких топливных веществ, к примеру, гептила и его производных, создают долгосрочную угрозу для грунтовых вод. И именно эти вещества являются сильнейшими канцерогенами, провоцирующими рак печени,

0: радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
1: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
2: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп». Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
1: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за 2 года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал без прозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить 2 нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за 2 года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в 3 раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей, по сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио Лента. Балтийский лоцман.
4: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют, это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно, просто случайность. Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они

0: следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример. Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно. Но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны, но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки. Сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди, потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются, и человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все. Дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановят. Берегите себя. Проходите обследование. Не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Следующая цель Армения. Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
3: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум. Например, это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить его граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
2: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
4: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
2: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года. Когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
5: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами, она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
2: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
6: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
2: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Российский тележурналист Александр Рогаткин назвал причину, по которой отечественное ПВО не в состоянии отразить атаки дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы.
8: Продолжаются налеты на нашу критическую инфраструктуру, энергетическую, и ничего мы с этим поделать не можем. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, в чем проблема. Потому что эти беспилотники, что из себя представляют? Это даже не уровень Великой Отечественной войны. Это деревянные какие-то из реек, там, из палок. Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему они разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да, видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть. В других регионах, ну, я не так часто их видел. А где вот эти мобильные группы? В Воронежской области, в Тамбовской области.
1: Криминальные новости.
9: Четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. В Краснодарском крае, в городе Гулькевичи, ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу и выстрелил в двух 15-летних учеников. Они получили ранения в висок и живот. Школьников госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В региональном управлении МВД уточнили, инцидент произошел в школе номер 1. Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. По данным базы, перед нападением подросток заказал оружие в интернете. И это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в школе под Ирбитом 13-летний мальчик с пневматического пистолета из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ее госпитализировали. А 3 февраля в Уфе 9-классник с травмата ранил учителя. В Москве полицейские задержали и избили подростка по ошибке. Его перепутали с подозреваемым. Как пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на маму школьника, его задержали по дороге в школу. Силовики повалили мальчика на землю, связали ему руки ремнем и затолкали в машину. По дороге в отдел подростка били головой о сиденье автомобиля. Во время задержания правоохранители не представились и не объяснили причину происходящего. Уже в отделе выяснилось, что подростка задержали из-за схода. сходства с подозреваемым в совершении преступления. Мальчика более 2 часов удерживали в отделе, не сообщая об этом родителям. После освобождения семья обратилась в травмпункт и вызвала скорую помощь. Сейчас подросток находится в больнице с сотрясением головного мозга. Врачи зафиксировали у него кровоподтеки и множественные ссадины. Родители пострадавшего подали заявление на действия сотрудников полиции в МВД и Следственный комитет. Также обратились к детскому омбудсмену. Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего зама Шойгу активы на 5,5 миллиардов рублей. Обратить в доход государства требует имущество бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и его родственников, пишет «Коммерсант». По версии следствия, активы приобрели на средства из непредусмотренных законом источников. Основные претензии связаны с компанией «Сандора», на счетах которой находилось около 3 миллиардов рублей. Следствие считает, что фирма участвовала в поставках для Минобороны по завышенным ценам, а ее фактическим владельцем был Цаликов, хотя сам он это отрицает. В иске перечислены десятки объектов недвижимости, автомобилей и крупные суммы на счетах. При этом официальный доход Цаликова за 2012-2025 годы составил около 163 миллионов рублей. Цаликова, напомню, задержали 5 марта по обвинениям в растрате, легализации денег и получении взяток. Ранее он считался одним из ближайших соратников бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
10: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
11: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
10: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
12: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
13: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей. Наше время недостаточно на 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
10: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
14: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
10: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
15: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
10: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред, и они только помогают американским глобалистам контролировать население.
17: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны, это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день, в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытие привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилсы. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано вклад промышленных революций в человеческое развитие. Первая промышленная революция, вторая, третья сереньким отмечена, и четвертая то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. Железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер – это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написано, Всемирный экономический форум. График, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром. И они признают, что развитие тормозится.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания The Economist. Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
14: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
10: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
18: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции под Купянском, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
10: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
19: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
10: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Солдатская почта.
10: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
21: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
10: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
21: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
10: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
21: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты «Время героев» работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
10: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
15: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными – ресурс очень ограниченный.
10: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Тыл уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
11: Трассу режут, тыла больше нет.
10: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
20: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
10: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
22: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
10: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
23: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
10: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
24: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
15: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры. Он заявил, что за последние три года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
24: Да, эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
15: Впечатляет, конечно.
24: В условиях постоянных геополитических шоков, санкционного давления, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
15: И вот тут
2: суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление это выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
24: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
2: Согласна.
24: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. Ну, то есть, от каких сумм вообще идет отсчет?
2: Отличный вопрос.
24: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
2: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
24: Безусловно.
2: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про «один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы», ну, она уже не отражает масштабов проблемы.
24: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
2: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
24: Так, интересно.
2: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
24: Угу. А пассажирские вагоны?
2: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, там, учителя, врачи, работники сферы услуг, они на самом деле давно отцепились.
24: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
2: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
24: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
2: Да, медиана намного показательнее.
24: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
2: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
24: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
2: Разрыв просто колоссальный.
24: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
2: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
24: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
2: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
24: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
2: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
24: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
2: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
24: О, регионы – это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
2: Звучит невероятно.
24: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
2: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
24: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
2: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
24: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
2: Давай, попробуй.
24: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
2: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин – реальные доходы.
24: То есть с учетом инфляции.
2: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
24: Подождите. Заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый трехлетний период. Отсчет же идет с 2023 года?
2: Да, все верно.
24: Тогда инфляция составила 7,4%, в 2024 году 9,3%, в 2025 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
2: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
24: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы?
2: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена – 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
24: Логично.
2: И в итоге за 3 года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
24: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
2: Да.
24: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
2: Вот реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
24: Грубо говоря, это просто бег на месте.
2: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра. Угу.
24: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
2: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
24: Которая сдерживает общий индекс.
2: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
24: Жесть.
2: Яйца подорожали на 20%, сахар вырос на 40%. Картофель, ну, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
24: То есть, когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
2: Конечно.
24: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
2: Серьезно?
24: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
2: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
24: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
2: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в 1,5 раза быстрее.
24: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
2: Какое?
24: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
2: А, это важный момент.
24: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
2: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
24: А почему тогда?
2: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
24: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
2: Угу. Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
24: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
2: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
24: Свободных рабочих рук просто нет.
2: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
24: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
2: Что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
24: Так.
2: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
24: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. Идеально.
2: Да, но есть ведь один сектор экономики, который перекашивает эту систему сильнее всего.
24: Структура роста зарплат крайне неоднородна. Кто на самом деле является главным локомотивом этого формального обогащения?
2: Главный пылесос на рынке труда – это военно-промышленный комплекс.
24: Оборонка.
2: Да. Оборонные предприятия, загруженные государственными заказами и работают по принципу практически неограниченного бюджетного финансирования.
24: Задача таких предприятий – выпустить продукцию любой ценой. Они ведь не ограничены жесткими рыночными рамками спроса и предложения.
2: Совершенно верно. И цифры на таких производствах впечатляют. Токарь или фрезеровщик сейчас может легко зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
24: Ничего себе!
2: Сварщик – 130 тысяч. Инженер на оборонном заводе получает 140-180 тысяч.
24: А к этому добавляются прямые выплаты по контрактам, различные подъемные, региональные надбавки. Ежемесячное довольствие там составляет 200-300 тысяч рублей и выше.
2: И все эти огромные суммы попадают в общую статистическую базу, максимально надувая тот самый показатель средней зарплаты по стране.
24: То есть частный гражданский сектор вынужден тянуться за этими цифрами?
2: Да, залезая в кредиты и сокращая инвестиции в развитие, просто чтобы не потерять последних сотрудников.
24: Слушай, возникает резонный вопрос. Как эти оборонные рекорды помогают выживать обычному школьному учителю в регионе, который продолжает получать, 35-45 тысяч рублей?
2: Или библиотекарю с окладом в 25-30 тысяч?
24: Ответ очевиден – никак не помогают. Эти бюджетники отрезаны от потока государственных вливаний, но вынуждены жить в той же самой реальности с ценами, которые разогнали этими огромными деньгами.
2: Верно. Формальная статистика сверкает процентами роста. В реальности же огромный пласт гражданского сектора этих денег не видит, но полностью оплачивает инфляционные издержки этого процесса.
24: Подводя итог этому разбору, можно смело констатировать факт, никакого реального роста благосостояния на четверть не было. Была продемонстрирована виртуозная статистическая магия.
2: Согласна.
24: Была инфляционная спираль, которая полностью поглотила любое номинальное повышение зарплат. И произошло циничное усреднение доходов топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
2: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
24: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
2: Интересно.
24: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
2: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
24: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
2: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
24: Именно так. доступ к качественной медицине по звонку через знакомых, доступ к дефицитным запчастям для автомобиля, наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
2: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
24: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному выживанию.
2: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
24: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
11: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
10: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
12: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
13: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
3: Наше время недостаточно 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
10: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
14: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
10: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
15: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
10: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
5: За 25-й год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка. И что важно, эта тенденция поддерживается. И уже к истечению первого квартала таких комнат матери и ребенка в вузах создано 324, и работа продолжается. Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос в 4 раза. Это более 96 тысяч рублей.
0: Главные новости дня.
6: Следующая цель Армения – Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
7: На мой взгляд, было бы правильным, было бы... И по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру.

0: начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
1: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
0: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года. Когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
2: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
0: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
3: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
0: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
6: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
7: Учим китайский вместе!
8: Как сказать по-китайски «Владимир Путин»?

0: Владимир Путин.
1: Еще раз. Владимир Путин по-китайски будет...
0: Владимир Путин.
1: И третий раз.
0: Владимир Путин.
1: Учим китайский. Легко и весело.
2: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Перемены, которые сложно не заметить. Военкор канал «Два майора» про дрейф Армении в Евросоюз.
4: В начале мая в Ереване стартовал 8-й саммит Европейского политического сообщества. В Армению съехалась практически вся европейская, она же антироссийская коалиция. Показательно, что мероприятие проходит менее чем за месяц до парламентских выборов в Армении. Страна вдруг стала интересна европейцам из-за демонстративного отдаления от нас. Макрон буквально это проговорил в первый же день. По его словам, после революции 2018 года Армения взяла курс на европейскую интеграцию. Помимо этого, в кулуарах саммита Пашинян и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Зеленский, который тоже прилетел на огонек, угрожал нам, находясь в паре десятков километров от нашей военной базы в Гюмри. В российском инфополе отреагировали на саммит только озвучиванием очевидного. Встречу в Ереване можно рассматривать как часть стратегии Евросоюза по расширению присутствия на Южном Кавказе и нейтрализации российского геополитического влияния на Армению. Ну, мы как бы это и так поняли. Делать что будем?
3: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
5: Новосибирский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата, «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек. Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
7: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
6: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
7: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
6: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
7: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты «Время героев» работает только для лояльных лиц из телевизора, Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
6: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
8: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными, ресурс очень ограниченный.
6: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
9: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
3: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
4: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
3: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
10: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков с земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы. Их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
11: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
6: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
12: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции под Купянском, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
6: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
9: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
6: После 3-дневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
14: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, но это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайлда до Артура Конан Дойла. Но извините, ну вот абсолютно, вот кто придумал вообще протянул вот этот закон? Вот, ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ из каких-то иных источников. Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц. Но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нету, ребята, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? Когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Но это знаешь, что меня больше всего возмущает?
15: Ну, научитесь имитировать.
14: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет.
15: Да.
14: То есть там сидит какая-то морда отъетая за 400 тысяч в месяц и генерирует гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например. Да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот и все.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
6: Приветствую вас. Прогноз на 13 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 13-й аркан у нас смерть или трансформация. В системе матрицы Ладиния этот аркан не означает физический конец. Он символизирует скорее такое, знаете, радикальное очищение и переход на новый уровень. Если весь май, пятый месяц, то есть энергия Иерофанта, мы учимся соблюдать правила и чтить традиции, то в этот день наступает момент, когда старые отжившие догмы должны умереть, чтобы освободить место для чего-то нового в вашей жизни. Это день, когда ваш внутренний управленец должен проявить волю и собственноручно отсечь все, что тянет вашу империю назад. Энергия 13-го аркана – это кризис, который всегда ведет к обновлению. И в этот день бесполезно цепляться за прошлое. Вот если что-то уходит из вашей жизни, например, люди, проекты, может, старые убеждения, позвольте им уйти с благодарностью. Тем более под влиянием 5-го аркана в месяц эта трансформация должна быть осознанной и системной. То есть вы не просто разрушаете, вы проводите такую хирургическую операцию на своей реальности. И ваше волевое решение – это смелость признать, что старая кожа стала тесна. 13-й аркан дает колоссальный прилив сил тем, кто особенно не боится перемен, превращает энергию распада в топливо для будущего взлета. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 3, плюс 5, пятый месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6, год. На сумме 19. 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ воли, инициативы. Это новое начало. И возникает такое феноменальное, я бы сказала, сочетание. То есть трансформация смерти, 13-й аркан, и правила Иерофанта, пятый месяц, встречаются с импульсом мага, единичка. И это означает, что прямо на пепелище старого вы в этот день начинаете строить новое. Маг всегда дает нам инструменты, чтобы немедленно воплотить в жизнь те изменения, которые принесла смерть. И еще и луна у нас в знаке рыб, это добавляет дню мистической глубины. Вы будете чувствовать процесс перемен прям кожей, понимая, что за каждым завершением всегда стоит великое начало. То есть одна дверь закрывается, и новая всегда откроется. С практической точки зрения и финансовой, кстати, 13 мая – это день великой чистки. В работе или в бизнесе это лучшее время для закрытия каких-то убыточных направлений, для разрыва неэффективных контрактов и такой, знаете, радикальной реорганизации.
3: В финансах энергия смерти и мага благоволит тем, кто готов, например, рискнуть и вложиться в принципиально новые технологии или идеи. То есть это день, когда можно перезагрузить свою финансовую карму, отдав, может быть, долги или старые закрытые обязательства. Помните, в этот день освободившееся место мгновенно заполняется новой энергией. Как только вы выбросите старый хлам, к вам придет свежее предложение с огромным потенциалом. Вот так вот. Вы знаете, в этот день как феникс, который решил провести ребрендинг. Старые перья летят в разные стороны, искры сыплются, но результат обещает быть ослепительным. Окружающие могут пугаться резкости ваших перемен, но ваш магический напор и энергия иерофанта дает уверенность не оставлять сомнений в вашей правоте. Вот так вот. И здесь ваша задача не бояться тишины, которая наступает в момент перехода, а все-таки быть готовым первым сделать шаг в неизведанное. Вечер стоит провести, сжигая буквально и фигурально списки того, что вам больше не нужно. Вот прям напишите все, что уже не служит вам, все, что вам уже надоело, все, что уже тянет прям мертвым грузом. Все это напишите и осознайте честно перед собой, что от этого нужно отказаться. Вы завершите 13 мая с ощущением невероятной легкости в таком случае, понимая, что ваша империя теперь очищена и готова к великому возрождению. Вот такой вот мощный день. Принимайте, благодарите, избавляйтесь от всего старого, потому что всегда придет что-то новое и более интересное для вас. Ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
15: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы уже говорили с вами о существе, пьющем кровь. Но что, если та самая чупакабра — это не ошибка природы, а ее осознанная модификация? В последние годы свидетельства о встречах с монстром изменились. Люди видят существ, которые больше напоминают неудачные черновики Творца, чем реальных животных. Куда ведут следы этого существа, и может ли оно быть частью глобального эксперимента, вышедшего из-под контроля? Исследователь аномалий Ник Редферн в своих работах указывает на странное совпадение. Всплески активности козьего вампира всегда происходят вблизи зон, где расположены крупные биолаборатории. В Техасе очевидцы описывали существо, которое имело кожу серого цвета, лишенную шерсти, и передвигалось оно на задних лапах, как кенгуру. У него была странная дерганая походка, словно его нервная система работала неправильно, вспоминал местный фермер Джозеф Лоури. Это подпитывает теорию о том, что чупакабра — это биоробот или химера, созданная для полевых испытаний новых видов оружия. Дикие теории идут еще дальше. Некоторые ученые-альтернативщики предполагают, что это пришелец из параллельного измерения, который попадает к нам через временные разломы. Это объясняет, почему его так трудно поймать. Он просто дематериализуется, когда уровень опасности возрастает. Якобы чупакабра питается не просто кровью, а жизненной энергией, которая в крови наиболее сконцентрирована. Биологи из Техасского университета, исследовав ДНК нескольких убитых монстров, дали скучный ответ – 100% совпадение с койотом, страдающим от тяжелого паразитарного заболевания. Но скептики не унимаются, как болезнь может заставить животное аккуратно вырезать органы или оставлять идеально чистые проколы без капли крови вокруг. Почему дикие звери, такие как волки и пумы, боятся подходить к телам убитых чупакаброй овец? Возможно, истина скрыта в архивах, к которым у нас нет доступа. А пока чупакабра остается символом нашего страха перед тем, что наука может зайти слишком далеко. И что однажды в сумерках мы встретим кого-то, кто посмотрит на нас не как на разумных существ, а как на источник питания, жизненной энергии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать? Итак, выпала руна Ансус. О, это классная руна, руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет, будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да, и здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. И переговоры, какие-то письма, важные беседы. Все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также, возможно, интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваивается новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
16: Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот, кто кому сколько продает, по какому курсу, нет. Вот, поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, 45%, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту и вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения? Кому? По каким правилам? Да, в какой последовательности? Мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей, я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость работ? Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев, и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
17: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях Калининграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Курского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
6: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях. Поэтому с 25 мая по 26 июня в Калининграде пройдет акция по ранней диагностике рака кожи, сообщил глава Минздрава Сергей Дмитриев.
18: Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена. С профилактической целью консультироваться по состоянию родинок у специалиста рекомендуется раз в год. И не обязательно дожидаться проведения таких акций. Это можно сделать бесплатно в любой день, обратившись в регистратуру Центра специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6. К врачу нужно немедленно бежать, если родинка изменила цвет, форму, размер, либо начала болеть, чесаться или кровить.
6: Стоит отметить, что размещение крупной военной группировки в Калининградской области оказывает свое влияние на онкологическую обстановку, усугубляя экологические риски региона. По словам экспертов, на военных объектах области, а это и базы Балтфлота, и аэродромы, и ракетные части, сосредоточены объемы токсичных веществ, накопленных еще со времен Холодной войны. Так, утилизация и хранение агрессивных жидких топливных веществ, к примеру, гептила и его производных, создают долгосрочную угрозу для грунтовых вод. И именно эти вещества являются сильнейшими канцерогенами, провоцирующими рак печени, почек и кроветворной системы. К тому же интенсивная эксплуатация военной техники, полигоны для стрельб и склады горюче-смазочных материалов приводят к загрязнению почв свинцом и продуктами горения, что в свою очередь увеличивает риски онкопатологий через цепочку питания и воду. Отдельное внимание специалисты уделяют радиоэлектронному и электромагнитному излучению.
4: Калининградская область насыщена системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
6: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
19: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп». Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
6: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за 2 года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал без прозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить 2 нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за 2 года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в 3 раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей, по сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют, это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно. Просто случайность? Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример. Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят.
13: Их из космоса видно, но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны. Но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки. Сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди, потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все. Дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановят. Берегите себя, проходите обследование, не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе?
20: вы имеете право знать. Потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: В это невозможно поверить. Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных дронов. Берлин и Киев официально подписали декларацию о намерениях по совместной разработке вооружения – дальнобойных дронов. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на Украину, страны запустят совместное производство вооружения дальностью полета до 1500 километров.
22: Германия и Украина – стратегические партнеры. С одной стороны, мы продолжаем поддерживать вас в вашей оборонительной борьбе, а с другой – все больше выстраиваем структурированное долгосрочное партнерство.
21: Пока конкретных деталей нет, однако известно, что речь идет как о беспилотниках с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных летать на 1500 километров. Ранее Украина объявила о прорыве в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
23: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
21: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин не раз заявлял о планах значительно увеличить производство отечественных беспилотников.
24: Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. Выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз. В 10 раз.
21: По данным западной прессы, Украина сделала ставку на FPV-дроны – легкие и дешевые беспилотники для поражения бронетехники. Стоимость одного такого дрона – от 350 до 1000 долларов. Но при этом он способен уничтожать цели на миллионы, говорит авиаэксперт Константин Криволап.
25: FPV-дроны стали активно использовать на поле боя. Гоночные беспилотники адаптировали для военных целей. Они кардинально изменили представление о высокоточном оружии, позволив наносить точечные удары по противнику с минимальными затратами.
21: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран. А он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
26: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
27: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто. Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
2: Главные новости дня.
21: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со

0: блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
1: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
0: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
1: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно. Но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом. Но если кто-то в государстве делает, очевидно, технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
0: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление, в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
1: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков, а когда они появятся, мало не покажется никому. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Российский политик и блогер Дмитрий Демушкин о ситуации, в которой оказался отечественный бизнес.
4: Мурманске, заявил он, имеющий оборот более 60 миллионов в год, в 2024 году получил чистую прибыль в размере 5 миллионов 100 тысяч. В 2025 году 2,5 миллиона, ну то есть в два раза меньше, там без копеек. При этом в 2024 году он заплатил 321 тысячу налогов, а в 2025 году он заплатил 3 миллиона налогов. То есть сработал в убыток, получается, заработал 2,5. Итог деятельности, что падение прибыли на 51%, рост уплаты налогов и так далее, 835% они так посчитали, и владельцы магазин ликвидировали как бизнес.
5: Учим китайский вместе!
6: Как сказать по-китайски? Учиться никогда не поздно. И еще раз, фраза «учиться никогда не поздно» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
8: На митинге собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города.

0: города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
1: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
2: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве одного, двух или там трех-четырех существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б – это С – это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б – это меньше, С, А – это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
3: И Европы, кстати, не будет.
2: В этом случае Европы не будет.
3: Но нам-то от этого легче.
2: Вот. 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Да, мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Еще масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказом о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО, это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я вам очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это, ну, не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить. Не дай боже там ребенка устроить в институт, ну, не очень грамотного. Это все было на кухнях. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать под подъездом в открытую, буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Ну, люди, простые люди, они уже все понимают, что, ну, не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухне. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Ну, какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Ну, все, наступление, все не то, что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Ну, которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку-гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, ну, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетело ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, ну, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, ну, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Ну, кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, ну, кстати, это вообще полное кино, это господин Белоусов, ну, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Вот нужно что-то дать. Понимаете, и Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы, довоевались, господин Белоусов, да? Довоевали же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями. Довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, да-да, да-да, вот это, да, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому, что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
9: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
8: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
10: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
8: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
11: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически, за каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав, Поэтому физического насилия подписал контракт лежа на полу.
8: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания The Economist. Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
13: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
12: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
14: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
12: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
15: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
12: После 3-дневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
16: Синяя Z-борода об американских бомбах, которые получит Украина.
17: Американцы одобрили продажу Украине высокоточных управляемых авиабомб увеличенной дальности JDAM общей стоимостью в $374 миллиона. Это, к слову, те самые бомбы, которыми бомбили Иран. Вес авиабомбы достигает 1000 килограммов в зависимости от модификации. Интересно, что при этом в Штатах заявили, что продажа будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США, и при этом не изменит военного баланса в регионе. Но с нашей стороны главное Трампа в телевизоре не ругать, а сосредоточиться на переговорном процессе, не обострять ситуацию, ведь сделка по Донбассу уже близка. Нам так диджей Венс сказал, правда же? Дружим с Америкой, скоро вместе править миром будем. А бомбы весом тонну, которые на нас полетят, это так, мелочи.
16: Новые опасные дроны. Военкор Романов о том, как Украина может отвоевать ними Мариуполь.
18: Есть уже много видео, можно увидеть, как беспрепятственно над Мариупольским участком трассы Р-150 летают вражеские хорнеты и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована из-за беспилотников противника, движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
16: Дух Анкориджа все. Александр Коц о том, как Дональд Трамп продаст Украине бомбы.
19: Американский Госдеп одобрил продажу Украине 1500 управляемых бомб с увеличенной дальностью и сопутствующего оборудования на общую сумму $374 миллиона. Применять это оружие будут украинские МиГ-29 и поставленные Западом F-16. И эти новости на фоне того, как на днях Трамп вновь заявил, что очень хочет завершить конфликт на Украине. Так хочет, что аж кушать не может. И тут же щедро отсыпает Киеву 1500 бомб. Хотя обещал прекратить прямые поставки только через покупателей в Европе. У нас же так охотно в это верили. Видимо, желание немного подзаработать оказалось сильнее. Дух Анкориджа стремительно испаряется из политической атмосферы.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
20: Трассу режут, тыла больше нет.
12: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
21: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
12: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
18: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
12: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
22: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
12: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
16: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
1: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения цели спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
16: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
17: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
16: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
3: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
2: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
5: Сейчас отчеству не легче, каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины, инициатива о послаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу, они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали истории, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках. Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни. А где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети, что дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок что-то говорит, значит, он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также, судя по содержимому этой инициативы, они хотят оставаться безнаказанными, без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные сексуальные насильственные действия не оставляют следов. Потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня разберем одну, ну, очень парадоксальную ситуацию, которая сложилась к маю 2026 года.
23: Привет. Да, потому что то, что сейчас происходит на фронте, оно, ну, ломает вообще все классические военные концепции.
6: Именно. Статистика показывает, что стратегическая инициатива впервые за 3 года полностью перешла к украинским войскам. Предшествующий апрель стал, ну, прям катастрофическим для российской армии.
23: Там же была огромная потеря контролируемых территорий, да?
6: Да. Чистая потеря составила около 113 квадратных километров. Особенно масштабные откаты были на Купьянском и Покровском направлениях. И вот тут возникает колоссальный парадокс.
23: Ну да, потому что ожидалось же мощное весеннее наступление, бронетехнику копили месяцами, и что самое интересное, физически эти укрепления никуда не исчезли.
6: Ага.
23: Та самая знаменитая линия Суровикина. Бетонные доты, бесконечные траншеи, минные поля, они же на месте.
6: Да-да-да. Никто ковровыми бомбардировками этот бетон не стирал. И сегодняшняя задача – препарировать этот парадокс. Разобрать скрытый технологический коллапс. Классические доктрины 20 века просто оказались абсолютно бесполезными. И чтобы понять архитектуру этого провала, надо начать не с танков, а с того, как управляется бой.
23: Звучит так, будто перерезали какой-то критически важный нерв в системе. Что именно там обрушилось?
6: Скорость связи. Произошел эффект цифрового удушья. Смотри, до весны 2026 года координация многих российских подразделений выстраивалась удивительно неформальным образом.
23: Через гражданские сети?
6: Да, в основном через обычный мессенджер Telegram и спутниковые терминалы Starlink. Такая связка, как ни странно, давала феноменальную скорость. От момента обнаружения цели дроном до артиллерийского удара проходило, ну, минуты 2-3.
23: Подожди, но строить систему управления армией на базе коммерческого мессенджера и зависеть от спутников Илона Маска — это же...
6: Звучит как гигантская уязвимость, я знаю.
23: Вот именно. Это же просто должно было в какой-то момент схлопнуться.
6: И оно схлопнулось. Причем ударило с обеих сторон. Во-первых, российские власти сами заблокировали Telegram по соображениям безопасности.
23: Ага, выстрел себе в ногу.
6: А во-вторых, компания SpaceX программно отключила терминалы Starlink на линии фронта с российской стороны. Был внедрен жесткий контроль геолокации, терминалы просто превратились в куски пластика.
23: Слушай, ну, логичный вопрос. А где штатная связь? Неужели нет армейских закрытых радиосетей?
6: Комплексы есть, например, R-168. Но тут вмешивается физика. Эти станции используют старые алгоритмы прыжков по частотам.
23: Я неуязвима для современного рэба.
6: Очень уязвимы. Украинские системы радиоэлектронной борьбы просто забивают эти диапазоны белым шумом.
23: Плюс, если люди полтора года воевали с телефоном в руках, навык работы с нестабильной армейской рацией должен был, ну, просто атрофироваться.
6: Абсолютно точный вывод. Навык потерян. Настроить ретрансляторы, согласовать ключи шифрования — это время. Итог оказался фатальным. Время реакции выросло с 3 минут до 25, а иногда и до 30.
23: Но за полчаса любая мобильная цель уже давно уедет.
6: Вот именно. Артиллерия бьет по пустому полю. Это столкновение армии с телеграфом против армии на 5G. Потеря оперативной связи мгновенно запустила цепную реакцию. И ударила это по самому больному месту — по логистике. Сформировалась зона смерти.
23: Зона смерти звучит жутко. Какая у нее глубина?
6: Около 20 километров от линии боевого соприкосновения. И здесь поменялась сама философия войны. Если раньше дроны охотились за танками,
23: то теперь фокус сместился на обеспечение.
6: Точно. Уничтожать танк дорого и сложно. Гораздо эффективнее сжечь бензовоз. Танк без топлива ничем не отличается от бетонной коробки.
23: Согласен. Логично. И как поменялась статистика?
6: Раньше соотношение уничтоженной боевой техники к логистической было 3 к 1. Теперь 1 к 2. Дроны целенаправленно бьют грузовики, ремонтные летучки, машины с водой.
23: Подожди, но если днем так опасно, почему не двигаться ночью или мелкими группами?
6: Это правило работало в прошлых войнах. Современные украинские дроны-разведчики массово летают с компактными тепловизорами. Темнота больше не спасает.
23: А, двигатель же горячий.
6: Да, разогретый грузовик светится на остывшей земле, как сигнальный костер. Появился эффект стеклянного поля боя. Любое скопление больше 3 машин уничтожается за 15 минут.
23: И к чему это приводит на практике? Нельзя же просто оставить пехоту без подвоза.
6: Приводит к блокаде ротации. Люди сидят в окопах по 40, по 60 дней подряд без смены. Тотальное истощение.
23: Слушай, но тут возникает концептуальный вопрос. От дронов же всегда защищались РЭБом. Российские системы типа волнореза, они же должны просто обрывать связь между дроном и оператором.
6: Должны. Но технологии сделали огромный скачок. Произошел массовый переход на дроны с машинным зрением.
23: Это автономные системы? Искусственный интеллект?
6: Да. Примитивный, но крайне эффективный. Оператор нужен только на подлете. На расстоянии 300 или 500 метров пилот фиксирует пиксельный контур цели на экране, дальше оператор отпускает управление. Дрон сам летит в цель.
23: Получается, в самый критический момент удара радиосвязи вообще нет.
6: Совершенно верно. Локальный РЭБ становится бесполезным. Он может глушить все вокруг, но дрон не использует радиоканал. Он летит по картинке с камеры.
23: Поразительно. РЭБ пытается ослепить того, кто ориентируется по зрению, а не по радиоволнам.
6: Ага.
23: Но неужели рой таких легких дронов способен заменить настоящую ствольную артиллерию?
6: Давай посмотрим на математику. Производство украинских FPV-дронов вышло на уровень 150 тысяч штук в месяц, а в России аналогичные аппараты производятся в объеме 15-20 тысяч.
23: Разрыв почти в 10 раз.
6: И это дает колоссальную плотность огня. 150 тысяч – это около 5 тысяч высокоточных ударов в сутки по всему фронту. И с машинным зрением вероятность прямого попадания составляет 70-80%.
7: А у обычного снаряда?
6: 2-5%. Снаряды просто перепахивают поля. А дрон залетает точно в открытый люк танка.
7: Хорошо, окопный РЭП не работает. Но ведь есть стратегическая противовоздушная оборона. Хвалюйные системы С-400, панцирь С-1, почему они пропускают копеечные куски пластика?
6: ПВО превратилось в дырявый зонтик. И здесь три причины. Первая – банальная перегрузка радаров.
7: Панцирь захлебывается от количества целей.
6: Именно. Он видит 20 дронов, но физически обстрелять может только 4. Остальные 26 просто летят дальше.
7: А вторая причина?
6: Экономика абсурда. Зенитная ракета стоит от 100 до 300 тысяч долларов, а дрон – 500 баксов.
7: То есть ты тратишь сотни тысяч на пластиковую игрушку. Это же прямой путь к финансовому истощению ПВО.
6: Да, боекомплект сгорает за пару дней, а логистика-то парализована в зоне смерти, помнишь? Но есть и третья причина – физика обнаружения.
7: Слепые зоны радаров?
6: Ага. Радары проектировались для перехвата металлических, истребителей и крылатых ракет. А современный дрон сделан из карбона, дерева, композита.
7: И летит, наверное, очень низко.
6: 10-20 метров над землей. Радар просто не отличает его от стаи птиц или шума деревьев, пока дрон не окажется вплотную к цели.
7: А ведь они теперь бьют очень далеко, в глубоком тылу.
6: На глубину до 2000 километров. Нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане, Башкортостане. И защитить плотным кольцом ПВО территорию, где живет 70% населения России, это физически невозможно.
7: И весь этот технологический коллапс должен вести к какому-то нереальному перемалыванию ресурсов. Особенно людей.
6: Математика истощения тут суровая. Безвозвратные потери оцениваются в 35 тысяч человек ежемесячно.
7: А набор?
6: И качество подготовки падает.
7: Ну да, людей же не хватает, значит, обучают быстрее.
6: 4-6 недель полигона. Солдаты просто не знают, как прятаться от тепловизоров. 40% потерь – это первый месяц на фронте.
7: Ужас. А техника?
6: Стволы артиллерии из-за постоянной стрельбы изнашиваются за 20-30 дней. Снаряды начинают лететь криво. Металлургия не успевает вытачивать новые стволы.
7: Слушай, ну вот тут главный вопрос. Генералитет же — это люди с высшим образованием. У них эти цифры лежат на столах. Как они могут это игнорировать?
6: Это культура институциональной лжи. Иерархическая фильтрация негатива. Потеря деревни на уровне роты превращается в докладе в, цитирую, «тактический маневр».
7: А батальон пишет в бригаду об успешном отходе на выгодные позиции.
6: Точно. А в генштаб ложится рапорт, что линия фронта стабильна. Система жестко наказывает за плохие новости.
7: И в итоге демиралы планируют мощное наступление, думая, что у них свежие бригады.
6: А приказы приходят измотанным людям в окопах, у которых нет ни связи, ни ротации.
7: Но ведь реальность прорвет эту информационную блокаду.
6: Уже прорывает. В среде провоенных авторов, так называемых Z-блогеров, началась настоящая паника. Армия горит под ударами дронов.
7: Да, я видел эти публикации. Колоссальный когнитивный диссонанс. По телевизору сплошные успехи и перехват инициативы.
6: А в соцсетях видео разбитых колонн от самих военных, жалобы на отсутствие снабжения, сборы на китайские рации. Пропаганда просто рушится под весом показаний с мест.
7: Слушай, если свести все это воедино, получается абсолютный тупик для классических доктрин. Май 2026 года доказывает, что миллионы солдат и глубокие траншеи просто бессмысленны в войне 21 века.
6: Бетонный окоп не защитит от автономного робота с искусственным интеллектом. Линия Суровикина не спасает.
7: И вот что пугает. Если сегодня копеечные дроны из пластика парализуют армию и обнуляют систему ПВО за миллиарды долларов...
6: Возникает вопрос. А что будет через 5-10 лет? Станут ли классические танки и пехотные штурмы таким же пережитком прошлого, как кавалерия с шашками после появления пулеметов?
7: Да уж, технологии переписывают правила войны быстрее, чем военные успевают переписать уставы.
6: На этом, пожалуй, будем заканчивать. До встречи в следующем разборе. Услышимся.
7: Пока.
9: Радио Лента. 15:57 АМ.
8: Военный адвокат.
9: Доброго времени суток всем слушателям и читателям. Сегодня мы с вами вернемся к рассмотрению вопроса военнослужащих, которые находятся на СВО. Ко мне обратился военнослужащий с вопросом по поводу содержания военнослужащих, не заключивших контракт. В целях безопасности имена и подразделения я не называю. Геннадий Петрович, какая ответственность командира воинской части в Донецке?
10: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость работ? Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев, и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
24: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях Калининграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Куршского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
11: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях. Поэтому с 25 мая по 26 июня в Калининграде пройдет акция по ранней диагностике рака кожи, сообщил глава Минздрава Сергей Дмитриев.
24: Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена. С профилактической целью консультироваться по состоянию родинок у специалиста рекомендуется раз в год. И не обязательно дожидаться проведения таких акций. Это можно сделать бесплатно в любой день, обратившись в регистратуру Центра специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6. К врачу нужно немедленно бежать, если родинка изменила цвет, форму, размер, либо начала болеть, чесаться или кровить.
11: Стоит отметить, что размещение крупной военной группировки в Калининградской области оказывает свое влияние на онкологическую обстановку, усугубляя экологические риски региона. По словам экспертов, на военных объектах области, а это и базы Балтфлота, и аэродромы, и ракетные части, сосредоточены объемы токсичных веществ, накопленных еще со времен Холодной войны. Так, утилизация и хранение агрессивных жидких топливных веществ, к примеру, гептила и его производных, создают долгосрочную угрозу для грунтовых вод. И именно эти вещества являются сильнейшими канцерогенами, провоцирующими рак печени, почек и кроветворной системы. К тому же интенсивная эксплуатация военной техники, полигоны для стрельб и склады горюче-смазочных материалов приводят к загрязнению почв свинцом и продуктами горения, что в свою очередь увеличивает риски онкопатологии через цепочку питания и воду. Отдельное внимание специалисты уделяют радиоэлектронному и электромагнитному излучению.
17: Калининградская область насыщена системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
11: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
4: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп». Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
11: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за два года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал без прозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить 2 нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за два года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в 3 раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей, по сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
13: На радио Лента «Балтийский лоцман».
1: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост – плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране – плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года.

Независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно. Но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны. Но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки. Сотни специалистов, которых просто нет. Потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди, потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все. Дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме. Тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановят. Берегите себя, проходите обследование, не ждите, когда станет совсем плохо, и требуйте от властей ответов.

0: Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Следующая цель Армения. Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
3: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум, например. Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить его граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
2: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
4: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
2: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года. Когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
5: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
2: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
6: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
2: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Российский тележурналист Александр Рогаткин назвал причину, по которой отечественное ПВО не в состоянии отразить атаки дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы.
8: Продолжаются налеты на нашу критическую инфраструктуру, энергетическую, и ничего мы с этим поделать не можем. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, в чем проблема. Потому что эти беспилотники, что из себя представляют? Это даже не уровень Великой Отечественной войны. Это деревянные какие-то из реек, там, из палок. Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да, видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть. В других регионах, ну, я не так часто их видел. А где вот эти мобильные группы? В Воронежской области, в Тамбовской области.
1: Криминальные новости.
9: Четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. В Краснодарском крае, в городе Гулькевичи, ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу и выстрелил в двух 15-летних учеников. Они получили ранения в висок и живот. Школьников госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В региональном управлении МВД уточнили, инцидент произошел в школе номер 1. Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. По данным базы, перед нападением подросток заказал оружие в интернете. И это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в школе под Ирбитом 13-летний мальчик с пневматического пистолета из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ее госпитализировали. А 3 февраля в Уфе 9-классник с травмата ранил учителя. В Москве полицейские задержали и избили подростка по ошибке. Его перепутали с подозреваемым. Как пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на маму школьника, его задержали по дороге в школу. Силовики повалили мальчика на землю, связали ему руки ремнем и затолкали в машину. По дороге в отдел подростка били головой о сиденье автомобиля. Во время задержания правоохранители не представились и не объяснили причину происходящего. Уже в отделе выяснилось, что подростка задержали из-за сходство с подозреваемым в совершении преступления. Мальчика более 2 часов удерживали в отделе, не сообщая об этом родителям. После освобождения семья обратилась в травмпункт и вызвала скорую помощь. Сейчас подросток находится в больнице с сотрясением головного мозга. Врачи зафиксировали у него кровоподтеки и множественные ссадины. Родители пострадавшего подали заявление на действия сотрудников полиции в МВД и Следственный комитет. Также обратились к детскому омбудсмену. Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего зама Шойгу активы на 5,5 миллиардов рублей. Обратить в доход государства требует имущество бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и его родственников, пишет «Коммерсант». По версии следствия, активы приобрели на средства из непредусмотренных законом источников. Основные претензии связаны с компанией «Сандора», на счетах которой находилось около 3 миллиардов рублей. Следствие считает, что фирма участвовала в поставках для Минобороны по завышенным ценам, а ее фактическим владельцем был Цаликов, хотя сам он это отрицает. В иске перечислены десятки объектов недвижимости, автомобили и крупные суммы на счетах. При этом официальный доход Цаликова за 2012-2025 годы составил около 163 миллионов рублей. Цаликова, напомню, задержали 5 марта по обвинениям в растрате, легализации денег и получении взяток. Ранее он считался одним из ближайших соратников бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
10: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
11: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
10: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
12: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
13: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей. В наше время недостаточно на 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
10: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
14: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
10: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
15: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
10: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
16: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред, и они только помогают американским глобалистам контролировать население.
17: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны, это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день, в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытия привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилсы. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано вклад промышленных революций в человеческое развитие. Первая промышленная революция, вторая, третья сереньким отмечена, и четвертая — то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. Железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер — это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написано, Всемирный экономический форум. График, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром, и они признают, что развитие тормозится.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания The Economist. Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
18: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
10: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
19: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции под Купянском, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
10: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики. Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
20: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
10: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Солдатская почта.
10: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
22: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
10: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
22: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
10: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
22: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты «Время героев» работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
10: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
15: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными – ресурс очень ограниченный.
10: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Тыл уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
23: Трассу режут, тыла больше нет.
10: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
24: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев.
14: Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
10: Зет-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
0: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
10: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
3: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
10: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
5: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры. Он заявил, что за последние три года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
4: Да, эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
5: Впечатляет, конечно.
4: В условиях постоянных геополитических шоков, санкционного давления, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
5: И вот тут суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление это выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
4: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
5: Согласна.
4: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. То есть от каких сумм вообще идет отсчет?
5: Отличный вопрос.
4: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
5: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
4: Безусловно.
5: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы, она уже не отражает масштабов проблемы.
4: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
5: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
4: Так, интересно.
5: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
4: Угу. А пассажирские вагоны?
5: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, там, учителя, врачи, работники сферы услуг, они на самом деле давно отцепились.
4: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
5: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
4: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
5: Да, медиана намного показательнее.
4: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
5: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
4: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
5: Разрыв просто колоссальный.
4: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
5: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
4: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
5: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
4: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
5: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
4: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
5: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
4: О, регионы – это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
5: Звучит невероятно.
4: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
5: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
4: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
5: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
4: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
5: Давай, попробуй.
4: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
5: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин. Реальные доходы.
4: То есть с учетом инфляции.
5: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
4: Подождите. Заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый трехлетний период. Отсчет же идет с 2023 года.
5: Да, все верно.
4: Тогда инфляция составила 7,4%. В 2024 году 9,3%. В 2025 – 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
5: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
4: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы.
5: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена – 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
4: Логично.
5: И в итоге за 3 года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
4: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
5: Да.
4: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
5: Вот реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
4: Грубо говоря, это просто бег на месте.
5: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра.
4: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
5: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
4: Которая сдерживает общий индекс.
5: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
4: Жесть.
5: Яйца подорожали на 20%. Сахар вырос на 40%. Картофель, ну, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
4: То есть, когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
5: Конечно.
4: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
5: Серьезно?
4: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
5: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
4: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
5: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в полтора раза быстрее.
4: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
5: Какое?
4: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
5: А, это важный момент.
4: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
5: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
4: А почему тогда?
5: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
4: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
5: Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
4: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
5: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
4: Свободных рабочих рук просто нет.
5: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
4: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
5: Что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
4: Так.
5: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
4: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. Идеально.
5: Да, но есть ведь один сектор экономики, который перекашивает эту систему сильнее всего.
4: Структура роста зарплат крайне неоднородна. Кто на самом деле является главным локомотивом этого формального обогащения?
5: Главный пылесос на рынке труда – это военно-промышленный комплекс.
4: Оборонка.
5: Да. Оборонные предприятия, загруженные государственными заказами и работают по принципу практически неограниченного бюджетного финансирования.
4: Задача таких предприятий – выпустить продукцию любой ценой. Они ведь не ограничены жесткими рыночными рамками спроса и предложения.
5: Совершенно верно. И цифры на таких производствах впечатляют. Токарь или фрезеровщик сейчас может легко зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
4: Ничего себе.
5: Сварщик – 130 тысяч. Инженер на оборонном заводе получает 140-180 тысяч.
4: А к этому добавляются прямые выплаты по контрактам, различные подъемные, региональные надбавки. Ежемесячное довольствие там составляет 200-300 тысяч рублей и выше.
5: И все эти огромные суммы попадают в общую статистическую базу, максимально надувая тот самый показатель средней зарплаты по стране.
4: То есть частный гражданский сектор вынужден тянуться за этими цифрами?
5: Да, залезая в кредиты и сокращая инвестиции в развитие, просто чтобы не потерять последних сотрудников.
4: Слушай, возникает резонный вопрос. Как эти оборонные рекорды помогают выживать обычному школьному учителю в регионе, который продолжает получать, 35-45 тысяч рублей?
5: Или библиотекарю с окладом в 25-30 тысяч?
4: Ответ очевиден – никак не помогают. Эти бюджетники отрезаны от потока государственных вливаний, но вынуждены жить в той же самой реальности с ценами, которые разогнали этими огромными деньгами.
5: Верно. Формальная статистика сверкает процентами роста. В реальности же огромный пласт гражданского сектора этих денег не видит, но полностью оплачивает инфляционные издержки этого процесса.
4: Подводя итог этому разбору, можно смело констатировать факт, никакого реального роста благосостояния на четверть не было. Была продемонстрирована виртуозная статистическая магия.
5: Согласна.
4: Была инфляционная спираль, которая полностью поглотила любое номинальное повышение зарплат. И произошло циничное усреднение доходов топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
5: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
4: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
5: Интересно.
4: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
5: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
4: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
5: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
4: Именно так. Доступ к качественной медицине по звонку через знакомых, доступ к дефицитным запчастям для автомобиля, наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
5: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
4: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному вживанию.
5: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
4: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние три года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
23: За последние три года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
10: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
12: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
13: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей. Наше время недостаточно на 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
10: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
14: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
10: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
15: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
10: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Вице-премьер правительства Татьяна Голикова озвучила средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток в России, которое платит государство.
6: За 2025 год у нас создано более 250 комнат матери и ребенка. И что важно, эта тенденция поддерживается. И уже к истечению первого квартала таких комнат матери и ребенка в вузах создано 324, и работа продолжается. Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Его средний размер возрос в 4 раза. Это более 96 тысяч рублей.
21: Главные новости дня.
7: Следующая цель Армения – Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
8: На мой взгляд, было бы правильным, было бы... И по отношению к населению, гражданам Армении, по отношению к нам, как главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум. Например, это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить его граждан Армении,
9: каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
7: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
11: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС. И пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
7: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года. Когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
16: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
7: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
17: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
7: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
24: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как, мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир

0: будет
1: Владимир Путин.
0: И третий раз.
1: Владимир Путин.
0: Учим китайский. Легко и весело.
2: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Перемены, которые сложно не заметить. Военкор канал «Два майора» про дрейф Армении в Евросоюз.
4: В начале мая в Ереване стартовал 8-й саммит Европейского политического сообщества. В Армению съехалась практически вся европейская, она же антироссийская коалиция. Показательно, что мероприятие проходит менее чем за месяц до парламентских выборов в Армении. Страна вдруг стала интересна европейцам из-за демонстративного отдаления от нас. Макрон буквально это проговорил в первый же день. По его словам, после революции 2018 года Армения взяла курс на европейскую интеграцию. Помимо этого, в кулуарах саммита Пашинян и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами. Зеленский, который тоже прилетел на огонек, угрожал нам, находясь в паре десятков километров от нашей военной базы в Гюмри. В российском инфополе отреагировали на саммит только озвучиванием очевидного. Встречу в Ереване можно рассматривать как часть стратегии Евросоюза по расширению присутствия на Южном Кавказе и нейтрализации российского геополитического влияния на Армению. Ну, мы как бы это и так поняли. Делать что будем?
3: Охота на ученых. Иван Отраковский о том, как власть преследует главные умы России.
5: Новосибирский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима двух физиков – Валерия Звегинцева и Владислава Галкина. Оба признаны виновными в госизмене. Основанием для уголовного дела послужила их совместная научная статья по газовой динамике, опубликованная в иранском журнале. Статья перед отправкой в Иран прошла две обязательные экспертизы на отсутствие сведений, составляющих государственную тайну. Так Россия потеряла первоклассных ученых из-за предварительно прошедшей экспертизу публикации. При подобном отношении к лучшим умам страны, чему удивляться, что они покидают Россию и ищут не лучшие доли для себя, а как приложить свой талант и реализовать полученные знания. Напомню слова вице-президента РАН, цитата: «В течение последних 5 лет только Россия, никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек. Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустила тех, кто может это делать. Поганая система».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
7: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
6: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
7: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
6: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
7: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты. Время героев работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
6: Сам Бодягин признает,

0: Что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
1: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными, ресурс очень ограниченный.
0: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
4: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
3: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
5: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
3: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
6: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания «The Economist». Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
7: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
0: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
8: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
0: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
4: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
0: После 3-дневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Адвокат Сталина Гуревич уверена, что запрет классической литературы, за который проголосовала Дума, не поможет уберечь российскую молодежь от пропаганды запрещенных веществ.
10: Российский книжный союз уже опубликовал список таких произведений. На данный момент более 1000 книг. И список, мягко говоря, неожиданный. В него вошли произведения Виктора Пелевина, ну это понятно, как бы тут вообще вопросов нет, Стивена Кинга. А вот дальше классика. От Оскара Уайльда до Артура Конан Дойла. Но извините, ну вот абсолютно, вот кто придумал вот вообще и протянул вот этот закон? Ребят, вы серьезно считаете, что если вы будете как-то маркировать Конан Дойла, его дети не будут читать? Или что дети не узнают о существовании ряда наркотических веществ, из каких-то иных источников. Ну, может быть, тогда попробовать как-то, я не знаю, понимаю, что это сложно, потому что сотрудники полиции заняты охраной разных задниц. Но вдруг можно как-то сделать так, чтобы наших подростков ограничить от вот этих вот вредных веществ несколько иными способами, например, их выявлением сбытчиков, к примеру, вот этих закладчиков разных. Никаких же сложностей нету, ребята, это все просто. Вы выезжаете куда-нибудь в лес, там на каждом третьем столбе висят ботинки, которые вполне все прекрасно знают, что означают. Ну, сделайте засаду под ближайшим кустом-то и ждите, когда за закладки придут. Но в чем проблема? Когда придут зарывать ту же самую закладку. Абсолютный дебилизм. Но это знаешь, что меня больше всего возмущает?
11: Ну, научитесь имитировать.
10: Что вот этот вот самый дебилизм, вот этот вот самый, он же за государственный счет.
11: Да.
10: То есть там сидит какая-то морда отъетая за 400 тысяч в месяц и генерируют гениальные идеи, чтобы повысить собственный KPI. Вообще проверять каждого депутата на принесенную им пользу. Вот ты депутат, ты зачем здесь сидишь? Законы генерировать, например. Да? Улучшать жизнь общества. Вот покажи, что ты нагенерировал за год. Ничего не нагенерировал. До свидания, мы другого возьмем. Вот и все.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
12: Приветствую вас. Прогноз на 13 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 13-й аркан у нас смерть или трансформация. В системе матрицы Ладини этот аркан не означает физический конец. Он символизирует скорее такое, знаете, радикальное очищение и переход на новый уровень. Если весь май, пятый месяц, то есть энергия Иерофанта, мы учимся соблюдать правила и чтить традиции, то в этот день наступает момент, когда старые отжившие догмы должны умереть, чтобы освободить место для чего-то нового в вашей жизни. Это день, когда ваш внутренний управленец должен проявить волю и собственноручно отсечь все, что тянет вашу империю назад. Энергия 13-го аркана – это кризис, который всегда ведет к обновлению. И в этот день бесполезно цепляться за прошлое. Вот если что-то уходит из вашей жизни, например, люди, проекты, может, старые убеждения, позвольте им уйти с благодарностью. Тем более под влиянием 5-го аркана в месяце эта трансформация должна быть осознанной и системной. То есть вы не просто разрушаете, вы проводите такую хирургическую операцию на своей реальности. И ваше волевое решение – это смелость признать, что старая кожа стала тесна. 13-й аркан дает колоссальный прилив сил тем, кто особенно не боится перемен, превращает энергию распада в топливо для будущего взлета. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 3, плюс 5, пятый месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6, год. На сумме 19, 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ воли, инициатива, это новое начало. И возникает такое феноменальное, я бы сказала, сочетание. То есть трансформация смерти, 13-й аркан, и правила Иерофанта, пятый месяц, встречаются с импульсом мага, единичка. И это означает, что прямо на пепелище старого вы в этот день начинаете строить новое. Маг всегда дает нам инструменты, чтобы немедленно воплотить в жизнь те изменения, которые принесла смерть. И еще и луна у нас, знаки рыб, это добавляет дню мистической глубины. Вы будете чувствовать процесс перемен прям кожей, понимая, что за каждым завершением всегда стоит великое начало. То есть одна дверь закрывается, и новая всегда откроется. С практической точки зрения и финансовой, кстати, 13 мая – это день великой чистки. В работе или в бизнесе это лучшее время для закрытия каких-то убыточных направлений, для разрыва неэффективных контрактов и такой, знаете, радикальной реорганизации. В финансах энергия смерти и мага благоволит тем, кто готов, например, рискнуть и вложиться в принципиально новые технологии или идеи. То есть это день, когда можно перезагрузить свою финансовую карму, отдав, может быть, долги или старые закрытые обязательства. Помните, в этот день освободившееся место мгновенно заполняется новой энергией. Как только вы выбросите старый хлам, к вам придет свежее предложение с огромным потенциалом. Вот так вот. Вы знаете, в этот день как феникс, который решил провести ребрендинг. Старые перья летят в разные стороны, искры сыплются, но результат обещает быть ослепительным. Окружающие могут пугаться резкости ваших перемен, но ваш магический напор и энергия иерофанта дает уверенность не оставлять сомнений в вашей правоте. Вот так вот. И здесь ваша задача не бояться тишины, которая наступает в момент перехода. Все-таки быть готовым первым сделать шаг в неизведанное. Вечер стоит провести, сжигая буквально и фигурально списки того, что вам больше не нужно. Вот прям напишите все, что уже не служит вам, все, что вам уже надоело, все, что уже тянет прям мертвым грузом. Все это напишите и осознайте честно перед собой, что от этого нужно отказаться. Вы завершите 13 мая с ощущением невероятной легкости в таком случае, понимая, что ваша империя теперь очищена и готова к великому возрождению. Вот такой вот мощный день. Принимайте, благодарите, избавляйтесь от всего старого, потому что всегда придет что-то новое и более интересное для вас. Ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик. На радио «Лента».
11: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Мы уже говорили с вами о существе, пьющем кровь. Но что, если та самая чупакабра – это не ошибка природы, а ее осознанная модификация? В последние годы свидетельства о встречах с монстром изменились. Люди видят существ, которые больше напоминают неудачные черновики Творца, чем реальных животных. Куда ведут следы этого существа, и может ли оно быть частью глобального эксперимента, вышедшего из-под контроля? Исследователь аномалий Ник Редферн в своих работах указывает на странное совпадение. Всплески активности козьего вампира всегда происходят вблизи зон, где расположены крупные биолаборатории. В Техасе очевидцы описывали существо, которое имело кожу серого цвета, лишенную шерсти, и передвигалось оно на задних лапах, как кенгуру. У него была странная дерганая походка, словно его нервная система работала неправильно, вспоминал местный фермер Джозеф Лоури. Это подпитывает теорию о том, что чупакабра – это биоробот или химера, созданная для полевых испытаний новых видов оружия. Дикие теории идут еще дальше. Некоторые ученые-альтернативщики предполагают, что это пришелец из параллельного измерения, который попадает к нам через временные разломы. Это объясняет, почему его так трудно поймать. Он просто дематериализуется, когда уровень опасности возрастает. Якобы чупакабра питается не просто кровью, а жизненной энергией, которая в крови наиболее сконцентрирована. Биологи из Техасского университета, исследовав ДНК нескольких убитых монстров, дали скучный ответ – 100% совпадение с койотом, страдающим от тяжелого паразитарного заболевания. Но скептики не унимаются, как болезнь может заставить животное аккуратно вырезать органы или оставлять идеально чистые проколы без капли крови вокруг. Почему дикие звери, такие как волки и пумы, боятся подходить к телам убитых чупакаброй овец? Возможно, истина скрыта в архивах, к которым у нас нет доступа. А пока чупакабра остается символом нашего страха перед тем, что наука может зайти слишком далеко. И что однажды в сумерках мы встретим кого-то, кто посмотрит на нас не как на разумных существ, а как на источник питания, жизненной энергии. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 12 мая. Давайте спросим у рун, какую подсказку они нам дадут в этот день. Чего же нам стоит ожидать? Итак, выпала руна Ансус. О, это классная руна, руна общения, коммуникации, информации. Это знаки, это диалоги, это какие-то внутренние откровения. И тут какая-то мудрость придет, будет много общения, будет вдохновение на это общение. И в такой день вы точно услышите то, что давно нужно было услышать. Это может быть совет, подсказка, какой-то внутренний голос, интуиция будет с вами разговаривать. Через сны будет информация приходить, да, и здесь будьте внимательны к словам и своим, и чужим. Через них в такой день говорит сама судьба. Очень важно понимать силу слова в этот день. В работе день обещает быть продуктивным, особенно если ваша работа связана с коммуникацией. Может быть, вы работаете в торговле, в менеджменте, в каком-то большом коллективе. Может, вы преподаватель. Или это юриспруденция, библиотека. Вот все, что связано с коммуникацией и с информацией, в этот день пройдет на ура. И переговоры, какие-то письма, важные беседы, все будет проходить гладко. И если вам нужно донести какую-то свою идею или мысль, вы точно будете услышаны. Также, возможно, интересные предложения сверху. В отношениях здесь, конечно же, диалог, это доверие, это разговор по душам. Так что это отличный день для каких-то объяснений, признаний, снятия напряжения. Всегда доносите свои чувства через отклик душевный. То есть не ты такой-сякой, а вот ты знаешь, в этой ситуации я чувствую себя так и так. То есть так вас точно услышат. И если в паре были недомолвки, они уйдут. А вот одинокие люди могут встретить человека, с которым разговор начнется очень легко и окажется значимым. То есть это может быть даже судьбоносный человек. Здесь любовь может начаться с одного слова или фразы, понимаете? А по здоровью Ансус, конечно же, отвечает за горло, за дыхание, за голос, за нервную систему. Это хорошее время для практик какого-то осознанного дыхания. То есть, может, вас кто-то научит правильно дышать. А может быть, вы пойдете на урок вокала. Это будет очень полезно. Это настоящая терапия. Или научиться правильно речь излагать, доносить, да? И если вы давно хотели пойти на какую-то консультацию, может, к психологу или у кого-то что-то узнать, проконсультироваться, то это будет идеальный момент. Также в такой день легко усваивается новая информация. Будет благоприятно любое обучение. Если хотели записаться на какой-то курс, обязательно, без колебаний и сомнений. А может быть, и сами хотели свой курс открыть. Вот, действуйте. Так что день откровений, знаков судьбы. Говорите, слушайте, ловите смысл между строк. Ответы точно придут, и они совсем рядом. Принимайте, благодарите, берегите себя.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, может ли курс доллара опуститься до уровня 35 рублей, как было раньше.
14: Я не думаю, что это реально. Я не думаю, что это реально. Вот. Поэтому я даже не могу представить такие обстоятельства. Я видел оценки аналитиков. Здесь же, понимаете, как никто не может привести адекватный расчет, ну, ровно потому, что российский валютный рынок, он непрозрачный, он сегментирован. Значительная часть российского валютного рынка существует за границей, то есть эти валютообменные операции, они проходят за пределами Российской Федерации. Никакой статистики, вот кто кому сколько продает по какому курсу, нет. Вот поэтому никаких оценок эластичности тоже не существует. И я видел оценки, что там рубль может укрепляться до 70 рублей. Да, вот самые смелые аналитики говорят, что это 70. У меня нет никакого прогноза. Я считаю, что рубль переукреплен, он слишком крепкий. Потому что опять я напомню, что вот там 75 рублей доллар стоил в середине февраля 2022 года. За 5 лет инфляция в России там, процентов 45, наверное, составила. Да, то есть, в принципе, это означает, что вот рубль очень сильно укрепился, а экономика на это никак не отреагировала. Да, то есть, в принципе, там должен быть какой-то бум спроса на импортные товары, которого мы не видим. Да, вот, поэтому вот, там есть огромное количество валютных ограничений, да, когда у иностранцев какие-то совершенно безумные рубли, количество рублей заморожено на счетах ТПС. Здесь прошло, когда вот продавали Ситибанк там, не знаю, пару недель назад, то там появилась информация, что на счетах в Ситибанке находится 1 триллион рублей на счетах ТПС, замороженных денег. Да, и в принципе эти все деньги принадлежат иностранным инвесторам, и кто-то из них время от времени получает разрешение на то, чтобы вот эту валюту, эти рубли обменять на иностранную валюту, вывести из России. В каком объеме даются эти разрешения? Кому? По каким правилам? Да, в какой последовательности? Мы ничего не знаем. Поэтому вот строить какие-то прогнозы в той ситуации, когда у вас валютный рынок находится в руках бюрократов, то есть они решают, что будет происходить. Там их, от их решений зависит гораздо больше. Вот, поэтому я, честно говоря, вот так интуитивно для меня даже 70 рублей я не сильно верю в такой прогноз. А уж 35 тем более.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость работ? Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев, и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
16: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях Калининграда. Ленинграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Куршского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
15: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях. Поэтому с 25 мая по 26 июня в Калининграде пройдет акция по ранней диагностике рака кожи, сообщил глава Минздрава Сергей Дмитриев.
17: Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена. С профилактической целью консультироваться по состоянию родинок у специалиста рекомендуется раз в год. И не обязательно дожидаться проведения таких акций. Это можно сделать бесплатно в любой день, обратившись в регистратуру Центра специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6. К врачу нужно немедленно бежать, если родинка изменила цвет, форму, размер, либо начала болеть, чесаться или кровить.
15: Стоит отметить, что размещение крупной военной группировки в Калининградской области оказывает свое влияние на онкологическую обстановку, усугубляя экологические риски региона. По словам экспертов, на военных объектах области, а это и базы Балтфлота, и аэродромы, и ракетные части, сосредоточены объемы токсичных веществ, накопленных еще со времен Холодной войны. Так, утилизация и хранение агрессивных жидких топливных веществ, к примеру, гептила и его производных, создают долгосрочную угрозу для грунтовых вод. И именно эти вещества являются сильнейшими канцерогенами, провоцирующими рак печени, почек и кроветворной системы. К тому же интенсивная эксплуатация военной техники, полигоны для стрельб и склады горюче-смазочных материалов приводят к загрязнению почв свинцом и продуктами горения, что в свою очередь увеличивает риски онкопатологии через цепочку питания и воду. Отдельное внимание специалисты уделяют радиоэлектронному и электромагнитному излучению.
18: Калининградская область насыщена системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
15: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
19: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп». Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
15: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за 2 года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал без прозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить 2 нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за 2 года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в 3 раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей, по сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют. Это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно, просто случайность. Теперь внимание, потому что дальше информация, которую вам точно не расскажут по телевизору. Калининградская область – это военный регион. Здесь везде военные объекты, и эти объекты излучают. Радиолокационные станции РЛС – огромные радары, которые работают круглосуточно. Они следят за небом, ловят ракеты, защищают границы. И при этом облучают всех, кто живет рядом. Возьмем конкретный пример. Пионерский. Там стоит мощнейшая радиолокационная станция системы предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения – секретно. Карты электромагнитного фона – секретно. Медицинская статистика по военным городкам – секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно, но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны. Но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки. Сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди. Потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все. Дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме. Тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановят. Берегите себя, проходите обследование, не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? вы имеете право знать. Потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: В это невозможно поверить. Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных дронов. Берлин и Киев официально подписали декларацию о намерениях по совместной разработке вооружения – дальнобойных дронов. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита на Украину, страны запустят совместное производство вооружения дальностью полета до 1500 километров.
22: Германия и Украина – стратегические партнеры. С одной стороны, мы продолжаем поддерживать вас в вашей оборонительной борьбе, а с другой – все больше выстраиваем структурированное долгосрочное партнерство.
21: Пока конкретных деталей нет, однако известно, что речь идет как о беспилотниках с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных летать на 1500 километров. Ранее Украина объявила о прорыве в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. Это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России. В интервью немецкому изданию Die Welt министр обороны Украины Федоров заявил, что Киев разработал ряд боевых дронов с искусственным интеллектом на борту.
23: Большинство дронов, атаковавших российские нефтеперерабатывающие заводы, могут пролететь до 1000 километров. Но уже есть модели с радиусом действия более 1000 километров.
21: В последнее время атаки дронов по российским заводам и предприятиям ВПК стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин не раз заявлял о планах значительно увеличить производство отечественных беспилотников.
24: Вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. Выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз. В 10 раз.
21: По данным западной прессы, Украина сделала ставку на FPV-дроны – легкие и дешевые беспилотники для поражения бронетехники. Стоимость одного такого дрона от 350 до 1000 долларов, но при этом он способен уничтожать цели на миллионы, говорит авиаэксперт Константин Криволап.
25: FPV-дроны стали активно использовать на поле боя. Гоночные беспилотники адаптировали для военных целей. Они кардинально изменили представление о высокоточном оружии, позволив наносить точечные удары по противнику с минимальными затратами.
21: Эксперты отмечают, что Украина очень активно развивает свои программы беспилотников и получает помощь от западных стран, тогда как Россия в этом вопросе в основном полагалась на Иран. А он сейчас сосредоточен на собственных нуждах в области обороны и безопасности на фоне конфликта с США, что негативно повлияло на военное сотрудничество с Россией. Кроме того, оно может и вовсе прекратиться в результате давления со стороны Запада или других стран, считают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
26: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
27: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто? Выступая на одном из форумов, я сказал, у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 2022 году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
1: Главные новости дня.
21: Блокировки довели до ручки, и это еще не предел. Глава одной из самых влиятельных на IT-рынке компаний Наталья Касперская попала в опалу за критику ограничений интернета. Основательница InfoWatch Наталья Касперская прокомментировала заметку одного из изданий со статусом иноагента, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что в качестве председателя отечественного софта Касперская направляла премьеру Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайна письмо с критикой блокировок VPN и объяснением, почему это может привести к обрушению Рунета. Также издание сообщало, что в конце апреля Касперская якобы была на переговорах со второй службой ФСБ. В своем телеграм-канале Касперская написала, что этого не было.
0: Заметка говорит, что я якобы встретилась с руководством второй службы ФСБ и просила ее прекратить блокировки интернет-ресурсов, включая VPN. Жаль, что столько букв и электронов потрачено впустую, ибо ни с каким руководством второй службы, да и вообще с ФСБ я не встречалась.
21: В своем посте Касперская утверждает, что к ней обращались за комментарием журналисты, но она решила не отвечать. При этом одна из самых влиятельных женщин в сфере IT сообщила, что в марте ей показали нечто вроде докладной от второй службы ФСБ.
0: Это была распечатанная анонимка, без подписи и шапки, показанная из рук, где меня обвиняли в деятельности против важного для страны единого регистра заболеваний, и делался вывод, что я веду сознательную политическую деятельность в преддверии выборов в Госдуму. Я, честно говоря, за политическими новостями не слежу и в тот момент даже не знала, что у нас будут выборы в Госдуму в этом году. Но изучение анонимки вызвало у меня вопрос. Зачем вообще было вводить единый регистр, который гарантированно вызовет негатив населения именно в год выборов? Распоряжение правительства о вводе регистра с 1 марта текущего года уж точно не я лоббировала.
21: После этого, по словам Касперской, она попросила назначить встречу со второй службой ФСБ, чтобы обсудить эти претензии очно. Но никто из ведомства с ней не связался. Наталья Касперская добавила, что обсуждала возможную встречу с ФСБ в узком кругу коллег и не исключила, что этот разговор и стал поводом для публикации. Касперская утверждает, что считает себя государственником и патриотом. Но если кто-то в государстве делает, очевидно, технически рискованные шаги, то на это должен кто-то указать. В отдельном посте она подчеркнула, что в России завелось по факту низовое цифровое сопротивление.
0: Необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление, в точности по законам физики. При этом нам, очевидно, нужна высокая сопротивляемость населения. Учитывая, сколько всякого разного последнее время навалилось на нашу страну, война, массовые атаки беспилотников, увеличение налогов, проблемы в экономике и все прочее, чтобы противостоять всему этому, нужна высокая сопротивляемость нашего народа. Но почему тогда власти ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом?
21: В апреле Наталья Касперская раскритиковала действия Роскомнадзора после масштабного сбоя в Рунете. По ее словам, технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета, нет. Касперская констатировала, что у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков, а когда они появятся, мало не покажется никому. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
26: Российский политик и блогер Дмитрий Демушкин о ситуации, в которой оказался отечественный бизнес.
3: Мурманский, заявил он, имеющий оборот более 60 миллионов в год, в 2024 году получил чистую прибыль в размере 5 миллионов 100 тысяч. В 2025 году 2,5 миллиона, ну то есть в два раза меньше, там без копеек. При этом в 2024 году он заплатил 321 тысячу налогов, а в 2025 году он заплатил 3 миллиона налогов. есть сработал в убыток, получается, заработал 2,5. Итог деятельности, что падение прибыли на 51%, рост уплаты налогов и так далее, 835% они так посчитали, и владельцы магазин ликвидировали как бизнес.
4: Учим китайский вместе!
5: Как сказать по-китайски? Учиться никогда не поздно. И еще раз, фраза «учиться никогда не поздно» по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания.

0: согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
1: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
2: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
3: И Европы, кстати, не будет.
2: В этом случае Европы не будет.
3: Но нам-то от этого легче.
2: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак-дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: А вот России по Киеву, по центру Киева, бить практически уже необходимо. Понимаете? В отличие от Украины. Там мы рассказывали в предыдущем ролике о том, почему Украине в принципе нет никакого смысла от 9 мая атаковать именно парад. Есть масса других прекрасных целей. Да, то, что касается пиар-сопровождения какого-то и нанесения какого-то идеологического поражения противнику, то, господи, сам парад, который будет длиться 50 минут без военной техники, с перекрытием всех возможных каналов коммуникации, ну, все, пиар-задача-то выполнена, понимаете? Что может быть хуже? Что может, ну, Кремль реально предъявить народу при таком параде? Да ничего, потому что действия говорят громче, чем слова. И вот именно поэтому Кремлю выгодно ударить по Киеву, безусловно. Нечего больше предъявлять обществу, понимаете? Нужно чем-то его кормить. Потому что градус ненависти, градус вот этой вот народной войны по ассоциации со Второй мировой войной, этот градус очень высок. Причем вот мое ощущение личное не настолько даже у населения. Население уже замахалось. Ну вот серьезно. Вы знаете, как есть такая театральная пословица? Она очень грубая, но я постараюсь ее пересказать не грубо, а тактично. Что публика, конечно, дура. Но ее не проведешь, скажем так, вот нашел слово, не проведешь. То бишь, они могут быть и не особо осведомлены о тонкостях международного общения, геополитики, всего остального. Но народ чувствует, что не то пальто, не то кино, вообще не то кино. Вот вообще не то кино. А как народ это чувствует? Да просто. Машины не те. Все не то. Интернета нет. GPS не работает. И масса таких бытовых вещей, которые вдруг перестали быть доступны. И тут еще какая неожиданность. Оказывается, прилетают периодически беспилотники. С той стороны, с той территории, ну, с которой все должно было давным-давно закончиться. И как же жить? И почему-то беспилотники никто не сбивает. И это как-то все не совпадает с рассказом.

0: рассказываем о том, что Россия – это богатая, большая, могущественная страна, на которую никто никогда не захочет напасть, потому что побоятся. Да лупасят каждый день из Украины. Ничего не происходит. Так вот, народ, он уже понимает, что вот это вот все кино с СВО – это вообще не то. И оно идет, мягко говоря, не по плану. Эти разговоры, понимаете, они уже ушли из кухонь, они уже перешли на лавочки под подъездами. Я человек, который помнит СССР. И я очень честно могу сказать, как это происходило, да, перед развалом Советского Союза. В Советском Союзе люди всегда говорили на кухне. Вот если что-то нужно было обсудить, очень сильно ты мог что-то обсудить на кухне. Причем я сразу хочу подчеркнуть, это не была даже речь о каких-то геополитических процессах. Тебе нужно было купить банально новую зимнюю резину. Да, и ты на кухне там с кумом или с кем-то так под водочку выяснял, где это можно сделать. Нужно было гарнитур какой-то купить, не дай боже, там ребенка устроить в институт, не очень грамотного. Это все было на кухне. Ну и, конечно, политика потом досыпалась. Все, ай-яй-яй, как жить будем. Но это все было на кухне. Так вот, Советский Союз начал разрушаться и потом разрушился после того, как это все, что происходило на кухне, да, вот это все начало происходить на лавочках под подъездом. Вот когда бабки начали об этом разговаривать под подъездом в открытую, буквально через пару лет Советский Союз приказал долго жить. Все, люди перестали бояться. Вот сейчас в России такая же ситуация, понимаете? Они пока еще об этом говорят на кухне. Люди, простые люди, они уже все понимают, что не в то горло пошло, да, что нужно срочно это все дело как-то выплевывать. Но пока еще они об этом труд между собой, простите меня за такое выражение, на кухне. И вот сейчас Кремль должен продемонстрировать какую-то победу. Какую-то особую воинскую доблесть, какое-то особое достижение военное. Их нет на самом деле никаких. Все, наступление, все не то что стали, а отступает армия России во многих регионах. Понимаете, не во всех еще, но во многих отступает. Каких-то победных новостей их уже давно нет. Соответственно, нужно что-то показывать. Нужно народу показать кино. Знаете, как хлеба и зрелищ. Вот хлеб еще есть, тут не соврешь. Заходишь в магазин, и хлеб практически любой присутствует. А зрелищ нет. Вот как бы это все ужасно не звучало. Понимаете, что для многих людей война зрелище. Которых она не касается, да, они на это смотрят все как на компьютерную какую-то стрелялку, гонялку. И таких большинство, кстати, людей, это не единицы. А вот для них, нечего предъявить. А уже пора, понимаете, чтобы они все вот свои неудачи обсуждали на кухне, не дай боже, не вынесли их на уровень подъезда или бабушки под подъездом. Вот уже пора что-то показывать. А что можно показать в этой ситуации так, чтобы особо сильно не прилетел ответ? Да уже нечего на самом деле. Уже нужно или вступать в полноценный ядерный конфликт, с понятными перспективами взаимного уничтожения. Или еще осталось уничтожить центр Киева. И показать, что вот мы сейчас уничтожаем центр принятия решений. Кстати, если вы следите за сводками Министерства обороны России, они каждый день, каждый огневой удар, который они наносят, да, они его описывают как удар, который поразил все назначенные цели. Кто-то в это верит, никто, естественно. Поэтому вот это недоверие к министерству господина Белоусова, кстати, это вообще полное кино, этот господин Белоусов, как-то в отдельный раз. Вот это вот недоверие, оно уже чувствуется у народа. И нужно что-то дать. Понимаете, Киев очень лакомый кусок. И дипломатов предупредили о том, что вы куда-то уезжаете. Дипломаты уедут, естественно. Но выглядит очень заманчиво для России. Все, ничего другого на 9 мая, на праздник Победы, ты не покажешь. Нет другой Победы, довоевались, господин Белоусов, да? Довоевались же, правильно? Под реформами, под всеми вашими, под реорганизациями, довоевались до того, что на 9 мая нет никакой победы. И народ поедет на шашлыки и будет поднимать тосты на этих шашлыках. И им нужно что-то показать, чтобы они сидели там и говорили: да, вот это, конечно, да. Все, полное неверие, полный разброд и шатание в массах. А массы нужно собирать обратно. Поэтому я считаю, что у вероятности российского удара по Киеву, именно по центру Киева, по каким-то значимым для украинцев зданиям, намного выше, нежели вероятность удара ВСУ по Москве, по Красной площади в момент проведения парада. Почему? Да потому, что Украине это уже вообще не надо. Вот не надо. А России это надо еще как.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
4: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
3: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
5: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
3: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
6: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически, за каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
3: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания The Economist. Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
8: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
7: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
9: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
7: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
10: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
7: После 3-дневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
11: Синяя Z-борода об американских бомбах, которые получит Украина.
12: Американцы одобрили продажу Украине высокоточных управляемых авиабомб увеличенной дальности JDAM общей стоимостью в 374 миллиона долларов. Это, к слову, те самые бомбы, которыми бомбили Иран. Вес авиабомбы достигает 1000 килограммов в зависимости от модификации. Интересно, что при этом в Штатах заявили, что продажа будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США, и при этом не изменит военного баланса в регионе. Но с нашей стороны главное Трампа в телевизоре не ругать, а сосредоточиться на переговорном процессе. Не обострять ситуацию, ведь сделка по Донбассу уже близка. Нам так диджей Венс сказал, правда же? Дружим с Америкой, скоро вместе править миром будем. А бомбы весом тонну, которые на нас полетят, это так, мелочи.
11: Новые опасные дроны. Военкор Романов о том, как Украина может отвоевать ними Мариуполь.
13: Есть уже много видео, можно увидеть, как беспрепятственно над мариупольским участком трассы Р-150 летают вражеские хорнеты и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована из-за беспилотников противника. Движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа Хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными Хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
11: Дух Анкориджа – все. Александр Коц о том, как Дональд Трамп продаст Украине бомбы.
14: Американский Госдеп одобрил продажу Украине 1500 управляемых бомб с увеличенной дальностью и сопутствующего оборудования на общую сумму $374 миллиона. Применять это оружие будут украинские МиГ-29 и поставленные Западом F-16. И эти новости на фоне того, как на днях Трамп вновь заявил, что очень хочет завершить конфликт на Украине. Так хочет, что аж кушать не может. И тут же щедро отсыпает Киеву 1500 бомб. Хотя обещал прекратить прямые поставки только через покупателей в Европе. У нас же так охотно в это верили. Видимо, желание немного подзаработать оказалось сильнее. Дух Анкориджа стремительно испаряется из политической атмосферы.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
15: Трассу режут, тыла больше нет.
7: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
16: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
7: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
13: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
7: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
17: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся «Хорнеты». Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
7: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
18: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
11: Приднестровье под угрозой. Военкор Подубный о том, что задумала Украина.
15: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
11: Во главе не те люди. Военный журналист Анастасия Кашеварова про последствия ударов по Туапсе.
19: Противник методично несколько лет бьет по портам, по нефтеперерабатывающим заводам, то есть по стратегическим объектам. Давно пора уже собрать головастиков земли, крутых специалистов, а не генералов и высокопоставленных чиновников, которые не понимают в этом от слова совсем. Нужно не просчитывать прибыль от любой угрозы, а разработать эффективную защиту и иметь план «Б» по купированию, когда защиту все же пробили. Соберите технарей, водолазов, инженеров, военных земли, экологов, физиков, химиков, биологов. Скажите, ребята, вам месяц придумать и разработать проект защиты стратегических объектов. Не надо тащить своих, которые строили дачи. Нужны спецы, их достаточно. К ним нужно прислушиваться, а не отмахиваться, как от назойливых мух. Власть должна встать плечом к плечу с гражданским обществом, а не жаловаться на резонанс. Но это, конечно же, мои мечты. Никто свои кормушки отдавать не хочет.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
20: Блогер Вероника Гуреева о шокирующей инициативе властей, которые пытаются смягчить наказание для тех, кто совершил преступление против детей.
0: Накатились. Сейчас от часу не легче. Каждый день какие-то новые новости, которые меня сводят с ума. И сегодня я хочу поговорить о том, что создали инициативу «Прекрасные» в кавычках мужчины. Инициатива о послаблении наказания для педофилов. А точнее, чтобы было очень сложно доказать, что они вообще проявили какое-либо насилие. И 5000 мужчин уже подписали эту инициативу. Они проголосовали за нее. Сейчас я немножечко выдохну и буду по порядку просто обо всем говорить. Педофилы считают, что дети их оговаривают. Но вы вообще часто слышали истории, где девочки, женщины рассказывают о своих насильниках? Обычно это происходит где-то вообще во взрослом возрасте, да, уже когда сформировалась более-менее личность, и мы можем рассказывать о такой сложнейшей ситуации в своей жизни. А где-то в детстве дети чаще всего молчат, потому что дети, что дети боятся рассказать. А когда они рассказывают, очень часто они сталкиваются с тем, что им не верят, потому что на стране так принято, что ребенок что-то говорит, значит, он врет. Конечно, это очень удобная лазейка для педофилов. Очень легко ссылаться на то, что ребенок врет, и оставаться безнаказанным. Также, судя по содержимому этой инициативы, они хотят оставаться безнаказанными без доказательств самого проникновения. То есть должны быть какие-то доказательства увечья на половых губах, должны быть следы ДНК, должны быть вообще в целом следы того, что ребенка насиловали. Но следы на жертве могут остаться в случае, если где-то из подворотни на нее напал мужик и стал ее держать, душить, там какие-то увечья ей приносить, когда жертва сопротивляется. Да? Но чаще всего детей насилуют один и тот же взрослый мужчина, который обычно приближен к семье, либо вообще находится прямо в ней. И вот эти длительные сексуальные насильственные действия не оставляют следов. Потому что жертва чаще всего не сопротивляется, но это не значит, что она согласна. Но наши прекрасные, да, педофилы решили, что это хороший ход для того, чтобы создать эту инициативу и оставаться безнаказанными. И если эту инициативу примут, то получается, что к вашему ребенку может любой дядя в переулке где-нибудь подойти, распахнуть свое пальто, оказавшись совершенно голым перед ребенком, может даже потереться своими гениталиями об нее, может запугивать, я не знаю, делать все, что угодно, и остаться при этом безнаказанным. Более 5000 мужчин подписали эту инициативу. И очень важно, чтобы эту инициативу даже не стали рассматривать. Я думаю, что все женщины сейчас понимают, почему это важно. И я вот хотела бы, чтобы власти посмотрели, что это за 5000 мужчин, и добавили их в какой-нибудь, я не знаю, к особо опасным преступникам, которые не имеют права вообще быть рядом, находиться рядом с детьми.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня разберем одну, ну, очень парадоксальную ситуацию, которая сложилась к маю 2026 года.
22: Привет. Да, потому что то, что сейчас происходит на фронте, оно, ну, ломает вообще все классические военные концепции.
21: Именно. Статистика показывает, что стратегическая инициатива впервые за 3 года полностью перешла к украинским войскам. Предшествующий апрель стал, ну, прям катастрофическим для российской армии.
22: Там же была огромная потеря контролируемых территорий, да?
21: Да. Чистская потеря составила около 113 квадратных километров. Особенно масштабные откаты были на Купьянском и Покровском направлениях. И вот тут возникает колоссальный парадокс.
22: Ну да, потому что ожидалось же мощное весеннее наступление, бронетехнику копили месяцами, и что самое интересное, физически эти укрепления никуда не исчезли.
21: Ага.
22: Та самая знаменитая линия Суровикина. Бетонные доты, бесконечные траншеи, минные поля, они же на месте.
21: Да-да-да. Никто ковровыми бомбардировками этот бетон не стирал. И сегодняшняя задача – препарировать этот парадокс. Разобрать скрытый технологический коллапс. Классические доктрины 20 века просто оказались абсолютно бесполезными. И чтобы понять архитектуру этого провала, надо начать не с танков, а с того, как управляется бой.
22: Звучит так, будто перерезали какой-то критически важный нерв в системе. Что именно там обрушилось?
21: Скорость связи. Произошел эффект цифрового удушья. Смотри, до весны 2026 года координация многих российских подразделений выстраивалась удивительно неформальным образом.
22: Через гражданские сети?
21: Да, в основном через обычный мессенджер Telegram и спутниковые терминалы Starlink. Такая связка, как ни странно, давала феноменальную скорость. От момента обнаружения цели дроном до артиллерийского удара проходило, ну, минуты 2-3.
22: Подожди, но строить систему управления армией на базе коммерческого мессенджера и зависеть от спутников Илона Маска — это же...
21: Звучит как гигантская уязвимость, я знаю.
22: Вот именно. Это же просто должно было в какой-то момент схлопнуться.
21: И оно схлопнулось. Причем ударило с обеих сторон. Во-первых, российские власти сами заблокировали Telegram по соображениям безопасности.
22: Ага, выстрел себе в ногу.
21: А во-вторых, компания SpaceX программно отключила терминалы Starlink на линии фронта с российской стороны. Был внедрен жесткий контроль геолокации, терминалы просто превратились в куски пластика.
22: Слушай, ну, логичный вопрос. А где штатная связь? Неужели нет армейских закрытых радиосетей?
21: Комплексы есть, например, R-168. Но тут вмешивается физика. Эти станции используют старые алгоритмы прыжков по частотам.
22: Я неуязвима для современного рэба.
21: Очень уязвимы. Украинские системы радиоэлектронной борьбы просто забивают эти диапазоны белым шумом.
22: Плюс, если люди полтора года воевали с телефоном в руках, навык работы с нестабильной армейской рацией должен был, ну, просто атрофироваться.
21: Абсолютно точный вывод. Навык потерян. Настроить ретрансляторы, согласовать ключи шифрования — это время. Итог оказался фатальным. Время реакции выросло с 3 минут до 25, а иногда и до 30.
22: Но за полчаса любая мобильная цель уже давно уедет.
21: Вот именно. Артиллерия бьет по пустому полю. Это столкновение армии с телеграфом против армии на 5G. Потеря оперативной связи мгновенно запустила цепную реакцию. И ударила это по самому больному месту — по логистике. Сформировалась зона смерти.
22: Зона смерти звучит жутко. Какая у нее глубина?
21: Около 20 километров от линии боевого соприкосновения. И здесь поменялась сама философия войны. Если раньше дроны охотились за танками,
22: то теперь фокус сместился на обеспечение.
21: Точно. Уничтожать танк дорого и сложно. Гораздо эффективнее сжечь бензовоз. Танк без топлива ничем не отличается от бетонной коробки.
22: Согласен. Логично. И как поменялась статистика?
21: Раньше соотношение уничтоженной боевой техники к логистической было 3 к 1. Теперь 1 к 2. Дроны целенаправленно бьют грузовики, ремонтные летучки, машины с водой.
22: Подожди, но если днем так опасно, почему не двигаться ночью или мелкими группами?
21: Это правило работало в прошлых войнах. Современные украинские дроны-разведчики массово летают с компактными тепловизорами. Темнота больше не спасает.
22: А, двигатель же горячий.
21: Да, разогретый грузовик светится на остывшей земле, как сигнальный костер. Появился эффект стеклянного поля боя. Любое скопление больше 3 машин уничтожается за 15 минут.
22: И к чему это приводит на практике? Нельзя же просто оставить пехоту без подвоза.
21: Приводит к блокаде ротации. Люди сидят в окопах по 40, по 60 дней подряд без смены. Тотальное истощение.
22: Слушай, но тут возникает концептуальный вопрос. От дронов же всегда защищались РЭБом. Российские системы типа волнореза, они же должны просто обрывать связь между дроном и оператором.
21: Должны. Но технологии сделали огромный скачок. Произошел массовый переход на дроны с машинным зрением.
22: Это автономные системы? Искусственный интеллект?
21: Да. Примитивный, но крайне эффективный. Оператор нужен только на подлете. На расстоянии 300 или 500 метров пилот фиксирует пиксельный контур цели на экране, дальше оператор отпускает управление. Дрон сам летит в цель.
22: Получается, в самый критический момент удара радиосвязи вообще нет.
21: Совершенно верно. Локальный РЭБ становится бесполезным. Он может глушить все вокруг, но дрон не использует радиоканал. Он летит по картинке с камеры.
22: Поразительно. РЭБ пытается ослепить того, кто ориентируется по зрению, а не по радиоволнам.
21: Ага.
22: Но неужели рой таких легких дронов способен заменить настоящую ствольную артиллерию?
21: Давай посмотрим на математику. Производство украинских FPV-дронов вышло на уровень 150 тысяч штук в месяц. А в России аналогичные аппараты производятся в объеме 15-20 тысяч.
22: Разрыв почти в 10 раз.
21: И это дает колоссальную плотность огня. 150 тысяч — это около 5 тысяч высокоточных ударов в сутки по всему фронту. И с машинным зрением вероятность прямого попадания составляет 70-80%.
22: А у обычного снаряда?
21: 2-5%. Снаряды просто перепахивают поля. А дрон залетает точно в открытый люк танка.
22: Хорошо. Окопный РЭБ не работает.
2: Но ведь есть стратегическая противовоздушная оборона. Хвалюйные системы С-400, «Панцирь С-1», почему они пропускают копеечные куски пластика?
21: ПВО превратилось в дырявый зонтик. И здесь три причины. Первая – банальная перегрузка радаров.
2: Панцирь захлебывается от количества целей.
21: Именно. Он видит 20 дронов, но физически обстрелять может только 4. Остальные 26 просто летят дальше.
2: А вторая причина?
21: Экономика абсурда. Зенитная ракета стоит от 100 до 300 тысяч долларов, а дрон – 500 баксов.
2: То есть ты тратишь сотни тысяч на пластиковую игрушку. Это же прямой путь к финансовому истощению ПВО.
21: Да, боекомплект сгорает за пару дней, а логистика-то парализована в зоне смерти, помнишь? Но есть и третья причина – физикообнаружение.
2: Слепые зоны радаров?
21: Ага. Радары проектировались для перехвата металлических, истребителей и крылатых ракет. А современный дрон сделан из карбона, дерева, композита.
2: И летит, наверное, очень низко.
21: 10-20 метров над землей. Радар просто не отличает его от стаи птиц или шума деревьев, пока дрон не окажется вплотную к цели.
2: А ведь они теперь бьют очень далеко, в глубоком тылу.
21: На глубину до 2000 километров. Нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане, Башкортостане. И защитить плотным кольцом ПВО территорию, где живет 70% населения России, это физически невозможно.
2: И весь этот технологический коллапс должен вести к какому-то нереальному перемалыванию ресурсов. Особенно людей.
21: Математика истощения тут суровая. Безвозвратные потери оцениваются в 35 тысяч человек ежемесячно.
2: А набор?
21: И качество подготовки падает.
2: Ну да, людей же не хватает, значит, обучают быстрее.
21: 4-6 недель полигона. Солдаты просто не знают, как прятаться от тепловизоров. 40% потерь – это первый месяц на фронте.
2: Ужас. А техника?
21: Стволы артиллерии из-за постоянной стрельбы изнашиваются за 20-30 дней. Снаряды начинают лететь криво. Металлургия не успевает вытачивать новые стволы.
2: Слушай, ну вот тут главный вопрос. Генералитет же — это люди с высшим образованием. У них эти цифры лежат на столах. Как они могут это игнорировать?
21: Это культура институциональной лжи. Иерархическая фильтрация негатива. Потеря деревни на уровне роты превращается в докладе в, цитирую, «тактический маневр».
2: А батальон пишет в бригаду об успешном отходе на выгодные позиции.
21: Точно. А в генштаб ложится рапорт, что линия фронта стабильна. Система жестко наказывает за плохие новости.
2: И в итоге демиралы планируют мощное наступление, думая, что у них свежие бригады.
21: А приказы приходят измотанным людям в окопах, у которых нет ни связи, ни ротации.
2: Но ведь реальность прорвет эту информационную блокаду.
21: Уже прорывает. В среде провоенных авторов, так называемых Z-блогеров, началась настоящая паника. Армия горит под ударами дронов.
2: Да, я видел эти публикации. Колоссальный когнитивный диссонанс. По телевизору сплошные успехи и перехват инициативы.
21: А в соцсетях видео разбитых колонн от самих военных, жалобы на отсутствие снабжения, сборы на китайские рации. Пропаганда просто рушится под весом показаний с мест.
2: Слушай, если свести все это воедино, получается абсолютный тупик для классических доктрин. Май 2026 года доказывает, что миллионы солдат и глубокие траншеи просто бессмысленны в войне 21 века.
21: Бетонный окоп не защитит от автономного робота с искусственным интеллектом. Линия Суровикина не спасает.
2: И вот что пугает. Если сегодня копеечные дроны из пластика парализуют армию и обнуляют систему ПВО за миллиарды долларов...
21: Возникает вопрос. А что будет через 5-10 лет? Станут ли классические танки и пехотные штурмы таким же пережитком прошлого, как кавалерия? С шашками после появления пулеметов.
2: Да уж, технологии переписывают правила войны быстрее, чем военные успевают переписать уставы.
21: На этом, пожалуй, будем заканчивать. До встречи в следующем разборе. Услышимся.
2: Пока.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Доброго времени суток всем слушателям и читателям. Сегодня мы с вами вернемся к рассмотрению вопроса военнослужащих, которые находятся на СВО. Ко мне обратился военнослужащий с вопросом по поводу содержания военнослужащих, не заключивших контракт. В целях безопасности имена и подразделения я не называю. Геннадий Петрович, какая ответственность командира воинской части в Донецке за содержание солдата, который не заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны Российской Федерации? Командир воинской части несет ответственность за содержание и действия военнослужащих, находящихся под его командованием, в том числе и за тех, кто не заключил контракт на прохождение военной службы с Министерством обороны. Если в воинской части в Донецке либо в другом регионе находится солдат, который не заключил контракт, но при этом содержится в части или участвует в боевых действиях, ответственность командира может быть следующей. Во-первых, нарушение законодательства. Военнослужащий, который не заключил контракт, по закону не должен привлекаться к участию в боевых действиях или содержаться в воинской части в качестве контрактника. В случае выявления подобных нарушений, командир части может быть привлечен к ответственности за превышение должностных полномочий или за другие нарушения законодательства. Это может повлечь за собой дисциплинарные меры вплоть до увольнения или даже уголовное преследование. Во-вторых, административная ответственность. Если в ходе проверки будет установлено, что командир допустил нарушения, связанные с незаконным содержанием военнослужащих, не заключивших контракт, он может быть подвергнут административным санкциям. Это может включать штрафы, выговора или другие меры воздействия со стороны вышестоящего командования. В-третьих, уголовная ответственность. В случае, если действия командира привели к серьезным последствиям, например, к гибели или тяжелому ранению военнослужащего, который не должен был участвовать в боевых действиях, командир может понести уголовную ответственность за свои действия или бездействие. Это может включать статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, такие как превышение должностных полномочий или неисполнение обязанностей по службе. И, в-четвертых, моральная и материальная ответственность. В некоторых случаях, если незаконные действия командира привели к причинению вреда военнослужащему или его семье, возможно предъявление исков о возмещении материального и морального ущерба. Командир обязан действовать в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и военными уставами в том числе, обеспечивая законное содержание и действия всех военнослужащих. Если солдат не заключил контракт, он не может быть привлечен к обязанностям, предусмотренным для контрактников, и командир должен обеспечить выполнение этого правила. Но все-таки следует помнить, что каждая ситуация отдельная и требует тщательного изучения. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Власти готовятся к ЧП. Получателей помощи при чрезвычайных ситуациях теперь определяет региональное правительство. Что угрожает калининградцам? Опасность рядом. В Калининградской области растет число онкобольных. Как на рост смертности от рака влияют военные объекты области? Чудеса, да и только. Реконструкция очистных сооружений Калининграда за 2 года подорожала в 3 раза, а реконструкция канализационной станции почти на 25%. Кто и зачем взвинчивает стоимость работ? Итак, начнем с того, что депутаты Заксобрания Калининградской области поддержали инициативу губернатора и внесли изменения в областной закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Документ, датированный 1997 годом, внезапно решили изменить спустя почти 30 лет. Согласно новым поправкам, теперь не депутаты, а правительство будет определять, кому и за что полагаются выплаты в случае чрезвычайных ситуаций. Мол, для упрощения процедуры все полномочия по финансовой части вопроса решено сосредоточить в исполнительной власти. Поэтому отныне на определение и конкретных случаев, и круга лиц для денежных выплат при ЧП депутаты повлиять не смогут. Это прерогатива исключительно правительства. Также в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указано, что на территории Калининградской области чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера до настоящего времени не возникали. Однако потенциальные риски есть, причем из-за особенностей эксклава любая крупная чрезвычайная ситуация может быстро приобретать критический характер, предупреждает военный эксперт Юрий Кнутов.
8: Во-первых, Калининградская область является местом дислокации носителей ядерного оружия. Наличие оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», способных нести ядерные боеголовки, создает постоянный риск технологических инцидентов при транспортировке, хранении или обслуживании спецбоеприпасов. Кроме этого, к мгновенному заражению густонаселенных районов могут привести, например, аварии с выбросом аммиака на предприятиях пищевой промышленности в Светлом или хлора на водопроводных станциях Калининграда. Добавим тот момент, что железнодорожные узлы и порты регулярно переваливают нефтепродукты и сжиженный газ. Взрыв или утечка в ограниченном пространстве портовых терминалов грозит экологической катастрофой для Куршского и Калининградского заливов. Нужно учитывать и природный фактор. Сильные зимние и весенние штормы ежегодно уничтожают пляжи и авандюны на курортном побережье. Это создает дополнительную угрозу обрушения прибрежной туристической и жилой инфраструктуры. Ситуацию усугубляет и то, что более 20% территории Калининградской области находится ниже уровня моря.
6: И к другим не менее актуальным и тревожным новостям. В регионе увеличивается количество онкобольных. Уровень заболеваемости раком в Калининградской области составляет 548 случаев на 100 тысяч населения. Это почти на 20% превышает средний показатель по России. При этом смертность от новообразований показала резкий рост за последний год на целых 13%. По данным регионального Минздрава, на первом месте среди онкозаболеваний – рак кожи и меланома. Например, в прошлом году в регионе выявили 181 случай меланомы и 977 других злокачественных новообразований кожи. А с начала этого года уже обнаружили 20 и 98 случаев соответственно. Трагического финала можно избежать, если выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях. Поэтому с 25 мая по 26 июня в Калининграде пройдет акция по ранней диагностике рака кожи, сообщил глава Минздрава Сергей Дмитриев.
8: Рак кожи, диагностированный на ранних стадиях, очень хорошо поддается лечению, и его выявлением должны заниматься не только дерматологи и онкологи, но и врачи первичного звена. С профилактической целью консультироваться по состоянию родинок у специалиста рекомендуется раз в год. И не обязательно дожидаться проведения таких акций. Это можно сделать бесплатно в любой день, обратившись в регистратуру Центра специализированных видов медпомощи на Барнаульской, 6. К врачу нужно немедленно бежать, если родинка изменила цвет, форму, размер, либо начала болеть, чесаться или кровить.
6: Стоит отметить, что размещение крупной военной группировки в Калининградской области оказывает свое влияние на онкологическую обстановку, усугубляя экологические риски региона. По словам экспертов, на военных объектах области, а это и базы Балтфлота, и аэродромы, и ракетные части, сосредоточены объемы токсичных веществ, накопленных еще со времен Холодной войны. Так, утилизация и хранение агрессивных жидких топливных веществ, к примеру, гептила и его производных, создают долгосрочную угрозу для грунтовых вод. И именно эти вещества являются сильнейшими канцерогенами, провоцирующими рак печени, почек и кроветворной системы. К тому же интенсивная эксплуатация военной техники, полигоны для стрельб и склады горюче-смазочных материалов приводят к загрязнению почв свинцом и продуктами горения, что в свою очередь увеличивает риски онкопатологий через цепочку питания и воду. Отдельное внимание специалисты уделяют радиоэлектронному и электромагнитному излучению.
9: Калининградская область насыщена системами противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационными станциями и комплексами радиоэлектронной борьбы. Сверхвысокочастотное излучение мощных военных радаров при длительном воздействии на население угнетает иммунную систему. В итоге ослабление естественного противоопухолевого иммунитета повышает уязвимость организма к агрессивным формам рака. Еще нужно учитывать и хронический стресс жителей Калининградской области. Ведь жизнь в эксклаве, окруженном силами НАТО, на фоне постоянных сообщений о развертывании комплексов «Искандер», ядерном сдерживании и возможных военных сценариях, например, в районе Сувалкского коридора, держит население в состоянии психоэмоционального напряжения, что также ускоряет развитие опухолевых процессов.
6: Видимо, осознавая все существующие риски для жителей региона, власти инициировали онкопатруль – специальное мероприятие по выявлению рака у работников крупных предприятий в Калининградской области.
10: Онкопатруль уже побывал в Гусевском водоканале и у агрохолдинга «Долгов Групп». Сначала симптомы онкологии бригада медиков выявляла анкетированием, потом обследованиями, а в результате были найдены 63 подозрительных человека. После консультаций на дополнительное обследование направлены 21 человек. Если признаки новообразований подтвердятся, то за них всерьез займется онкологический центр.
6: И в завершении любопытная арифметика. В Калининграде второй этап реконструкции канализационной станции на улице Полоцкой удивительным образом подорожал за 2 года на 23%. Для сравнения, если в 2024 году стоимость реконструкции оценивалась в 987 миллионов рублей, то сейчас требуется свыше 1 200 000 000 рублей. Распоряжение об изменениях подписал без прозванных. За эти деньги обещают построить коллектор длиной 3,5 километра и уложить 2 нитки трубопровода. Работы идут за счет областного бюджета. Закончить их планируют в 2027 году. Станция, по словам губернатора, сильно изношена. Оборудование ломается постоянно, а город растет, и канализация нужна новым районам. Вот только интересно, почему тогда, когда средняя инфляция не превышает 6% в год, стоимость работ за 2 года поднялась без малого на четверть. Вопросы сами собой возникают и к другому глобальному проекту. Правительство увеличило объем финансирования реконструкции очистных сооружений Калининграда с 1 700 000 000 до целых 5 миллиардов рублей. То есть реконструкция очистных сооружений на Балтийском шоссе выросла почти в 3 раза, или почти на 3,5 миллиарда рублей, по сравнению с параметрами, утвержденными в 2024 году. Кстати, проект пока не получил положительного заключения государственной экспертизы. В общем, были бы деньги налогоплательщиков, а что с ними делать, чиновники сами разберутся. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио Лента «Балтийский лоцман».
18: Калининград вымирает от рака. И это не страшилка. Это медицинская статистика, которую власти предпочитают не замечать. Пока жители области умирают от онкологии, все чаще, все моложе. Давайте по фактам, потому что факты здесь – это приговор. Калининградская область в топ-10 регионов России по росту числа онкологических больных. По данным Минздрава за 2025 год, прирост плюс 8,6%, почти 9%. Средний показатель по стране плюс 3,2%. Мы обогнали среднюю цифру в 3 раза. Но это еще не все, потому что дальше начинается самое страшное. Рак молодеет. И это не просто слова. Это статистика, которую подтверждают врачи. Смертность от рака среди людей от 30 до 59 лет, то есть тех, кто работает, растит детей, строит жизнь, выросла на 12,4% за последние 3 года. 12%! Это не старики, которые и так болеют. Это молодые люди. И они умирают все чаще, все раньше. А врачи, когда думают, что их никто не слышит, говорят прямо: «У нас область военная, вот вам и ответ». Совпадение, конечно.

Радиолокационная станция – система предупреждения о ракетном нападении. Это не маленькая вышка мобильного оператора. Это огромный военный радар, который работает без остановки, день и ночь, год за годом. И все, кто живет в радиусе 10-20 километров от таких объектов, получают дозу излучения каждый день. Официально это называется красиво – электромагнитный смог. Звучит почти безобидно, правда? Смог такой смог. Только вот клетки вашего организма на этот смог реагируют мутациями и ростом опухолей. А теперь самое интересное. Попробуйте узнать реальный уровень излучения вокруг военных объектов. Попробуйте. Не получится, потому что все засекречено. Замеры уровня излучения секретно. Карты электромагнитного фона секретно. Медицинская статистика по военным городкам секретно. А независимых экологов к этим территориям просто не допускают. Государственная тайна, понимаете ли? Нельзя врагам показывать, где у нас радары стоят. Хотя все и так знают, где они стоят. Их из космоса видно. Но вот сколько они излучают – это секрет. От кого секрет? От вас. От жителей, которые живут рядом и умирают от рака. Роспотребнадзор, конечно, говорит, что все в норме. Нормы соблюдаются. Опасности нет. Только вот эти нормы писались десятки лет назад, когда таких мощных систем просто не было. А современные военные радары работают на совсем других мощностях. И круглосуточно. Не час в день, не неделю в месяц, а постоянно. Старые нормы на это не рассчитаны, но пересматривать их никто не собирается. Зачем? И вот на этом фоне, когда онкологических больных все больше, в области катастрофически не хватает врачей-онкологов. Сотни человек. Сотни. Не десятки. Сотни специалистов, которых просто нет, потому что зарплаты низкие, условия работы тяжелые, и врачи уезжают. Кто в Москву, кто в Питер, кто вообще из страны. А больные остаются здесь и умирают в очередях к врачам, которых нет. А знаете, на что власти тратят деньги? На патриотическое воспитание – 50-70 миллионов рублей в год. На аквапарк «Белая дюна» – 4 миллиарда 900 миллионов рублей государственных кредитов. Почти 5 миллиардов на развлекалово. Пока онкологический центр годами не может выйти на полную мощность, пока врачей не хватает, пока оборудование старое, но зато будет аквапарк для туристов и флаги в школах для патриотизма. А люди пусть в очередях на МРТ стоят. По полгода. С раком. Давайте про эти очереди, потому что это отдельная трагедия. Запись на МРТ по бесплатной медицине – это 3-4-5 месяцев ожидания. КТ – 2-3 месяца. Для онкобольного это смертный приговор. Потому что рак не ждет. Опухоль растет, метастазы разрастаются. И человек, который мог бы выжить, если бы его вовремя обследовали и начали лечить, умирает. Потому что очередь. А частная диагностика? МРТ – 10-15 тысяч рублей. КТ – 7-10 тысяч. У многих таких денег просто нет. Особенно у пенсионеров, которые получают 16 тысяч в месяц. И это не только радары. В области годами хранятся компоненты ракетного топлива, старые боеприпасы, химикаты, которые разлагаются и попадают в почву, в грунтовые воды, оттуда в колодцы, в огороды, в еду, которую вы едите. И никто это не проверяет. Потому что военные склады – это закрытая территория. Опять секретность? Опять государственная тайна? А люди болеют и умирают. И никто не считает связь. Система бросает больных один на один с болезнью. Диагноз поставили, и все. Дальше сам. Нет денег на лекарства? Твои проблемы. Не можешь попасть к врачу? Записывайся в очередь на полгода. Нужна помощь на дому? А кто тебе ее окажет? Медсестер не хватает, социальных работников не хватает. Денег на это не заложено в бюджет. Зато заложены миллиарды на аквапарки и концерты для чиновников. Зато есть деньги на флаги и символику, а на помощь умирающим людям, извините, не предусмотрено. Подведем итог. Калининградская область – военный регион. Здесь везде военные объекты, которые излучают. Здесь хранятся тонны опасных химикатов, и на этом фоне рекордный рост онкологических заболеваний, особенно среди молодых. А что делают власти? Засекречивают данные, говорят, что все в норме, тратят миллиарды на развлечения и экономят на врачах и оборудовании.

0: оборудовании. Пока область превращают в неприступную крепость, жители этой крепости умирают от рака. В очередях, к врачам которых нет, на фоне радаров, которые работают круглосуточно, и никто не отвечает за это. Никто. Что делать? Требовать рассекречивания данных по уровню излучения вокруг военных объектов. Требовать независимой экологической экспертизы. Требовать финансирования онкологической службы. Не патриотизма, а врачей. Не аквапарков, а оборудования. Не концертов, а лекарств. Потому что пока приоритеты такие, какие есть сейчас, Калининград будет вымирать от рака. Медленно, но верно. И отчеты об успехах это не остановит. Берегите себя, проходите обследование, не ждите, когда станет совсем плохо. И требуйте от властей ответов. Куда уходят деньги? Почему не хватает врачей? Какой реальный уровень излучения в вашем районе? Вы имеете право знать, потому что это ваше здоровье, ваша жизнь. И услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Следующая цель Армения. Владимир Путин намекнул, что Еревану нужно подумать, зачем ему ЕС. Где-то это уже было. Как заявил Владимир Путин, планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу, но, как считает Владимир Путин, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
3: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум. Например, это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
2: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все это привело впоследствии к госперевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи пишут, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕАЭС, поскольку в этом нет необходимости.
4: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
2: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян сказал, что не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане в конце мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
5: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что Сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
2: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Как заявил министр иностранных дел страны Рарат Мирзоян, законопроект изначально был представлен на рассмотрение Национального собрания как гражданская инициатива.
6: Европейский Союз неоднократно выражал свою политическую поддержку демократии в Армении, выражал свою готовность и фактически участвовал в обеспечении безопасности вокруг Армении. Евросоюз также выражал готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.
2: По мнению экспертов, Ереван все больше отдаляется от России, партнерство с которой в руководстве Кавказской республики теперь называют стратегической ошибкой. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Российский тележурналист Александр Рогаткин назвал причину, по которой отечественное ПВО не в состоянии отразить атаки дронов на порты и нефтеперерабатывающие заводы.
8: Продолжаются налеты на нашу критическую инфраструктуру, энергетическую, и ничего мы с этим поделать не можем. Хотя я, собственно говоря, не понимаю, в чем проблема. Потому что эти беспилотники, что из себя представляют? Это даже не уровень Великой Отечественной войны. Это деревянные какие-то из реек, там, из палок. Мы не можем выстроить нормальную противовоздушную оборону против них. В чем проблема-то? Почему не разнесли наши порты под Ленинградом? То есть стащили все ПВО Подмосковье. Да. Когда поедешь по Подмосковью, то ты видишь вот эти башни с панцирями там наверху, да, видишь реально установки противовоздушной обороны. Они есть. В других регионах, ну, я не так часто их видел. А где вот эти мобильные группы? В Воронежской области, в Тамбовской области.
1: Криминальные новости.
9: Четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. В Краснодарском крае, в городе Гулькевичи, ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу и выстрелил в двух 15-летних учеников. Они получили ранения в висок и живот. Школьников госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. В региональном управлении МВД уточнили, инцидент произошел в школе номер 1. Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. По данным базы, перед нападением подросток заказал оружие в интернете. И это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в школе под Ирбитом 13-летний мальчик с пневматического пистолета из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ее госпитализировали. А 3 февраля в Уфе 9-классник с травмата ранил учителя. В Москве полицейские задержали и избили подростка по ошибке. Его перепутали с подозреваемым. Как пишет «Осторожно, Москва» со ссылкой на маму школьника, его задержали по дороге в школу. Силовики повалили мальчика на землю, связали ему руки ремнем и затолкали в машину. По дороге в отдел подростка били головой о сиденье автомобиля. Во время задержания правоохранители не представились и не объяснили причину происходящего. Уже в отделе выяснилось, что подростка задержали из-за сходство с подозреваемым в совершении преступления. Мальчика более 2 часов удерживали в отделе, не сообщая об этом родителям. После освобождения семья обратилась в травмпункт и вызвала скорую помощь. Сейчас подросток находится в больнице с сотрясением головного мозга. Врачи зафиксировали у него кровоподтеки и множественные ссадины. Родители пострадавшего подали заявление на действия сотрудников полиции в МВД и Следственный комитет. Также обратились к детскому омбудсмену. Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего зама Шойгу активы на 5,5 миллиардов рублей. Обратить в доход государства требует имущество бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и его родственников, пишет «Коммерсант». По версии следствия, активы приобрели на средства из непредусмотренных законом источников. Основные претензии связаны с компанией «Сандора», на счетах которой находилось около 3 миллиардов рублей. Следствие считает, что фирма участвовала в поставках для Минобороны по завышенным ценам, а ее фактическим владельцем был Цаликов, хотя сам он это отрицает. В иске перечислены десятки объектов недвижимости, автомобили и крупные суммы на счетах. При этом официальный доход Цаликова за 2012-2025 годы составил около 163 миллионов рублей. Цаликова, напомню, задержали 5 марта по обвинениям в растрате, легализации денег и получении взяток. Ранее он считался одним из ближайших соратников бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
10: КВН от правительства. Вице-премьер Новак заявил, что за последние 3 года россияне стали больше зарабатывать, и их доходы выросли на треть. Люди не согласны. Похоже, правительство решило поднять настроение гражданам с помощью статистики. Вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости» огорошил заявлением, что за последние 3 года реальные доходы населения взлетели на 26%, а зарплаты почти на четверть. По словам Новака, это лучшие темпы за 20 лет, а бедность в стране практически побеждена.
11: За последние 3 года реальные денежные доходы населения выросли на 26%. Рост шел за счет всех компонентов оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов, доходов от собственности. Это самые высокие темпы за последние 20 лет.
10: Однако у россиян, которые ежедневно видят новые ценники в магазинах, возник вопрос, учитывали ли в этом росте инфляцию и то, во сколько раз за эти годы подорожал базовый продуктовый набор.
12: Россияне продолжают массово жаловаться на высокие цены в магазинах. Эта тема уже несколько месяцев остается одной из самых популярных в соцсетях.
13: За 4, мать его, ингредиенты я отдала почти 800 рублей.
14: Время недостаточно, 1000 рублей, чтобы сделать... Греческий салат. У меня 900 рублей на карте. Это все, что я смогла купить. Как элементарно сейчас жить на эти деньги.
10: Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами статистики, говорит экономист Денис Кузьменко.
15: Отчет Новака – это классическая средняя температура по больнице, включая морг и реанимацию. Да, доходы выросли, но у кого? Огромные выплаты военным и сотрудникам ВПК действительно раздули статистику, но для миллионов бюджетников и работников сферы услуг этот рост был полностью съеден инфляцией. Когда вице-премьер говорит о росте на треть, он забывает добавить, что стоимость жизни выросла на все 100%. Это не рост благосостояния, это попытка замаскировать падение уровня жизни красивыми индексами.
10: По данным Новака, уровень бедности снизился до 6,7%. Социолог Татьяна Ларина предупреждает, что черта бедности в России – понятие крайне растяжимое.
16: Статистика бедности в России давно превратилась в инструмент манипуляции. Если вы зарабатываете чуть больше прожиточного минимума, вы официально уже не бедны. Но по факту после оплаты ЖКХ и лекарств у людей не остается денег даже на качественную еду. Вера в эти цифры живет только в кабинетах правительства. На улицах же мы видим обратное. Люди экономят на всем, а кредитная кабала достигла угрожающих масштабов. Цифры Новака – это КВН от правительства, который уже никого не смешит.
10: Разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью и доходами россиян встает все больше. Статистика вице-премьера Новака стала главным тому подтверждением. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
17: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что современные технологии – это вред, и они только помогают американским глобалистам контролировать население.
18: Львиная доля информации, которую мы получаем через наши смартфоны, это, конечно, кич. Львиная доля. Мы с вами находимся в смартфонах 5-7 часов в день, в среднем. Что мы там смотрим? Рилсы? Вот это ярчайший пример кича. Рилсы. Понимаете, вот в гробу переворачиваются великие ученые прошлого, которые совершили великолепные открытия, в гробу переворачиваются, когда думают, если там в гробу думают, конечно, что их открытие привели к тому, что теперь миллиарды людей смотрят рилсы. Это вот кич. С другой стороны, есть деятели Силиконовой долины, которые пользуются технологическими инновациями, задача которых, вы, может быть, читали последние тезисы, последние разработки идеологические, которые хотят следить за людьми, которые хотят манипулировать людьми, которые не хотят никакой демократии на самом деле, то, что стали сейчас называть технофашизмом. Технический прогресс, научный прогресс ведет к технофашизму. Этому надо противостоять. Это очень серьезные дела. И кто будет этому противостоять, если по этой дорожке пытаются вести человечество нынешние лидеры, нынешняя самая сильная страна мира США? Это очень серьезное дело, как этому противостоять. И еще один пункт по поводу торжества прогресса. Вот дайте мне фотографию. А, вот это тоже я хочу отметить по поводу прогресса. Да, смотрите, 4 промышленных революции произошло. Это примерно написано вклад промышленных революций в человеческое развитие. Первая промышленная революция, вторая, третья сереньким отмечена, и четвертая, то, что началось сейчас. 80% примерно того, что нас окружает, это результаты первой и второй промышленных революций. Железные дороги, самолеты, телевизоры, звукозапись, вот компьютер – это третья промышленная революция в самом начале. Если вы вспомните, что нас окружает, это результаты достижений 19 и 20 века в огромной степени. Это, кстати, не мой график, это график, который там написано, Всемирный экономический форум. График, который построили как раз либералы и те, кто хочет управлять миром. И они признают, что развитие тормозится.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Переломный момент СВО. Впервые за 3 года инициатива на фронте перешла к Украине. Чего ждать дальше? Этот сенсационный тезис опубликовали военные обозреватели влиятельного издания The Economist. Они проанализировали спутниковые данные и карты продвижения армии на фронте и пришли к выводу, что впервые, почти за 3 года, стратегическая инициатива полностью перешла к ВСУ. Апрель стал для российской армии черным месяцем. Войска потеряли на 113 квадратных километров больше, чем смогли взять под контроль. Ожидаемый весенний прорыв на фронте не просто забуксовал, он обернулся откатом. О том, почему фронт начал трещать по швам, говорит военный эксперт Валерий Сочнев.
19: Это эффект цифрового удушья. Власти сами выстрелили себе в ногу, когда начали войну с Телеграмом и запретили Старлинки. В условиях, когда 8 из 10 ударов наносят украинские дроны, остаться без связи – это самоубийство. Украинская зона смерти растянулась на 20 километров вглубь российского тыла. ВСУ больше не бегают за одиночными штурмовиками. Они системно выжигают все. Склады, бензовозы. У России просто не осталось безопасных зон для ротации.
10: На этом фоне даже российские разработчики БПЛА признают, что небо проиграно. Пока ВСУ научились сбивать чуть ли не все запущенные по крупным городам шахеды, российское ПВО оказалось на это не способно, хотя бы потому, что территория страны гораздо больше. В итоге беспилотники уже достают даже до тех регионов, которые раньше считались тыловыми. А там живет 70% населения страны, говорит Z-блогер Максим Калашников.
20: Давайте честно, мы горим. Пока в Москве надувают щеки и обсуждают визиты американских гонцов от Трампа, на земле ситуация деградирует каждый час. Наши позиции по Купянскам, которые брали месяцами, разлетаются в щепки за дни. Мы теряем территории быстрее, чем наши пропагандисты успевают придумывать оправдания про улучшение позиций. Украина заваливает нас дронами, а мы отвечаем только горой трупов и враньем в докладах.
10: Ситуация на фронте изменилась радикально. ВСУ перешли к активным контратакам. Пока Генштаб ищет виновных в провалах логистики, Украина методично уничтожает важные объекты в глубоком тылу, говорит военный обозреватель Роман Вершинин.
21: Картина безрадостная. Мы видим переход к маневренной обороне Украины, которая внезапно превращается в наступление. Попытка Кремля выторговать перемирие через Вашингтон – это просто крик о помощи, чтобы остановить обвал фронта. Но пока политики говорят, дроны продолжают выжигать инфраструктуру, без которой любая армия превращается в толпу.
10: После трехдневного перемирия, объявленного по инициативе Вашингтона в честь 9 мая, появилась информация, что армия России готовит новое наступление. Для него якобы уже готовы штурмовые группы. Именно с этим связан дефицит солдат на фронте. Средний срок жизни штурмовика ничтожно мал. Этого не могут скрыть даже самые лояльные к Минобороны Z-каналы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Солдатская почта.
10: Мы не пушечное мясо. Покалеченный ветеран СВО вышел на одиночный пикет в Чебоксарах.
23: Не надо нас считать расходным материалом, пушечным мясом.
10: С таким плакатом к мемориалу в Чебоксарах вышел Дмитрий Бодягин. Ветеран СВО, доброволец, вернувшийся с фронта с тяжелой депрессией, он уже год пытается достучаться до властей Чувашии. Бодягин прямо заявляет, чтобы найти работу по специальности, ему пришлось скрывать свое участие в СВО, поскольку работодатели просто отказываются брать на службу людей с фронтовым прошлым.
23: Ветеране спецоперации требуют прекратить дискриминацию ветеранов при трудоустройстве, привлечь к ответственности тех, кто оскорбляет защитников Отечества, реакцию властей Чувашии публично и немедленно.
10: История Бодягина не единична. Почему общество пытается отгородиться от вернувшихся солдат, объясняет социолог Игорь Ремизов.
23: Случай Бодягина – это симптом глубокого социального раскола. Пока телевизор лепит образ героя, реальный бизнес видит в ветеранах угрозу. Это люди с ПТСР, непредсказуемым поведением и специфическим опытом. Провозглашенная программа элиты. Время героев работает только для лояльных лиц из телевизора. Обычные добровольцы, вроде Бодягина, сталкиваются с тихим бойкотом. Общество на подсознательном уровне хочет забыть о войне, и люди в камуфляже напоминают им о том, о чем помнить не хочется.
10: Сам Бодягин признается, что лечится от тревожного расстройства и даже писал в ФСБ о намерении просить убежища на Западе из-за преследований на родине. Психолог Ольга Данилова отмечает, что таких ветеранов становится с каждым днем все больше.
16: Дмитрий Бодягин озвучил страх тысяч своих сослуживцев. Страх быть выброшенными на обочину. Он пошел на фронт добровольно, а вернулся в мир, где его опыт считается клеймом. Когда глава региона встречается только с удобными ветеранами, у остальных копится глухая ярость. Лозунг «Не считайте нас пушечным мясом» – это уже не крик о помощи, это предупреждение. Терпение людей, которые умеют держать оружие и при этом чувствуют себя преданными, ресурс очень ограниченный.
10: Ситуация в Чувашии показывает, что новая элита оказалась нужна только на плакатах. Эксперты же считают, что пикет Бодягина – это крайне тревожный сигнал. Ведь настоящая цена СВО – это не только погибшие, но и живые, которые в собственной стране не находят себе места. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: уже не тыл. Z-каналы показали, как теперь простреливается главный сухопутный коридор в Крым. Дроны там повсюду. Ключевая логистическая артерия армии, дорога Таганрог-Джанкой, теперь простреливается насквозь. Беспилотники большой дальности круглосуточно патрулируют небо на глубине до 200 километров от линии фронта. Под Мариуполем, Бердянском и Мелитополем горят автоцистерны и грузовики, констатируют военкоры.
11: Трассу режут, тыла больше нет.
10: Фактически на этом участке технологический рывок ВСУ обнулил всю выстроенную годами российскую логистику, говорит военный инженер Сергей Радов.
0: То, что мы видим сегодня на трассе вдоль Азовского моря, это кошмар для снабженцев. Украина начала массово применять дроны со спутниковой связью и дальностью в сотни километров. Это значит, что любая фура с боеприпасами или топливом превращается в мишень сразу после пересечения границы. ПВО не может закрыть сотни километров дороги от маленьких пластиковых аппаратов.
10: Z-блогер Алексей Живов называет ситуацию крайне тревожной, а военкор Романов публикует кадры сожженных машин, признавая, что снабжение южной группировкой в прямом смысле слова висит на волоске.
3: Сухопутный коридор в Крым был главной политической и военной картой России. Его преподносили как незыблемое достижение. Теперь этот символ продырявлен украинскими дронами. Когда Z-блогеры в панике кричат, что тыл перестал быть тылом, это сигнал для всей элиты. Безопасных зон не осталось даже в 160 километрах от окопов. Это системный кризис управления, который невозможно закрыть победными реляциями, пока на дорогах догорают российские бензовозы.
10: ВСУ на днях показали кадры патрулирования Мариуполя с воздуха. Журналист Артем Власов отмечает, что блокада логистики – это подготовка к более масштабным событиям.
4: Украина методично изолирует театр боевых действий. Сначала Крымский мост, теперь сухопутная трасса. Военные России на видео выглядят растерянными. Они привыкли чувствовать себя в безопасности под Мариуполем. А теперь за ними охотятся хорнеты. Это классическое удушение, когда у армии есть солдаты, но нет горючего и снарядов, потому что они сгорели по пути. Май этого года становится месяцем, когда российская логистика превратилась в одну большую мишень.
10: Сейчас движение по трассе Таганрог-Джанкой крайне затруднено. Водители отказываются выходить в рейсы без защиты РЭП, которая, впрочем, не всегда спасает от новых украинских разработок. Пока Генштаб пытается придумать план спасения коридора, сухопутный мост в Крым превращается в дорогу в один конец. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
24: Вице-премьер Александр Новак озвучил просто сенсационные цифры. Он заявил, что за последние три года реальные доходы россиян выросли на 26,1%, а зарплаты почти на 24%.
5: Да, эти цифры преподносятся с невероятным пафосом. Рост на четверть. Это, между прочим, максимальные темпы за последние 20 лет.
24: Впечатляет, конечно.
5: В условиях постоянных геополитических шоков, санкционного давления, всей этой изоляции экономики, такой рывок звучит как математическая поэзия. Возникает ощущение, что в стране буквально купаются в деньгах.
24: И вот тут суровая реальность продуктовых полок вступает в очень жесткое противоречие с этими красивыми отчетами. Заявление это выглядит триумфально, потому что если доходы действительно взлетели на четверть, нужно задать один очень логичный вопрос. Почему тогда благотворительные фонды фиксируют резкий рост обращений граждан? Людям нужны самые базовые продуктовые наборы.
5: Да уж. Именно этот диссонанс и требует детального разбора. Нужно понять, как работает этот механизм создания иллюзии всеобщего процветания.
24: Согласна.
5: И чтобы разобраться, откуда взялись эти магические 26% роста, стоит сначала изучить саму базу. То есть, от каких сумм вообще идет отсчет?
24: Отличный вопрос.
5: По официальной статистике, средняя зарплата в России уже вплотную приблизилась к 100 тысячам рублей.
24: Слушай, для огромного числа людей в регионах 100 тысяч рублей в месяц – это просто фантастическая цифра.
5: Безусловно.
24: И здесь важно понимать, как именно работает вот это математическое усреднение. Знаешь, традиционная метафора про один ест мясо, другой капусту, а в среднем оба едят голубцы, ну, она уже не отражает масштабов проблемы.
5: А как насчет средней температуры по больнице, когда один в лихорадке, а другой уже остыл в морге, но в среднем у всех 36,6?
24: Это лучше, да, но ситуация сейчас гораздо драматичнее. Российскую экономику правильнее сравнивать с огромным поездом.
5: Так, интересно.
24: Локомотив этого поезда – это топ-менеджмент, госкорпорации и оборонный сектор. На этот локомотив недавно установили мощнейший реактивный двигатель. Он несется вперед на огромной скорости.
5: Угу. А пассажирские вагоны?
24: А пассажирские вагоны, в которых едет подавляющее большинство гражданского населения, там, учителя, врачи, работники сферы услуг – они на самом деле давно отцепились.
5: Обалдеть. То есть они просто катятся сзади?
24: Именно. Медленно катятся по инерции и постепенно останавливаются на путях. Но если измерять среднюю скорость всего состава в целом, получится, что поезд летит со скоростью 200 км в час.
5: Слушай, очень точный образ. Потому что средняя арифметическая зарплата всегда скрывает реальное положение дел. Вот почему экономисты постоянно призывают смотреть не на среднюю, а на медианную зарплату.
24: Да, медиана намного показательнее.
5: Медиана – это линия, которая делит общество ровно пополам. Ровно половина граждан зарабатывает больше этой суммы, а другая половина – меньше.
24: И вот медианная зарплата показывает совершенно иную картину. На начало 2026 года она составляет всего 73,5 тысячи рублей.
5: То есть это уже на 35% ниже той самой парадной цифры в 100 тысяч.
24: Разрыв просто колоссальный.
5: Но независимые аналитические данные дают еще более жесткую картину. Я тут посмотрел статистику Сбериндекса.
24: Она же строится на реальных транзакциях, верно?
5: Да-да. Не на бумажных отчетах предприятий, а на переводах на банковские карты граждан. Так вот, медианная зарплата там колеблется вообще в районе 58-61 тысяч рублей.
24: Ничего себе, а это почти в 1,7 раза ниже официального среднего значения.
5: Да, и такой разрыв – это не просто статистическая погрешность. Это кричащий индикатор чудовищного неравенства в доходах.
24: Абсолютно. В экономиках с более равномерным распределением богатства разница между средней и медианной зарплатой редко превышает 10-15%.
5: А в России разрыв достигает 70%, в зависимости от методики подсчета.
24: Если добавить в это уравнение географический фактор, статистика окончательно отрывается от реальности.
5: О, регионы – это вообще отдельная тема. Например, на Чукотке официальная средняя зарплата составляет около 208 тысяч рублей.
24: Звучит невероятно.
5: Но там экстремальные условия, тяжелейший вахтовый труд. Плюс обычная булка хлеба из-за сложной логистики может стоить 200-300 рублей.
24: Да, а на другом конце спектра находятся регионы вроде Дагестана, Тывы, Республики Алтай. Там средние зарплаты замерли на уровне 40-50 тысяч рублей.
5: Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами превышает 160 тысяч рублей.
24: Отличается почти в 5 раз. По сути, внутри одних границ существуют абсолютно разные экономические реальности.
5: Согласен. Ну, хорошо. Факт колоссального расслоения очевиден. Но давай я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола.
24: Давай, попробуй.
5: Номинально зарплаты ведь все равно растут. Цифры в расчетных листках становятся больше. Люди получают на руки больше бумажных денег, чем 3 года назад. Разве это не объективный плюс?
24: Вот здесь вступает в игру вторая великая манипуляция. В заявлении использован очень конкретный экономический термин – реальные доходы.
5: То есть с учетом инфляции.
24: Точно. Слово означает, что рост рассчитан с учетом инфляции. Логика проста. Если номинальная зарплата выросла на 40%, а цены поднялись на 10%, то реальный рост составляет 30%.
5: Подождите. Заявлен реальный рост на 26%. Давай просто сложим официальные показатели инфляции за обсуждаемый трехлетний период. Отсчет же идет с 2023 года.
24: Да, все верно.
5: Тогда инфляция составила 7,4%. В 2024 году 9,3%. В 2025 – 8,1%. Если сложить, получается около 25%.
24: Арифметика инфляции работает несколько иначе. Инфляция не просто складывается, она накапливается по принципу сложного процента.
5: А, то есть каждый следующий год процент рассчитывается от уже увеличенной базы?
24: Именно. Если товар стоил 100 рублей и подорожал на 10%, его цена – 110. На следующий год новые 10% считаются уже от 110 рублей, добавляя 11 рублей.
5: Логично.
24: И в итоге за три года эти официальные 7, 9 и 8% кумулятивно превращаются как раз в те самые 26-28% общего роста цен.
5: Обалдеть. Получается поразительный математический парадокс.
24: Да.
5: Заявлен рост доходов на 26%, и кумулятивная инфляция за этот же период составила те же самые 26%.
24: Вот реальный рост доходов в этом уравнении математически стремится к нулю. Покупательная способность вообще не выросла. Она в лучшем случае осталась на прежнем уровне.
5: Грубо говоря, это просто бег на месте.
24: Бег по ускоряющейся беговой дорожке, где нужно тратить максимум усилий, просто чтобы не уехать назад. И что еще хуже? Даже эта кумулятивная инфляция в 26% – это официальная усредненная цифра. Угу.
5: Которая маскирует настоящую продуктовую катастрофу.
24: Да, потому что в официальную корзину для расчета инфляции входит, например, дешевеющая китайская электроника.
5: Которая сдерживает общий индекс.
24: Верно. Но базовые продукты дорожают совершенно другими темпами. Если посмотреть на рынок, сливочное масло за год прибавило в цене от 25 до 30%.
5: Жесть.
24: Яйца подорожали на 20%. Сахар вырос на 40%. Картофель, основа рациона для миллионов семей, подорожал более чем на 20%.
5: То есть, когда масло дорожает на треть, а зарплата растет на 10%, человек не стоит на месте, он стремительно беднеет.
24: Конечно.
5: Слушай, есть свежие данные по недельной инфляции за май 2026 года. Обычная белокочанная капуста подорожала на 2,8%. Всего за 7 дней.
24: Серьезно?
5: Да. Если такой темп сохранится в течение месяца, это даст больше 10% роста только за один месяц на базовый овощ.
24: А сюда же стоит добавить услуги жилищно-коммунального хозяйства. Тарифы индексируются регулярно и всегда обгоняют официальный уровень инфляции.
5: Да уж, из-за этого возникает дикий когнитивный диссонанс у человека, стоящего у кассы супермаркета.
24: С экрана телевизора говорят об инфляции в 3-4% с начала года, а кошелек пустеет в полтора раза быстрее.
5: Слушай, но здесь возникает логичное противоречие.
24: Какое?
5: Ну вот если экономика бежит на месте, а деньги обесцениваются, почему малый и средний бизнес постоянно жалуются на то, что им приходится платить огромные зарплаты?
24: А, это важный момент.
5: Откуда вообще берется это давление на работодателей, если реального экономического процветания нет? Зачем повышать ставки?
24: Это фундаментальный феномен, который многие упускают из виду. Зарплаты сейчас повышаются не потому, что бизнес процветает, купается в сверхприбылях и решает щедро делиться ими с сотрудниками.
5: А почему тогда?
24: Повышение зарплат – это акт тотальной безысходности бизнеса перед лицом тяжелейшего кадрового голода.
5: Стоит, наверное, пояснить механику этого процесса, ведь страна столкнулась с последствиями демографической ямы 90-х годов.
24: Угу. Специалисты предупреждали об этом 15 лет назад.
5: Да, поколение, рожденное в 90-е, вошло в активный трудовой возраст. И этих людей физически очень мало.
24: Одновременно с этим многочисленное поколение советского бэби-бума массово выходит на пенсию. На рынке труда образовался колоссальный вакуум.
5: Свободных рабочих рук просто нет.
24: И начинается жесточайший аукцион. Если заводу требуется 100 рабочих, а на рынке есть только 70, отделу кадров приходится переманивать людей у конкурентов, предлагая больше денег.
5: А чтобы собственные сотрудники не разбежались, руководство вынуждено экстренно поднимать оклады им.
24: Что запускает классическую инфляционную спираль. Работает это примерно так. Пекарня повышает зарплату пекарям, чтобы те не ушли на соседний завод.
5: Так.
24: У пекарни растут издержки. И чтобы не обанкротиться, она поднимает цену на хлеб. Хлеб дорожает в магазинах. Строители видят новые цены на хлеб и требуют от своего прораба повышения зарплаты.
5: И прораб повышает зарплату и закладывает эти расходы в стоимость квадратного метра жилья. Цикл замыкается и идет на новый круг. идеально.
2: Да, но есть ведь один сектор экономики, который перекашивает эту систему сильнее всего.
5: Структура роста зарплат крайне неоднородна. Кто на самом деле является главным локомотивом этого формального обогащения?
2: Главный пылесос на рынке труда – это военно-промышленный комплекс.
5: Оборонка.
2: Да. Оборонные предприятия, загруженные государственными заказами и работают по принципу практически неограниченного бюджетного финансирования.
5: Задача таких предприятий – выпустить продукцию любой ценой. Они ведь не ограничены жесткими рыночными рамками спроса и предложения.
2: Совершенно верно. И цифры на таких производствах впечатляют. Токарь или фрезеровщик сейчас может легко зарабатывать от 120 до 150 тысяч рублей в месяц.
5: Ничего себе!
2: Сварщик – 130 тысяч. Инженер на оборонном заводе получает 140-180 тысяч.
5: А к этому добавляются прямые выплаты по контрактам, различные подъемные, региональные надбавки. Ежемесячное довольствие там составляет 200-300 тысяч рублей и выше.
2: И все эти огромные суммы попадают в общую статистическую базу, максимально надувая тот самый показатель средней зарплаты по стране.
5: То есть частный гражданский сектор вынужден тянуться за этими цифрами?
2: Да, залезая в кредиты и сокращая инвестиции в развитие, просто чтобы не потерять последних сотрудников.
5: Слушай, возникает резонный вопрос. Как эти оборонные рекорды помогают выживать обычному школьному учителю в регионе, который продолжает получать, 35-45 тысяч рублей?
2: Или библиотекарю с окладом в 25-30 тысяч?
5: Ответ очевиден – никак не помогают. Эти бюджетники отрезаны от потока государственных вливаний, но вынуждены жить в той же самой реальности с ценами, которые разогнали этими огромными деньгами.
2: Верно. Формальная статистика сверкает процентами роста. В реальности же огромный пласт гражданского сектора этих денег не видит, но полностью оплачивает инфляционные издержки этого процесса.
5: Подводя итог этому разбору, можно смело констатировать факт, никакого реального роста благосостояния на четверть не было. Была продемонстрирована виртуозная статистическая магия.
2: Согласна.
5: Была инфляционная спираль, которая полностью поглотила любое номинальное повышение зарплат. И произошло циничное усреднение доходов топ-менеджеров и оборонного сектора с доходами обычного пенсионера в один красивый показатель для отчета.
2: Реальную экономику действительно давно пора измерять не по заявлениям чиновников, а по длине кассового чека из ближайшего продуктового магазина.
5: В связи с этим возникает одна крайне провокационная мысль, над которой стоит серьезно задуматься.
2: Интересно.
5: Если официальная государственная статистика окончательно перестала быть инструментом измерения экономики и превратилась в инструмент психотерапии и пропаганды, то как скоро в обществе начнут зарождаться альтернативные теневые способы оценки успешности и благосостояния?
2: Что подразумевается под теневыми способами? Возврат к экономике 90-х годов?
5: Речь идет о масштабном возврате к бартерному мышлению. Когда доверие к официальным напечатанным деньгам и бравурным отчетам падает, реальной ценностью становится не то, сколько номинальных тысяч рублей написано в зарплатной ведомости. Бумажные деньги теряют свою функцию надежного средства сбережения.
2: И тогда главной ценностью становится прямой доступ к конкретным благам.
5: Именно так. Доступ к качественной медицине, по звонку через знакомых, доступ к дефицитным запчастям для автомобиля, наличие нужных социальных связей, чтобы устроить ребенка в хорошую школу, минуя официальные очереди.
2: То есть возникает параллельная теневая система ценностей, где бумажные рубли обесцениваются, а услуги, взаимные одолжения и бартер становятся главной валютой выживания.
5: Экономика услуг и связей под глянцевым фасадом статистического чуда. Звучит тревожно, но абсолютно логично в условиях, когда официальным цифрам верить нельзя. Время покажет, насколько быстро произойдет этот переход к бартерному вживанию.
2: Ох, разбор получился жестким, но необходимым.
5: Согласен. Остается только думать своей головой, внимательно проверять чеки в магазинах и до встречи в следующем разборе.
22: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все. Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только две сверхдержавы – США и Китай.
6: «Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?»
7: «Нет».
6: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
7: Послушайте, мы и Китай – вот две сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
10: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
6: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
10: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
8: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет. Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе».
10: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России места не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
7: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
10: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радиолента. Прямая речь.
9: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
12: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией. Но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет, просто сумасшедшего беспредела в республике.
22: Главные новости дня.
13: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
23: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
13: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
14: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
13: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
15: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
13: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
17: Топливо, оно это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
13: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
25: Прошу
11: посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Значит, я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими.

0: Китайское предупреждение.
1: 最新中文警告.
0: Еще раз. Последнее китайское предупреждение по-китайски будет звучать так.
1: 最新中文警告.
0: И третий раз.
1: 最新中文警告.
0: Учим китайский. Легко и весело.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
4: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой, тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотел бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом решают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу. Заболел, деньги закончились. Разругался с кем-то, растерял уверенность и запал иссяк. Многие через это проходили. Так и со страной. Надеюсь, все поправимо. Но надо выдохнуть, сделать работу над ошибками и идти дальше.
3: Военкор Котенок о толпах пакистанских мигрантов, которые собираются в Россию.
5: Пакистанские телеканалы рекламируют переезд в Россию с перспективой получения вида на жительство и гражданства. Пишут, что у нас пакистанцев ждут с распростертыми объятиями. И я подчеркну, если вы не поняли, речь не о временных трудовых контрактах. Обещают именно переезд насовсем, причем при содействии Государственного бюро иммиграции. Что такое пакистанские мигранты, по-моему, знают уже все на планете. Хуже только афганцы и сомалийцы. Словосочетание «высококвалифицированные» тут выглядит не просто странно, а звучит как откровенный стёб. Но учитывая нашу миграционную политику, я не удивлюсь, если меня когда-то из собственной квартиры выставят, чтобы заселить туда ценного иностранного специалиста.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
6: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
7: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
8: Шерба. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
7: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
6: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
9: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
6: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
10: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний бой.

0: барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти. Они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
1: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
2: Зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
1: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Чемодан без ручки. Военкор Атраковский про новую ракету «Сармат».
5: Сейчас новость о том, что испытана успешная новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты родного дома. И есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило? И здесь огромный и большой вопрос, видя, что как ведут себя власти на международной арене.
4: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
6: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках «Большой двойки» будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
4: Военкор Атраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
5: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, у так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки, незначительные и маленькие, которые раньше боялись свой рот открыть, сейчас его разевают, более того, захватывают наши суда, да, теневого флота, проводят различные акции враждебные и прямые действия против нас, давая в том числе территории для запуска БПЛА по территории, да, нашего государства, по нашим мирным городам. Вот то, что привело вот это их действие. Нас реально уже никто не боится и не верит в какие-либо.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
7: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились.
1: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
8: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
1: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
9: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
1: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
11: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, Да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да? То есть нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть саму, ну, и все это увязано. Да, то есть если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому с точки зрения экономики самое критическое – это бензин. То есть запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментные мощности по производству бензина там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать так, внутреннее потребление превышает производство.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 14 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 14-й аркан у нас умеренность. И в системе матрицы Ладини это один из самых глубоких и многогранных знаков, который отвечает за состояние вашей души. Это связь со временем и искусство промедления. Тем более после радикальных дней в этот день наступает период такой тихой алхимии. Это время, когда нужно замедлиться настолько, чтобы услышать шепот собственного сердца. Умеренность всегда учит нас, что самый быстрый путь к цели – это не бег, а все-таки плавное течение, правда? В принципе, энергия 14-го аркана тесно связана с понятием современности. Это день, когда промедление не является слабостью, а становится стратегическим вашим инструментом. Если, например, ситуация требует паузы, дайте ее себе. Тем более под влиянием 5-го месяца этот день требует от вас соблюдения такого внутреннего устава и моральной чистоты. Но и в принципе, пятая энергия дает форму, а 14-й аркан наполняет ее живой водой чувств. В этот день ваша задача – найти баланс между тем, что нужно, то есть согласно правилам месяца, да, и тому, что просит ваша душа. Это идеальное время для исцеления каких-то застарелых обид, может быть, восстановления душевного равновесия и долгосрочного планирования, где главным критерием успеха является ваше внутреннее спокойствие. Ведь наше состояние сегодня – это самое важное, да, это самая главная энергия. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 4 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 – год. У нас в сумме двадцаточка или двоечка. Это у нас вибрация верховной жрицы. Это символ интуиции, тайных знаний, дипломатии. И здесь возникает невероятно тонкий и гармоничный резонанс. То есть душевность умеренности, да, встречается с проницательностью жрицы. И все это на базе традиции пятого аркана. Это означает, что в этот день истина открывается не через логику, а через созерцание и чувствование. То есть время течет иначе в такой день. Оно будто растягивается, давая нам возможность заметить детали, которые мы пропускали в спешке. Любые действия в этот день должны быть выверены, как вот движение мастера, создающего хрупкий кристалл. С практической финансовой точки зрения, 14 мая – день таких мягких стратегий и тонких настроек. И, например, в делах это лучшее время для восстановления связи, может быть, налаживания коммуникации, работы с какими-то проектами, которые требуют терпения, внимания к деталям. Это день искусства, это медицина, психология, все, что связано с водой и жидкостью. В финансовых энергиях умеренность и жрица советуют избегать резких движений. Удача на стороне тех, кто умеет ждать и чувствует ритм рынка. В этот день деньги приходят через ваше спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, то есть через состояние умиротворения. Это отличный момент для инвестиций в свое здоровье, может быть, образование или в то, что приносит вам глубокое эстетическое удовлетворение. Вы в этот день знаете, как опытный аптекарь, который смешивает эликсир счастья, и одна лишняя капля спешки – все испорчено. Зато при должном терпении результат будет магическим. Окружающие могут пытаться вас ускорить, но ваша уверенность и тишина помогут вам устоять перед любой суетой. И здесь ваша задача – быть в мире, но не принадлежать его суматохе, знаете? А вот вечер стоит провести у воды или, может быть, за каким-то творчеством, которое позволяет вашей душе – говорить без слов. Вы завершите этот день с ощущением полной гармонии, понимания, что время ваш союзник, а истинная сила заключается в умении быть в мире с самим собой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
12: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. А давайте вернемся к нашему странному попутчику, астероиду Круитни. Мы уже знаем, что он танцует вокруг Земли по сложной орбите, но ученые недавно обнаружили нечто новое. Круитни — не единственный призрачный спутник нашей планеты. Вокруг нас вращается целый рой невидимых камней, которые могут изменить наше представление о безопасности Земли. Астероид 3753 Круитни — это глыба, которая никогда не станет второй Луной в привычном смысле. Она никогда не будет светить нам по ночам. Но ее гравитационное влияние на Землю, хоть и ничтожно мало, в долгосрочной перспективе может привести к катастрофе или, наоборот, стать нашим спасением. Астрофизик Марк Бейли отмечает, орбита Круитни хаотична. Через тысячи лет она может измениться так, что астероид либо навсегда покинет нас, либо направится прямо к нам. Это космическое напоминание о том, что наш дом — это не крепость, а хрупкий корабль в океане камней. Футурологи и сторонники колонизации космоса смотрят на Круитни с вожделением. Существует теория, что подобные астероиды — это идеальные перевалочные пункты для будущих миссий к Марсу. Из-за их странных орбит на них легче высадиться, используя их как гравитационную пращу. Там, в этих мертвых скалах, скрыты металлы и вода, которые позволят человечеству стать мультипланетарным видом, утверждают энтузиасты. Наука сегодня активно изучает квазиспутники, потому что они являются лучшими кандидатами для добычи ископаемых в космосе. Это не мистика и не заговоры, это чистая экономика будущего. Интерес к Круитни подогревается еще и тем, что его орбита не просто странная, она хаотически устойчивая. Астрофизик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио, используя суперкомпьютеры для моделирования, обнаружил, что Круитни умудряется балансировать на грани выброса из системы Земля-Солнце на протяжении 5000 лет, и этот баланс поддерживается необъяснимо точно. Некоторые исследователи-радикалы, такие как покойный астроном Фуркан Аксой, шепотом высказывали теорию интеллектуальной корректировки. Мол, если бы Круитни был обычным куском скалы, гравитационное возмущение от Юпитера давно бы превратили его танец в падение, но он словно подруливает, сохраняя дистанцию. Это порождает смелые догадки. А что, если внутри этой пятиметровой глыбы скрыт не лед, а древний остывший механизм, чья задача вечно сопровождать колыбель человечества, оставаясь в тени нашей Луны? К тому же Круитни — это лишь верхушка айсберга. Совсем недавно, в 2024-м, астрономы подтвердили, что существует еще один временный спутник — астероид 2024-5, который застрял в наших объятиях всего на пару месяцев. Это превращает околоземное пространство в оживленный вокзал, где призрачные попутчики сменяют друг друга, пока мы спим в своих бетонных коробках. Ученые из НАСА уже всерьез обсуждают миссию захвата подобных объектов. Представьте, человечество может буквально приручить вторую Луну, подтянуть ее ближе к орбите и превратить в первую в истории обитаемую космическую крепость. Вопрос лишь в том, кто первым доберется до этих небесных сокровищ и какие тайны мы вскроем, когда первый бур вонзится в поверхность астероида, который сопровождал нас со времен постройки египетских пирамид. Круитни сегодня — это загадка, а завтра — это, возможно, первая заправочная станция на пути к звездам. Но пока он остается лишь тусклой точкой в объективах мощнейших телескопов, напоминая нам, что Вселенная полна невидимых связей. А с вами был Красный Карлик, и если вам, так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Руны дня на 14 мая. Что же нам подскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, выпала руна «Манас». Ну, класс, это руна человека, общества. Это, знаете, когда я и ты. Это также род, предки, это сотрудничество для какого-то общего блага. Это энергия единомышленников. И, конечно, здесь задействована и культура, и интеллект, и сфера обслуживания. Это день, когда особенно важны связи, взаимодействие с людьми, умение видеть себя в контексте мира. И Манас всегда говорит: «Ты – часть целого». В такой день все будет крутиться вокруг вопросов какой-то самоидентификации, роли в обществе. Это команда, это семья. И это день сотрудничества, честности и поиска баланса между личным и общим. В работе, конечно, день идеален для каких-то командных проектов, это обсуждения, мозговые штурмы, какое-то объединение усилий. И здесь ни в коем случае не пытайтесь тянуть все на себе. Вот одеяло на себя тянуть, да? Доверьтесь коллективу. И Манас подсказывает, сейчас выиграет не одиночка, а команда. И обязательно учтите этот момент. Также в такой день возможны какие-то важные инсайты о своей профессии, например, о своем призвании, какие-то роли в текущих делах ваших. И ваша уникальность в умении взаимодействовать. В этот день это самое главное слово. Это ваш козырь, если хотите все решить на благо и в плюс. В отношениях Манас дает, конечно же, стремление к какому-то честному, зрелому контакту. И возможны важные разговоры, может, о каком-то будущем, какие-то роли в паре распределить правильно, обязанности. Это не про страсть, скорее, а про глубину. Знаете, у кого-то может стать вопрос, кто я в этих отношениях, например. А вот одинокие могут встретить человека, с которым сразу появится ощущение родства душ. Знаете, вот настоящее узнавание. Будто с полуслова понимаете и чувствуете человека. Это здорово. Обязательно не упустите такую возможность. По здоровью Манас у нас отвечает за психоэмоциональное состояние, за мозговую деятельность. И, конечно же, будут благоприятны, опять же, групповые практики. Это может быть йога, медитация, может быть, какая-то арт-терапия, да? Пойдете на урок рисования, где все вот взрослые или дети, все учатся, что-то вместе креативят, создают. Это классно. Также подойдет психология, очень даже. И обязательно проследите за режимом сна. Во-первых, во сне к вам могут обратиться предки, какой-то вещий сон принести, подсказку. Во-вторых, очень важно, чтобы не было какого-то ментального перегруза. Не распыляйтесь. Здесь также может быть полезно принимать витамины группы В. Да, это успокоит и, в принципе, поправит ваше здоровье. Дыхательные упражнения, какое-то общение с природой, с людьми, от которых вы заряжаетесь. Так что это у нас день честности с собой, с другими. Манас всегда говорит, быть человеком значит не только жить, но и понимать, зачем и с кем вы живете. Понимаете? Слушайте, делитесь, участвуйте, и вы точно почувствуете гармонию и проведете день наилучшим образом. Так что принимайте, благодарите, взаимодействуйте.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Журналист Юрий Пронько о том, что в стране массово закрываются магазины.
13: Но вот подоспели цифры. Итак, в России идет массовое закрытие магазинов, массовое закрытие торговых точек. И связано это не только с ужесточением налогового законодательства, не только с продолжающимся давлением на малый бизнес. Это в том числе, это безусловно, подобные факторы, данный процесс лишь ускоряют. Но есть и стратегическая причина. Тем не менее, давайте обо всем по порядку. Итак, по итогам 2025 года впервые в нашей стране сократилось количество торговых точек впервые в 21 веке. Разумеется, в Москве магазинов стало меньше на 4500, это очень много, в Санкт-Петербурге на 3000. И аналогичная тенденция по всей стране у нас развивается. И ситуация, конечно, она такая противоречивая, потому что, с одной стороны, это удар по малому среднему бизнесу, но, с другой стороны, во многом данный процесс является в какой-то степени и естественным, учитывая цифровое развитие, учитывая приход новых технологий. Но начну с ситуативных причин. Это, конечно, рост налоговой, рост административной нагрузки.
10: Замминистра юстиции Максим Бесхмельницын предложил отменить госпошлину за заключение брака, а за развод и смену имени увеличить.
14: Может, как-то вот какие-то пошлины мы увеличим, там, ну, понятно, не за рождение ребенка. За рождение ребенка я бы вообще убрал бы пошлины, понимаете. За заключение брака, наверное, тоже надо убирать, понимаете. Ну, вот, а вот за те действия, которые вот там за развод, за перемену имени, там, понимаете, там, за смену пола вообще надо миллион брать. Вот. Ну, да, это там все-таки осталось одно. Мы долго боролись за эту смену пола, мы ее запретили, но все-таки там есть одна проблема, да, это по медпоказаниям, но нам лично непонятно, что такое медпоказание. Там доходит до того, что ну просто ты приходишь в поликлинику и говоришь, я чувствую себя женщиной.
3: На Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: Коммунальный коллапс. В поселке Совхозное уже неделю сидят без воды. Без прозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны. А в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета. Война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
15: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
4: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка. А на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
16: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
4: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше 1,5 месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
17: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом это произошло, неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
4: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. С самого начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
18: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод-оксида в пробах атмосферного воздуха.
4: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которое осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе.
1: Туапсе. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
19: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталась.
1: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней, 8 апреля, приемные матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
20: «Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил».
1: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня – готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллиона рублей. 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с Совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит. Потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%. При ключевой ставке ЦБ 21%. При рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8% и просто живешь на разницу. 5 миллионов чистой прибыли в год, ни одного гвоздя не забив, ни одного рабочего места не создав. Пока в совхозном люди ведрами воду таскают. И это еще не все, потому что дальше идут льготные условия. Срок кредита до 7 лет. 7. И первые 3 года ты вообще ничего не возвращаешь. Ничего. Ни копейки. Льготный период, грейс-период, как это модно называют. Берешь 100 миллионов бюджетных денег, 3 года крутишь как хочешь, вкладываешь, выводишь, переводишь на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок. Потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем. 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая. Переносы. Получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все документы, подготовить залоговое обеспечение, написать бизнес-план, согласовать все с юристами. Кто успеет за неделю? Только тот, кто знал заранее. Только те компании, которым еще до объявления программы позвонили из правительства и сказали: «Готовьте документы, ребята, скоро будет раздача». Вот такая прозрачная система. Теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. К поселку Совхозное. К людям без воды. Мы посчитали, что километр нового водопровода – это 2 миллиона рублей. Свежая добавка губернатора – 200 миллионов. Делим. 100 километров труб. 100 населенных пунктов размером с Совхозное можно было обеспечить водой навсегда. Решить проблему раз и навсегда – но власти выбирают по-другому. 200 миллионов идут не на трубы, а на льготные кредиты для тех, у кого и так есть миллионы, для тех, кто сидит на госконтрактах, для тех, кто знал о раздаче заранее. Пока обычные люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу, потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты превращаются в льготные кредиты для избранных. Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест 80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу, под видом поддержки предпринимателей. И напоследок главный вопрос, который я задаю губернатору без прозванных напрямую. И всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион? Красивая цифра в презентации для Москвы? Благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент. Или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома. Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: «Сармат» в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
2: Внимание, расчет, получен приказ.
22: Есть приказ.
2: Подготовиться к совместным действиям.
22: Совместным действиям готов.
2: Подготовить правильность набора.
22: Набор верен.
2: Внимание, расчет, вот.
22: Есть, вот, приказ введен.
0: Шестого мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
23: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
0: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
24: По противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
0: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
25: Товарищ Руслан Иванович, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
24: И на ядерной установке.
25: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестника» вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
0: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
5: Безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени.
0: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Радиолента. Прямая речь.
6: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
7: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто. Выступая на одном из форумов, я сказал: у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. И их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
3: Главные новости дня.
0: Насилие накрыло школы страны. В четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. Ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу в Краснодарском крае и устроил стрельбу. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в школе номер 1 в городе Гулькевичи. По словам правоохранителей, как только подросток зашел в здание школы, он начал стрелять по своим одноклассникам, а затем убегая по другим ученикам. Пострадали двое младшеклассников – девочка из 1 класса и мальчик из 2. У них ушибы предплечья и бедра. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, детей доставили в приемное отделение Гулькевичской районной больницы, где врачи обследовали их и оказали помощь.
8: Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
0: Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. Правоохранители установили, что пневматический пистолет он заказал на маркетплейсе, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Известно, что школьник воспитывается в неполной семье и ранее на профилактических учетах не состоял. Губернатор региона поручил проверить руководство школы и охранную организацию на соответствие требованиям безопасности и установить, как несовершеннолетнему удалось пронести оружие в учебное заведение. В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подростком работают следователи.
9: В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Девятиклассник задержан. Следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
0: Это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в поселке Зайково под Ирбитом 13-летний подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе номер 32 Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ученицу госпитализировали. 3 февраля в Уфе девятиклассник с травматическим пистолетом напал на учителя в школе номер 16. Преподаватель получил ранение. Подобные нападения в российских школах в последнее время происходят все чаще. Случаи агрессии участились после начала СВО. И это не случайно, отмечают психологи.
10: Когда в информационном пространстве и в риторике взрослых насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем, подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди детей, которая накрыла Россию, это лишь вершина айсберга общественной невротизации.
0: При этом в Госдуме хотят запретить СМИ рассказывать о нападениях в школах. Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая призвала максимально ограничить освещение подобных инцидентов, включая публикацию фото, видео и постов нападавших, поскольку, по ее словам, такие новости вирусно распространяются и провоцируют новые атаки. В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отлучить детей от соцсетей. По ее мнению, такая мера позволит сократить число нападений на школы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
11: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат.

0: сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший. Это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
1: То есть это... И когда это возможно?
0: Со следующего года, даже в этом году первая машина уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
2: Учим китайский вместе. Как сказать на китайском «Москва»?
3: Москва.
2: Еще раз. Москва по-китайски будет
3: Москва.
2: И третий раз.
3: Москва.
2: Учим китайский. Легко и весело.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
6: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Тем временем Беларусь усиленно и успешно.

0: Шкурина готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но они не балуются без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там его после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там. Вот баррикада, пощупай сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он знает, как зарабатываются деньги, да, в министерствах. Естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все. Эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей, да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи. Потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией. Но, тем не менее, приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает. Внутри России солдат обученных уже тоже нет. И причем сейчас это становится критическим. Ну, кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Ну, все. Если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас? Спрашивают многие люди. Да, вот между собой. Что теперь делать? Вот мобилизация. Что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причина религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят в себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? В материальном и в ресурсном плане достаточно доступно поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет, нет. Они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии, нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичны, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
4: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
3: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
5: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
3: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
6: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт, угрожали моему здоровью морально, физически, за каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав этого физического насилия, подписал контракт лежа на полу.
3: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
7: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
8: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет. За 2 недели управились.
7: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
9: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты – штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
7: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
10: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
7: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
11: До зубов. Военкор Подубный о том, как европейцы будут Киев вооружать.
12: Страны Евросоюза пытаются определить, вооружение какого типа они могут поставить Украине за счет ранее одобренных кредитных средств. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс и глава европейской дипломатии Кая Каллас направили правительствам стран Евросоюза запросы, чтобы выяснить, что и каком количестве те готовы предложить Киеву. Отдельные европейские чиновники отмечают, что выделение многомиллиардного кредита Украине станет серьезной нагрузкой на европейский военно-промышленный комплекс, который пока не успевает обрабатывать все поступающие заказы. Но поверьте, они жалуются, а работу свою знаю хорошо. И делают тоже хорошо. К слову, именно сегодня министры обороны стран Евросоюза обсудят дальнейшую поддержку Украины. На повестке – военные потребности Киева на ближайший год.
11: Анастасия Кашеварова о том, как на участниках спецоперации на Украине наживаются все, кому не попадя.
13: Выплаты государство дает участникам спецоперации при подписании контракта, ранении и гибели. Это большие деньги, и, конечно же, тут же появляются мошенники. Черные вдовы, черные рекрутеры, различные муссинаторы. И обдирают участников парней и их семьи как липок. Также с выборами и с программой «Время героев». Президент сказал, что военные – наша элита. Внутриполитический блок создает «Время героев» и говорит, что на выборы пойдут участники спецоперации. И вот начинается махинация, схемки. Лезут в это те, кто 3 месяца в тылу отсидел. Требуется жесткий фильтр. Мне, конечно же, прилетит за эти слова. Но я хочу, чтобы государство было сильным. Знать проблему, видеть ее, не скрывать и не загонять под ковер – это уже половина ее решения. Это и есть сила.
11: Военкор «Канал 2» майора о том, как Германия передаст Украине газовую электростанцию.
12: Газовая когенерационная электростанция вырабатывает тепло и электроэнергию. В портовом городе Любмин была специально построена для обеспечения работы газопровода «Северный поток», подогревая газ перед подачей в немецкую ГТС. Ее мощность 84 мегаватта. Теперь ее демонтируют и передадут Украине. Курьезность ситуации заключается в том, что при рассмотрении дела по факту подрыва «Северного потока» Федеральный Верховный суд Германии в определении обозначил причастность к этому теракту иностранного государства, намекая на Украину. Немцы готовы последние штаны отдать, лишь бы украинцы продолжали наносить ущерб нам. К слову, эта информация также должна окончательно прояснить самым непонятливым из влиятельных граждан, надеющимся на восстановление отношений с европейскими партнерами, на невозможность такого сценария.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу четыре области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
14: Только потушили. Снова ночью прилет.
7: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
15: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
7: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
16: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
7: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
17: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
7: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжают обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
11: Чемодан без ручки. Военкор Отраковский про новую ракету «Сармат».
18: Вот сейчас новость о том, что испытанная, успешная, новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты родного дома. И есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило. И здесь огромный и большой вопрос, видя, что как ведут себя власти на международной арене.
11: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
19: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках «Большой двойки» будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
11: Военкор Отраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
18: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, у так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки незначительные и маленькие, которые раньше боялись свой рот открыть, сейчас его разевают, более того, захватывают наши суда, да, теневого флота, проводят различные акции враждебные и прямые действия против нас, давая в том числе территории для запуска БПЛА по территории, да, нашего государства, по нашим мирным городам. Вот то, что привело вот это их действие. Нас реально уже никто не боится и не верит в какие-либо.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
20: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
21: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуют, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. То есть, опять, это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, да, там, когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки, и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. Но после этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
22: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
23: Ага.
22: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
23: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
22: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет,
23: Привет-привет.
22: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
23: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
22: То есть маскировка.
23: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
22: Угу.
23: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
22: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
23: Давай.
22: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
23: О, да. Выплаты бьют все рекорды.
22: Ну вот. А по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
23: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70 с половиной тысяч человек.
22: С ума сойти.
23: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
22: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
23: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25-го года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
22: Ого!
23: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
22: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
23: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
22: То есть идут не те, кто нужен?
23: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
22: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
23: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
22: А что тогда?
23: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
22: Сарафанное радио.
23: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
22: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
23: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26-го года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
22: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
23: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection. Система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
22: Давай.
23: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
22: Логично.
23: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
22: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
23: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI – это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
22: Жесть.
23: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
22: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
23: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube – это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
22: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз – это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
23: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
22: Чтобы никто не смог собрать чат.
23: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных, правозащитники отрезаны, кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
22: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час X. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
23: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
22: То, с чего мы начали.
23: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
22: Дезориентация полная.
23: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
22: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
23: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимаем, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
22: Ну еще бы.
23: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
22: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
23: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
22: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
23: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
22: Никто не может закинуть видео с фронта.
23: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
22: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета – это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка – это социальный взрыв. Это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
23: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
22: Огромная цифра.
23: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
22: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение – это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
23: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. и человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
0: Сентябрь 22-го. Первая волна.
23: Да, вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
0: И это координировалось просто моментально? Через Телеграм?
23: В считанные часы.
0: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
23: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
0: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
23: Угу.
0: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
23: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют. Границы закрыты. Что остается делать?
0: Тихо сопротивляться.
23: Да. Начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
0: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
23: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
0: Только через мессенджеры.
23: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
0: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
23: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
0: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
23: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
0: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
23: Да. Оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи.
0: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Коммунальный коллапс. В
3: поселке Совхозная уже неделю сидят без воды. Беспрозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны, а в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета, война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
4: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
3: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка. А на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
5: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
3: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше полутора месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
6: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом, это произошло неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
3: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. С самого начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
24: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод оксида в пробах атмосферного воздуха.
3: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которое осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе. Одессы. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
8: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталось.
3: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней 8 апреля приемные матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
9: Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил.
3: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня, готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллиона рублей. 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с Совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит. Потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%. При ключевой ставке ЦБ 21%. При рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8% и просто живешь на разницу. 5

0: на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок, потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем, 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая – переносы, получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все документы, подготовить залоговое обеспечение, написать бизнес-план, согласовать все с юристами. Кто успеет за неделю? Только тот, кто знал заранее. Только те компании, которым еще до объявления программы позвонили из правительства и сказали: «Готовьте документы, ребята, скоро будет раздача». Вот такая прозрачная система. Теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. К поселку Совхозное. К людям без воды. Мы посчитали, что километр нового водопровода – это 2 миллиона рублей. Свежая добавка губернатора – 200 миллионов. Делим – 100 километров труб. 100 населенных пунктов размером с Совхозное можно было обеспечить водой навсегда. Решить проблему раз и навсегда – но власти выбирают по-другому. 200 миллионов идут не на трубы, а на льготные кредиты для тех, у кого и так есть миллионы, для тех, кто сидит на госконтрактах, для тех, кто знал о раздаче заранее. Пока обычные люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу, потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты превращаются в льготные кредиты для избранных. Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест 80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу, под видом поддержки предпринимателей. И напоследок главный вопрос, который я задаю губернатору без прозванных напрямую. И всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион? Красивая цифра в презентации для Москвы? Благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент? Или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома? Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%.

0: 3%, а 95-го, наоборот, выросли на 1.5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
1: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
0: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
2: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
0: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
3: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
0: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
4: Топливо, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
0: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
7: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить правильно у нас экскурсии. Значит, поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо с правоохранительными органами поработать вместе.
5: Криминальные новости.
8: МВД объявила в розыск сбежавшего из России экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева. По какой статье возбудили дело, в карточке розыска не уточняется. ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что Буцаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В конце апреля стало известно, что Буцаев оперативно уехал из России в США. Приказ об увольнении чиновника премьер Мишустин подписал 22 апреля. Однако бывший замглавы Минприроды покинул страну 18 апреля после своей добровольной отставки и после того, как его предупредили об угрозе уголовного дела. Буцаев находился в должности заместителя министра год, с марта 2025 до апреля 2026. До этого Денис Буцаев был руководителем публично-правовой компании «Российский экологический оператор». В апреле стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении руководства компании. Военного, избившего мужчину до смерти, освободили после приговора. В июне прошлого года в Ростовской области военнослужащий Салман Абдулгусеев приехал к дому 28-летнего мужчины разобраться в конфликте из-за угроз девушки. Во время разговора военный несколько раз ударил молодого человека по голове и животу. Тот упал, ударился затылком о землю и потерял сознание. После избиения Абдулгусеев и его знакомые пытались привести пострадавшего в чувство, затем вызвали скорую помощь. Однако через несколько часов мужчина умер в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Изначально дело расследовали по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Однако суд переквалифицировал обвинение на причинение смерти по неосторожности. В решении указано, что военный якобы не мог предвидеть последствия своих ударов из-за темноты и отсутствия навыков в единоборствах. Новочеркасский гарнизонный суд назначил Абдулгусееву 1,5 года колонии-поселения, но сразу освободил его в зале суда, зачтя время, проведенное под стражей. Ранее Абдулгусеев уже был судим за угон автомобиля с применением насилия. Контракт с Минобороны он подписал в декабре 2024 года. Любителя помахать ножом задержали столичные полицейские. Мужчина порезал двух иностранцев возле кафе на Попутной улице. Пострадавшие – азербайджанцы, 37 и 38 лет. Их госпитализировали. Сообщается, что задержанный – неоднократно судимый житель Ингушетии, участник СВО, воевавший на Украине в составе ЧВК «Вагнер». По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью суд отправил его в СИЗО. Задержанный уже изъявил желание снова отправить на фронт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
9: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
10: Да, и
9: они увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
5: Главные новости дня.
11: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только 2 сверхдержавы – США и Китай.
12: «Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?»
13: «Нет».
12: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
13: Послушайте, мы и Китай – вот 2 сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
11: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
12: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
11: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
14: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как 2 взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет. Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе».
11: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России места не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
13: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
11: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «домино лучше шахмат»?
15: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
5: И еще раз. Фраза «домино лучше шахмат» по-китайски будет звучать так.
15: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
5: И третий раз.
15: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
5: Учим китайский. Легко и весело. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: блогер Стаса и как просто о том, что государство потратило на попытку блокировки интернета столько денег, что можно было 5 раз отправить человека на Луну.
16: Сколько стоило запустить российскую программу «Луна-25»? Вот столько. А знаете, сколько стоит оборудование для блокировок интернета, ТСПУ и все остальное железо? Вот столько. И это не считая того, что по данным РБК и сайта госзакупки, который официальный, поэтому ему можно верить, на 2022-2024 годы на суверенный интернет заложили 31 миллиард рублей. То есть практически 100 миллиардов рублей мы потратим на то, чтобы не смотреть ролики на YouTube. 5 раз слетать к Луне и показать всему миру, что Россия космическая держава, или заблокировать ролики в интернете, убить весь российский бизнес, а потом еще Роскомнадзор будет ныться, говоря, что удалите сообщение, что у нас ничего не получается. Все у нас получается. Да уж, у каждой страны сейчас свои приоритеты. И странно, что Единая Россия вместе с Роскомпозором занимаются такой вот...
10: Обозреватель Алексей Антонов о том, как блокировки интернета добивают российский бизнес.
17: Камон, ребята, вы не понимаете, что вы уничтожаете бизнес, уничтожаете культуру, уничтожаете образование. Невозможно не пользоваться внешним интернетом. Допустим... Хочется посмотреть видео по реставрации мебели, но его нет. Нет, я уже не говорю про какие-то там английские, китайские, научные. Просто ничего нет на наших площадках.
10: Блогер Иван Дымов о том, что интернет в регионах почти не работает, а альтернативы приложениям, которые блокируют, нет.
18: В регионах-то что происходит? Где-то уже с лета 25 года вообще не работает мобильный интернет. И более того, белые списки тоже не всегда нормально грузят. То есть вот Макс, опять же, вот я по своему опыту скажу, сейчас вот там в Питере ограничивали тоже мобильный интернет. Макс-то он работает сам по себе, вот сообщения можно текстовые отправлять, но все вот эти дополнительные функции, там открытие, опять же, электронные документы, все, они уже не грузятся вот у меня лично. Я, может быть, мог бы понять и согласиться, но... Нам ведь никто нормально ничего не объясняет, почему это происходит. И еще одна проблема в том, что сервисы типа Телеграма и Дискорда блокируют так, как будто бы у нас существуют достойные альтернативы. Но что у нас есть вместо того же самого Дискорда? Яндекс Телемост, где нельзя изменить громкость собеседника. Я вот регулярно стримлю, в том числе и вместе с товарищами, да, а не просто в одиночку. И нам нужна просто нормальная, удобная, комфортная программа для видеосозвона. И лучше Дискорда нет ничего, как вы понимаете. Хотя я бы с удовольствием пользовался.
19: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
20: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
21: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут Годин. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились».
20: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
22: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты – штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора, им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
20: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
1: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
20: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
23: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотел бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом нарешают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу. Заболел, деньги закончились, разругался с кем-то, растерял уверенность и запал иссяк. Многие через это проходили. Так и со страной. Надеюсь, все поправимо. Но надо выдохнуть, сделать работу над ошибками и идти дальше.
3: Военкор Котенок о толпах пакистанских мигрантов, которые собираются в Россию.
24: Пакистанские телеканалы рекламируют переезд в Россию с перспективой получения вида на жительство и гражданства. Пишут, что у нас пакистанцев ждут с распростертыми объятиями. И я подчеркну, если вы не поняли, речь не о временных трудовых контрактах. Обещают именно переезд насовсем, причем при содействии Государственного бюро иммиграции. Что такое пакистанские мигранты, по-моему, знают уже все на планете. Хуже только афганцы и сомалийцы. Словосочетание «высококвалифицированные» тут выглядит не просто странно, а звучит как откровенный стёб. Но учитывая нашу миграционную политику, я не удивлюсь, если меня когда-то из собственной квартиры выставят, чтобы заселить туда ценного иностранного специалиста.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Солдатская почта.
20: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
25: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
26: шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам пи*** и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне пи*** вперед, иначе я вас двоих обнулю.
25: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
20: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
27: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми. А когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
20: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
0: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
20: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
4: Ну зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
20: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
6: Только потушили. Снова ночью прилет.
20: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
4: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
20: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
27: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
20: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
7: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
3: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
5: В небе над Воронежем больше нет правил. Пока чиновники рапортуют о перехватах, стратегические заводы горят средь бела дня, а обломки падают на жилые дома. В эфире «Разбор дня». Сегодня выясним, почему дорогостоящие комплексы С-400 оказались бесполезны против роя беспилотников и почему те, кто должен защищать российские города, защищают только свои кресла и красивые отчеты в Москву.
8: И знаешь, мы видим, как эта катастрофическая реальность, она просто прорывается наружу. Огнем, дымом. Мы сегодня опираемся не на какие-то там абстрактные сводки, а прямо на кадры с мест событий. То, что мы видели 6 и 7 апреля 26 года, это зафиксированный на камеры паралич всей противовоздушной обороны.
5: Да, военное руководство просто расписалось в собственной беспомощности. Слушай, когда смотришь эти видео, у меня первая мысль была, это какой-то сюрреализм. Вот Росэш, Воронежская область, завод минудобрения. Сирены завыли, примерно без 15:10 вечера.
8: Ага.
5: На улице еще светло, это сумерки. Я смотрю на экран и четко вижу силуэты деревьев, зданий. Дроны летят, по сути, почти при дневном свете. И у меня абсолютно логичный вопрос. Как такое вообще возможно? ПВО же должна работать круглосуточно. Почему защита абсолютно ослепла на малых высотах, когда даже ночи нет?
8: Вот тут нужно четко понимать, что такое эшелонированная защита, о которой так любят рапортовать генералы. В теории дальние радары засекают угрозу, ракеты средней дальности бьют по ней. А если кто-то прорвался, то на земле, на малых высотах, его встречают мобильные группы с пулеметами.
5: Так, и где они?
8: А их нет. Сумерки – это время, когда визуальное обнаружение все еще прекрасно работает. И если дроны беспрепятственно прям вот так долетают до цели, это значит только одно – никакого эшелонирования нет. Нижний контур обороны просто пуст.
5: То есть, грубо говоря, если дорогущие радары пропустили цель, то на земле ее даже некому сбить из обычного пулемета.
8: Именно так. А теперь давай посмотрим, куда они долетели. Название минудобрения звучит так безобидно, типа подкормка для дачи. Но в реальности это больше 550 тысяч тонн аммиачной селитры.
5: Подожди, чтобы слушатели понимали, 550 тысяч тонн, это же...
8: Это гигантская гора взрывчатки.
5: Ужас.
8: Га. Аммиачные селитры – это базовый компонент для промышленных взрывчатых веществ. Если перевести этот объем в понятные цифры, то мы говорим о сотнях тысяч артиллерийских снарядов. Потеря таких мощностей, она означает, что через пару месяцев на фронте целые подразделения просто не получат боекомплект.
5: И вот тут наступает момент абсолютно дикого цинизма. Вспомни, в декабре 25 года этот самый завод уже пытались атаковать.
8: Да-да, помню.
5: И тогда начальник войск РХБЗ, генерал-майор Ртищев, стоял в телевизоре и с таким, невероятным пафосом вещал, что все угрозы предотвращены. Проходит пару месяцев, склад готовой продукции полыхает так, что зарево стоит над всем районом, и что делает губернатор Гусев?
8: И он пишет про возгорание кровли.
5: Да, губернатор буквально прячется за этими трусливыми формулировками. Падение сбитого БПЛА, незначительное возгорание, ни единого слова о том, что горит производственная база ВПК.
8: Абсолютно.
5: Это как если бы охранник склада с порохом уснул на посту с открытыми глазами, все взлетело на воздух, а начальство из ведомств на голубом глазу отчиталось бы о незначительном задымлении от упавшей спички. Вранье просто на каждом шагу.
8: потому что признать потерю такого объема селитры – это, ну, признать провал всего аппарата безопасности. Но самое страшное, что россошь – это не случайность. Это часть огромного домино. Давай посмотрим на факты на Земле за последние пару месяцев. Февраль, 26-го. Тверская область. Реткинский опытный завод.
5: Там же уникальные компоненты делают?
8: Именно. Удар. Дальше Пермский край, завод «Метафракс».
5: Подожди, «Метафракс» — это же 1500-1500 от границы?
8: Да, за 1500 километров. И туда долетает. Дальше Смоленская область, Дорогобуж. Там вообще жуткая трагедия. 7 человек погибли на рабочем месте.
5: Кошмар.
8: И никто из министерских чинуш не понес за это ответственности.
5: У меня прям гневный вопрос к тебе. Как верхушка вообще могла допустить одновременное уничтожение целого кластера ВПК? Ведь, ну, военная промышленность наверняка строилась с учетом того, что заводы могут быть атакованы. Сгорел один цех, перебросили на другой. Дефицит снарядов и так вынуждает закупаться в Северной Корее. А теперь сырье выбито прямо внутри России?
8: Ну, вот этот советский подход действительно подразумевал дублирование. Логика была простая. Один завод горит, два других подхватывают.
5: Так.
8: Но это рассчитывалось на единичные инциденты. А сейчас мы видим кумулятивный эффект. Горят 5, 6, 7 предприятий одновременно. Это как игра в Дженга. Ты вытаскиваешь один блок, стоит, вытаскиваешь второй, третий, и вдруг вся конструкция рушится. Резервные мощности выбиты.
5: И восполнить нечем?
8: Нечем. Давай посмотрим апрельские кадры из Самарской области. Завод «Тольятти-Каучук». Это основа для военной резины, шины для бронемашин, уплотнители. Из-за санкций ты не пойдешь и не купишь это на мировом рынке. Цепочка обрывается. Военный эксперт Александр Ткачев прямо признал в эфире, компенсировать потери физически нечем.
5: То есть все, приплыли. Но знаешь, железо и химия – это одно. Меня больше всего пробирает дрожь от того, какую цену за эту абсолютную бездарность платят обычные люди. Давай поговорим о Новороссийске. Потому что кадры из ЖК «Золотой берег» — это просто за гранью.
8: Да, это самая тяжелая часть.
5: Я хочу разобрать эту ситуацию прямо до атомов. Ночь с 5 на 6 апреля, атака на терминал «Шесхарис», но главный ужас — это этот жилой комплекс. Мы четко видим на видео плотная застройка, обычные многоквартирные дома, люди, семьи. И этот дом стоит буквально через забор от воинской части 26-345.
8: Это 1537-й зенитный ракетный полк.
5: Да. У них там стоят эти дорогущие комплексы С-400, и вот прямо в этот спальный район летят беспилотники. В итоге пострадали 8 мирных жителей, 2 детей. У меня в голове не укладывается, как можно было превратить людей в живой щит.
8: Чтобы понять весь этот цинизм, нужно знать предысторию. Эту воинскую часть уже атаковали в ноябре 25 года.
5: Они все знали?
8: Все знали. Местная администрация, военное руководство, они прекрасно знали, что объект под прицелом. Координаты таких пусковых установок известны. И вот наступает апрель 26-го, история повторяется. Удар по территории полка, осколки секут окна гражданских домов.
5: Но кто вообще дал разрешение на такое соседство? Спальный район и стратегическая военная цель. Почему жители не эвакуируют?
8: Перенос зенитного полка – это миллиарды рублей. Нужны бетонированные площадки, линии связи, радиолокационный горизонт.
5: Ну хорошо, а людей вывести?
8: А эвакуация элитного ЖК – это значит официально признать перед Москвой, что ПВО не справляется, что ситуация вышла из-под контроля. Это же полеты голов из кабинетов.
5: То есть они просто оставляют людей сидеть на пороховой бочке, лишь бы не расстраивать начальство в Москве?
8: Абсолютно. Отделаются копеечными компенсациями. И тут, знаешь, кроется самый унизительный парадокс. Дорогущие комплексы С-400 не смогли защитить даже жилой дом, который стоит через дорогу от них самих.
5: Вот это меня добивает больше всего. У меня прямой логический вопрос. Если возле домов стоят установки за сотни миллионов долларов, почему они вообще пропускают удары? Получается, министерские чинуши поставили огромный стальной сейф за миллиард долларов, но замок к нему сбивается кувалдой за пару тысяч.
8: Идеальное сравнение. Давай обратимся к статистике деградации защиты. В 2025 году теряли примерно по 10 элементов ПВО в месяц.
5: Так.
8: А в марте 26-го уже 36 элементов. и почти полсотни портативных радаров. Всего с начала года выжжено не менее 85 комплексов.
5: 85. Это же катастрофа.
8: Да. И ответ на твой вопрос кроется в тактике. Против радаров применяют специализированные ракеты. Радар – это глаза С-400. Представь, ты в темном лесу включаешь мощный прожектор, чтобы найти угрозу. Да, ты все видишь, но и тебя видят все вокруг.
5: Ага.
8: И летит прямо по лучу.
5: Точно.
8: Противорадарная ракета наводится исключительно на это излучение. Оператор С-400 оказывается перед выбором. Включает локатор, прилетает ракета и убивает его. Выключает локатор, комплекс слепнет. И мимо спокойно летят стаи дронов на Воронеж, Тольятти, Новороссийск.
5: То есть они просто ослепляют оборону?
8: Да. 4 апреля в Феодосии уничтожили радиолокационную станцию. Цена до 100 миллионов долларов. Без этих глаз весь комплекс С-400, который стоит до миллиарда, превращается просто в груду металла.
5: И новые не сделать.
8: Санкции. Современная микроэлектроника недоступна. И дешевые дроны просто выбивают радары, создавая огромные бреши в небе над российскими городами.
5: Я смотрел цифры. В марте 26 года произошел какой-то перелом.
8: Так,
5: впервые на территорию России прилетело больше дронов, около 7 тысяч, чем было запущено в ответ. Математика абсурда. Военная логистика просто захлебывается. Целей слишком много, сбивать их нечем.
8: И пока небо открыто, а радары горят, что делают российские власти? Они и спасают свои отчеты. Разрыв между реальностью, которая буквально падает на крыше, и сводками губернаторов – это какая-то шизофрения. А расплачивается за это экономика. Вернемся к терминалу Шисхарис. Это до 20% морского экспорта нефти России.
5: Ого.
8: Повреждены причалы номер 1 и 2, плюс балтийские порты Усть-Луга, Приморск. Убытки только по этому направлению около миллиарда долларов.
5: Миллиард?
8: И это вызывает панику у партнеров. Казахстан вынужден выпускать заявление, чтобы успокоить рынки. Их нефть оказалась заложницей горящей российской инфраструктуры. А еще и удар по фрегату «Адмирал Григорович» прямо в порту.
5: Это позор. Просто позор. И какой же горький вывод напрашивается? Пока черные столбы дыма стоят над химическими гигантами, пока губернаторы бормочут про сбитые цели, доверие жителей полностью уничтожено. Реальность на земле кричит о том, что глубокого тыла больше нет. Воронеж больше не исключение. Зоны безопасности сужаются каждый день.
8: И если за месяц уничтожаются десятки дорогостоящих комплексов ПВО, восстановить которые невозможно,
5: то возникает главный вопрос, о котором верхушка предпочитает трусливо молчать. Как скоро настанет день, когда установок не хватит даже для того, чтобы прикрыть Москву? Заводы догорают, небо остается открытым, а чиновники продолжают подбирать удобные слова для отчетов. Но реальность не спрячешь, она падает обломками на крыши ваших домов. Это был «Разбор дня». Делайте выводы сами. Пока.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только две сверхдержавы – США и Китай.
11: «Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?»
12: «Нет».
11: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
12: Послушайте, мы и Китай – вот две сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
9: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
7: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
9: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
10: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет. Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе».
9: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России места не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
12: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
9: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Радиолента. Прямая речь.
13: Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
14: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги во славу Единой России. Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
19: Главные новости дня.
15: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного, платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
4: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
15: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
1: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
15: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
16: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
15: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий и отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
17: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
15: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
18: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Значит, я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
5: Учим китайский вместе!
0: Как сказать по-китайски «последнее китайское предупреждение»? Еще раз. Последнее китайское предупреждение по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский. Легко и весело.
19: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
2: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой, тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотим бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом нарешают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу.

0: Именно переезд насовсем, причем при содействии Государственного бюро иммиграции. Что такое пакистанские мигранты, по-моему, знают уже все на планете. Хуже только афганцы и сомалийцы. Словосочетание «высококвалифицированные» тут выглядит не просто странно, а звучит как откровенный стёб. Но учитывая нашу миграционную политику, я не удивлюсь, если меня когда-то из собственной квартиры выставят, чтобы заселить туда ценного иностранного специалиста.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
3: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
4: Шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
3: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
2: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
5: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми. А когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
2: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
6: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
2: Для командования 82-го полка такие потери не более чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
7: Зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
2: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
8: Чемодан без ручки. Военкор Отраковский про новую ракету «Сармат».
9: Вот сейчас новость о том, что испытанная, успешная, новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты.

0: улицы родного дома. Есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило? И здесь огромный и большой вопрос, видя, что как ведут себя власти на международной арене.
1: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
2: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках Большой Двойки будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
1: Военкор Отраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
0: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, у так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки незначительные и маленькие, которые раньше боялись свой рот открыть, сейчас его разевают, более того, захватывают наши суда, да, теневого флота, проводят различные акции враждебные и прямые действия против нас, давая в том числе территории для запуска БПЛА по территории, да, нашего государства, по нашим мирным городам. Вот то, что привело вот это их действие. Нас реально уже никто не боится и не верит в какие-либо.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
4: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
5: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет. За 2 недели управились.
4: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
6: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
4: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
7: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных заплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
4: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
9: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Да, более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только им не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну, и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да, то есть, нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть, и все это увязано. Да, то есть, если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше. Но это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому, с точки зрения экономики, самое критическое – это бензин. То есть, запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментные мощности по производству бензина, там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать... Так, внутреннее потребление превышает производство.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 14 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 14-й аркан у нас умеренность. И в системе матрицы Ладзини это один из самых глубоких и многогранных знаков, который отвечает за состояние вашей души. Это связь со временем и искусство промедления. Тем более после радикальных дней в этот день наступает период такой тихой алхимии. Это время, когда нужно замедлиться настолько, чтобы услышать шепот собственного сердца. Умеренность всегда учит нас, что самый быстрый путь к цели – это не бег, а все-таки плавное течение, правда? В принципе, энергия 14-го аркана тесно связана с понятием современности. Это день, когда промедление не является слабостью, а становится стратегическим вашим инструментом. Если, например, ситуация требует паузы, дайте ее себе. Тем более под влиянием 5-го месяца этот день требует от вас соблюдения такого внутреннего устава и моральной чистоты. Но и в принципе, пятая энергия дает форму, а 14-й аркан наполняет ее живой водой чувств. В этот день ваша задача найти баланс между тем, что нужно, то есть согласно правилам месяца, да, и тому, что просит ваша душа. Это идеальное время для исцеления каких-то застарелых обид, может быть, восстановления душевного равновесия и долгосрочного планирования, где главным критерием успеха является ваше внутреннее спокойствие. Ведь наше состояние сегодня – это самое важное, да, это самая главная энергия. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 4 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6 год. У нас в сумме двадцаточка или двоечка. Это у нас вибрация верховной жрицы. Это символ интуиции, тайных знаний, дипломатии. И здесь возникает невероятно тонкий и гармоничный резонанс. То есть душевность умеренности, да, встречается с проницательностью жрицы. И все это на базе традиции пятого аркана. Это означает, что в этот день истина открывается не через логику, а через созерцание и чувствование. То есть время течет иначе в такой день. Оно будто растягивается, давая нам возможность заметить детали, которые мы пропускали в спешке. Любые действия в этот день должны быть выверены, как вот движение мастера, создающего хрупкий кристалл. С практической и финансовой точки зрения 14 мая – день таких мягких стратегий и тонких настроек. И, например, в делах это лучшее время для восстановления связи, может быть, налаживания коммуникации, работы с какими-то проектами, которые требуют терпения, внимания к деталям. Это день искусства, это медицина, психология, все, что связано с водой и жидкостью. В финансовых энергиях умеренность и жрица советуют избегать резких движений. Удача на стороне тех, кто умеет ждать и чувствует ритм рынка. В этот день деньги приходят через ваше спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, то есть через состояние умиротворения. Это отличный момент для инвестиций в свое здоровье, может быть, образование или в то, что приносит вам глубокое эстетическое удовлетворение. Вы в этот день знаете, как опытный аптекарь, который смешивает эликсир счастья, и одна лишняя капля спешки – все испорчено. Зато при должном терпении результат будет магическим. Окружающие могут пытаться вас ускорить, но ваша уверенность и тишина помогут вам устоять перед любой суетой. И здесь ваша задача – быть в мире, но не принадлежать его суматохе, знаете? А вот вечер стоит провести у воды или, может быть, за каким-то творчеством, которое позволяет вашей душе – говорить без слов. Вы завершите этот день с ощущением полной гармонии, понимания, что время ваш союзник, а истинная сила заключается в умении быть в мире с самим собой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
10: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. А давайте вернемся к нашему странному попутчику, астероиду Круитни. Мы уже знаем, что он танцует вокруг Земли по сложной орбите, но ученые недавно обнаружили нечто новое. Круитни – не единственный призрачный спутник нашей планеты. Вокруг нас вращается целый рой невидимых камней, которые могут изменить наше представление о безопасности Земли. Астероид 3753 Круитни – это глыба, которая никогда не станет второй Луной в привычном смысле. Она никогда не будет светить нам по ночам. Но ее гравитационное влияние на Землю, хоть и ничтожно мало, в долгосрочной перспективе может привести к катастрофе или, наоборот, стать нашим спасением. Астрофизик Марк Бейли отмечает, орбита Круитни хаотична. Через тысячи лет она может измениться так, что астероид либо навсегда покинет нас, либо направится прямо к нам. Это космическое напоминание о том, что наш дом — это не крепость, а хрупкий корабль в океане камней. Футурологи и сторонники колонизации космоса смотрят на Круитни с вожделением. Существует теория, что подобные астероиды — это идеальные перевалочные пункты для будущих миссий к Марсу. Из-за их странных орбит на них легче высадиться, используя их как гравитационную прощу. Там, в этих мертвых скалах, скрыты металлы и вода, которые позволят человечеству стать мультипланетарным видом, утверждают энтузиасты. Наука сегодня активно изучает квазиспутники, потому что они являются лучшими кандидатами для добычи ископаемых в космосе. Это не мистика и не заговоры, это чистая экономика будущего. Интерес к Круитни подогревается еще и тем, что его орбита не просто странная, она хаотически устойчивая. Астрофизик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио, используя суперкомпьютеры для моделирования, обнаружил, что Круитни умудряется балансировать на грани выброса из системы Земля-Солнце на протяжении 5000 лет, и этот баланс поддерживается необъяснимо точно. Некоторые исследователи-радикалы, такие как покойный астроном Фуркан Аксой, шепотом высказывали теорию интеллектуальной корректировки. Мол, если бы Круитни был обычным куском скалы, гравитационное возмущение от Юпитера давно бы превратили его танец в падение, но он словно подруливает, сохраняя дистанцию. Это порождает смелые догадки. А что, если внутри этой пятиметровой глыбы скрыт не лед, а древний остывший механизм, чья задача — вечно сопровождать колыбель человечества, оставаясь в тени нашей Луны? К тому же Круитни — это лишь верхушка айсберга. Совсем недавно, в 2024-м, астрономы подтвердили, что существует еще один временный спутник — астероид 2024-5, который застрял в наших объятиях всего на пару месяцев. Это превращает околоземное пространство в оживленный вокзал, где призрачные попутчики сменяют друг друга, пока мы спим в своих бетонных коробках. Ученые из НАСА уже всерьез обсуждают миссию захвата подобных объектов. Представьте, человечество может буквально приручить вторую Луну, подтянуть ее ближе к орбите и превратить в первую в истории обитаемую космическую крепость. Вопрос лишь в том, кто первым доберется до этих небесных сокровищ и какие тайны мы вскроем, когда первый бур вонзится в поверхность астероида, который сопровождал нас со времен постройки египетских пирамид. Круитни сегодня — это загадка, а завтра — это, возможно, первая заправочная станция на пути к звездам. Но пока он остается лишь тусклой точкой в объективах мощнейших телескопов, напоминая нам, что Вселенная полна невидимых связей. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руны дня на 14 мая. Что же нам подскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, Выпала руна Манас. Ну, класс, это руна человека, общества. Это, знаете, когда я и ты. Это также род, предки, это сотрудничество для какого-то общего блага. Это энергия единомышленников. И, конечно, здесь задействована и культура, и интеллект, и сфера обслуживания. Это день, когда особенно важны связи, взаимодействие с людьми, умение видеть себя в контексте мира. И Манас всегда говорит: «Ты – часть целого». В такой день все будет крутиться вокруг вопросов какой-то самоидентификации, роли в обществе. Это команда, это семья. И это день сотрудничества, честности и поиска баланса между личным и общим. В работе, конечно, день идеален для каких-то командных проектов. Это обсуждения, мозговые штурмы, какое-то объединение усилий. И здесь ни в коем случае не пытайтесь тянуть все на себе. Вот одеяло на себя тянуть, да? Доверьтесь коллективу. И Манас подсказывает, сейчас выиграет не одиночка, а команда. И обязательно учтите этот момент. Также в такой день возможны какие-то важные инсайты о своей профессии, например, о своем призвании, какие-то роли в текущих делах ваших. И ваша уникальность в умении взаимодействовать. В этот день это самое главное слово. Это ваш козырь, если хотите все решить на благо и в плюс. В отношениях Манас дает, конечно же, стремление к какому-то честному, зрелому контакту. И, возможны важные разговоры, может, о каком-то будущем, какие-то роли в паре распределить правильно, обязанности. Это не про страсть, скорее, а про глубину. Знаете, у кого-то может стать вопрос, кто я в этих отношениях, например. А вот одинокие могут встретить человека, с которым сразу появится ощущение родства душ. Знаете, вот настоящее узнавание. Будто с полуслова понимаете и чувствуете человека. Это здорово. Обязательно не упустите такую возможность. По здоровью Манас у нас отвечает за психоэмоциональное состояние, за мозговую деятельность. И, конечно же, будут благоприятны, опять же, групповые практики. Это может быть йога, медитация, может быть, какая-то арт-терапия, да? Пойдете на урок рисования, где все вот взрослые или дети, все учатся, что-то вместе креативят, создают. Это классно. Также подойдет психология, очень даже. И обязательно проследите за режимом сна. Во-первых, во сне к вам могут обратиться предки, какой-то вещий сон принести, подсказку. Во-вторых, очень важно, чтобы не было какого-то ментального перегруза. Не распыляйтесь. Здесь также может быть полезно принимать витамины группы В. Да, это успокоит и, в принципе, поправит ваше здоровье. Дыхательные упражнения, какое-то общение с природой, с людьми, от которых вы заряжаетесь. Так что это у нас день честности с собой, с другими. Манас всегда говорит, быть человеком значит не только жить, но и понимать, зачем и с кем вы живете. Понимаете? Слушайте, делитесь, участвуйте, и вы точно почувствуете гармонию и проведете день наилучшим образом. Так что принимайте, благодарите, взаимодействуйте.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Журналист Юрий Пронько о том, что в стране массово закрываются магазины.
12: Но вот подоспели цифры. Итак, в России идет массовое закрытие магазинов, массовое закрытие торговых точек. И связано это не только с ужесточением налогового законодательства, не только с продолжающимся давлением на малый бизнес. Это в том числе, это безусловно, подобные факторы, данный процесс лишь ускоряют. Но есть и стратегическая причина. Тем не менее, давайте обо всем по порядку. Итак, по итогам 2025 года впервые в нашей стране сократилось количество торговых точек впервые в 21 веке. Разумеется, в Москве магазинов стало меньше на 4500, это очень много, в Санкт-Петербурге на 3000. И аналогичная тенденция по всей стране у нас развивается. И ситуация, конечно, она такая противоречивая, потому что, с одной стороны, это удар по малому среднему бизнесу, но, с другой стороны, во многом данный процесс является в какой-то степени и естественным, учитывая цифровое развитие, учитывая приход новых технологий. Но начну с ситуативных причин. Это, конечно, рост налоговой, рост административной нагрузки.
8: Замминистра юстиции Максим Бесхмельницын предложил отменить госпошлину за заключение брака, а за развод и смену имени увеличить.
13: Может, как-то вот какие-то пошлины мы увеличим, там, ну, понятно, не за рождение ребенка. За рождение ребенка я бы вообще убрал бы пошлины, понимаете? За заключение брака, наверное, тоже надо убирать, понимаете? Ну, вот... А вот за те действия, которые вот там за развод, за перемену имени, там, понимаете, там... За смену пола вообще надо миллион брать. Вот. Ну, да, это там все-таки осталось одно. Мы долго боролись за эту смену пола, мы ее запретили, но все-таки там есть одна проблема, да, это по медпоказаниям, но нам лично непонятно, что такое медпоказание. Там доходит до того, что ну просто ты приходишь в поликлинику и говоришь, я чувствую себя женщиной.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Коммунальный коллапс. В поселке Совхозное уже неделю сидят без воды. Без прозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны. А в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета. Война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
15: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
14: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка. А на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
16: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
14: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше полутора месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
17: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом это произошло, неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
14: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. С самого начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
18: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод-оксида в пробах атмосферного воздуха.
14: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
19: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталось.
14: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней 8 апреля приемной матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
20: Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил.
14: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Олимпийский лоцман.
21: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня – готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллиона рублей. 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с Совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. Ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит. Потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%. При ключевой ставке ЦБ 21%. При рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8 и просто живешь на разницу. 5 миллионов чистой прибыли в год, ни одного гвоздя не забив, ни одного рабочего места не создав. Пока в Совхозном люди ведрами воду таскают. И это еще не все. Потому что дальше идут льготные условия. Срок кредита до 7 лет. 7. И первые 3 года ты вообще ничего не возвращаешь. Ничего. Ни копейки. Льготный период, грейс-период, как это модно называют. Берешь 100 миллионов бюджетных денег, 3 года крутишь как хочешь, вкладываешь, выводишь, переводишь на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок. Потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем. 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая, переносы, получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все документы, подготовить залоговое обеспечение, написать бизнес-план, согласовать все с юристами. Кто успеет за неделю? Только тот, кто знал заранее. Только те компании, которым еще до объявления программы позвонили из правительства и сказали: «Готовьте документы, ребята, скоро будет раздача». Вот такая прозрачная система. Теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. К поселку Совхозное. К людям без воды. Мы посчитали, что километр нового водопровода – это 2 миллиона рублей. Свежая добавка губернатора – 200 миллионов. Делим 100 километров труб. 100 населенных пунктов размером с совхозное можно было обеспечить водой навсегда. Решить проблему раз и навсегда. Но власти выбирают по-другому. 200 миллионов идут не на трубы, а на льготные кредиты для тех, у кого и так есть миллионы. Для тех, кто сидит на госконтрактах. Для тех, кто знал о раздаче заранее. Пока обычные люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу. Потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты превращаются в льготные кредиты для избранных. Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест-80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу, под видом поддержки предпринимателей. И напоследок, главный вопрос, который я задаю губернатору беспрозванных напрямую. И всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион? Красивая цифра в презентации для Москвы? Благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент? Или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома. Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: «Сармат» в деле. Владимир Путин в 10-й раз за 4 года пообещал поставить эту ракету на вооружение. Как прошли испытания? Россия провела пуск ядерной ракеты «Сармат». Об этом президенту доложил командующий ракетных войск стратегического назначения, а Минобороны показала видео с испытанием.
22: Внимание, расчет, получен приказ.
23: Есть приказ.
22: Подготовиться к совместным действиям.
23: Совместным действиям готов.
22: Проконтролировать правильность набора.
23: Набор верен.
22: Внимание, расчет, вот.
23: Есть, вот. Приказ введен.
1: Шестого мая Минобороны предупредила о ракетных испытаниях на полигоне «Кура» на Камчатке. В районе Усть-Камчатского округа с 6 по 10 мая было запрещено находиться людям и любой технике. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия уведомила об испытаниях Соединенные Штаты и другие страны.
24: Россия, естественно, направила необходимые уведомления Соединенным Штатам и другим странам об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат».
1: В ноябре прошлого года аналитики фиксировали неудачный пуск ядерной ракеты на пусковой базе под Оренбургом. До этого испытание пуска ракеты «Сармат» закончилось взрывом в шахте на космодроме Плесецк. Единственный полностью успешный запуск «Сармата» до нынешних испытаний состоялся 20 апреля 2022 года. Власти обещают поставить эту ракету на боевое дежурство с 2022 года. При этом руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг ранее говорил, что к сообщению о постановке «Сармата» на дежурство нужно относиться аккуратно. Мол, вряд ли кто-то станет ставить на вооружение ракету, у которой было только одно испытание. Теперь Владимир Путин в очередной раз пообещал, что в конце текущего года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство.
4: по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета.
1: Президент добавил, что дальность применения «Сармата» может быть свыше 35 тысяч километров. Также он заявил о возможности оснащения «Орешника» ядерными боеголовками. Кроме того, по словам Владимира Путина, в завершающей стадии находится работа над «Посейдоном» и «Буревестником». В октябре прошлого года начальник генштаба Валерий Герасимов докладывал, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» пробыла в воздухе 15 часов и прошла 14 тысяч километров.
5: Товарищ Руслан Иванович, такое испытание было проведено 21 октября. Действительно, отличие его от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, и в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел.
4: И на ядерной установке.
5: На ядерной силовой установке, да. И та технические характеристики «Буревестника» вообще позволяет применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии. Кроме того, в ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны.
1: Что касается беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон», то 28 октября прошлого года впервые удалось запустить атомную энергоустановку аппарата под водой. Владимир Путин назвал это огромным успехом.
6: Безэкипажное подводное изделие «Посейдон» тоже с ядерной энергетической установкой нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени.
1: С «Посейдоном» и «Буревестником» история похожая на «Сармат». До постановки на дежурство ни одна из этих систем пока так и не дошла, отмечают эксперты. Они не исключают, что об очередном испытании оружия в России заявили, чтобы позлить президента США Дональда Трампа и напугать европейцев. При этом глава Белого дома ранее уже приказал Пентагону начать испытания американского ядерного оружия. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радиолента. Прямая речь.
7: На съезде организации «Община дружбы народов» Рамзана Кадырова назвали выдающимся русским генералом и сравнили с российскими полководцами Кутузовым, Багратионом и Барклаем де Толли.
9: В 22-м году, когда началась специальная военная операция, вы помните, как это все было непросто. Выступая на одном из форумов, я сказал: у наших предков, у России, были великие русские генералы. Кутузов, Багратион, Барклай де Толли. И я счастлив, что сегодня в России есть такие выдающиеся русские генералы, как Кадыров и Евтухов. Русские генералы. Их роль в 22-м году была огромна, чтобы мы переломили ситуацию и пусть медленно, но уверенно идем по пути защиты русского мира, борьбы с безнравственным, бездуховным Западом. Именно поэтому для нас важно единство православных и мусульман.
2: Главные новости дня.
1: Насилие накрыло школы страны. В четвертый раз с начала года подросток устроил стрельбу в школе. Ученик 9 класса пронес пневматическое оружие в школу в Краснодарском крае и устроил стрельбу. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в школе номер 1 в городе Гулькевичи. По словам правоохранителей, как только подросток зашел в здание школы, он начал стрелять по своим одноклассникам, а затем убегая по другим ученикам. Пострадали двое младшеклассников – девочка из 1 класса и мальчик из 2. У них ушибы предплечья и бедра. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, детей доставили в приемное отделение Гулькевичской районной больницы, где врачи обследовали их и оказали помощь.
8: Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. На данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Кроме того, краевой Минздрав направил психологов для оказания соответствующей помощи учащимся школы и родителям.
1: Подросток, открывший стрельбу, попытался сбежать, но его задержали. Правоохранители установили, что пневматический пистолет он заказал на маркетплейсе, воспользовавшись аккаунтом своей матери. Известно, что школьник воспитывается в неполной семье и ранее на профилактических учетах не состоял. Губернатор региона поручил проверить руководство школы и охранную организацию на соответствие требованиям безопасности и установить, как несовершеннолетнему удалось пронести оружие в учебное заведение. В региональном следкоме возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. С подростком работают следователи.
10: В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Девятиклассник задержан. Следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
1: Это уже четвертый случай с начала года, когда в российских школах происходит стрельба. 27 марта в поселке Зайково под Ирбитом 13-летний подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом и из личной неприязни выстрелил однокласснице в голову. Девочка получила ссадину. 26 марта в школе номер 32 Челябинска 15-летний ученик с арбалетом и сигнальным пистолетом забежал в класс и выстрелил в одноклассницу. Ученицу госпитализировали. 3 февраля в Уфе 9-классник с травматическим пистолетом напал на учителя в школе номер 16. Преподаватель получил ранение. Подобные нападения в российских школах в последнее время происходят все чаще. Случаи агрессии участились после начала СВО. И это не случайно, отмечают психологи.
11: Когда в информационном пространстве и в риторике взрослых насилие транслируется как единственно верный способ решения проблем, подростки копируют эту модель. Поэтому волна агрессии среди детей, которая накрыла Россию, это лишь вершина айсберга общественной невротизации.
1: При этом в Госдуме хотят запретить СМИ рассказывать о нападениях в школах. Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая призвала максимально ограничить освещение подобных инцидентов, включая публикацию фото, видео и постов нападавших, поскольку, по ее словам, такие новости вирусно распространяются и провоцируют новые атаки. В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила отлучить детей от соцсетей. По ее мнению, такая мера позволит сократить число нападений на школы. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту Владимиру Путину об импортозамещенной авионике на самолетах Ту-214, об успехах в авиастроении и планах запусков производства отечественных самолетов МС-21 и «Сухой Суперджет».
12: Что касается самолетов гражданских, внесены существенные изменения в сертификат типа для самолета Ту-214. Этот документ позволяет эксплуатировать самолет с новыми российскими системами, в частности, импортозамещенной авионикой и системой предупреждения столкновения с другими судами и приближения с Земли. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня и мы можем уже эти системы изготавливать сами. Очень хорошая машина получилась Ил-114-300. Уже завершили, вот практически сейчас вот завершаем испытательные полеты все сертификационные. Надеемся, что в этом году мы получим сертификат. Самолет уже был у нас из-за границы, летал и в Казахстан, и в Индии, был и в Эмиратах. То есть самолет получился очень хороший. Это на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели. Запчастей нет, ремонта практически не осуществляется, поэтому максимально быстро нам нужно запускать это. Там 66 пассажиров, чуть больше даже, чем на этих самолетах «Нанах».
13: То есть это никогда это возможно?
12: Со следующего года, даже в этом году первые машины уже сдали. По МС-21 треть сертификационных полетов завершены. Надеюсь, что в первом квартале следующего года мы завершим и начнем уже серийно со следующего года выпускать машины. По суперджетам 80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. И со следующего года тоже начнем уже серийно выпускать. У нас к 30-му году мы планируем выпускать МС-21 36 машин, суперджет 20 машин и Ил-114 12 машин.
3: Учим китайский вместе! Как сказать на китайском «Москва»?
15: Москва.
3: Еще раз. Москва по-китайски будет
15: Москва.
3: И третий раз.
15: Москва.
3: Учим китайский. Легко и весело.

0: Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Тем временем Беларусь усиленно и ускоренно готовится к войне. Это не я вам говорю. Хотя я говорил об этом последние 4 года, да, о том, что Беларусь уже воюет де-факто, осталось только оформить юридически. Это господин Лукашенко говорит. Знаете, кому он это говорит? Своему министру обороны, господину Хренину. И это показывают по телевизору. Как вы думаете, почему? Ну вот почему именно эту часть беседы показали по телевизору? Они ведь могли совершенно спокойно об этом поговорить вне камер. Правильно? Правильно, тет-а-тет. Где-то что так и так, вот такие дела. Но нет, не получится без камер, потому что события совершенно эпохальные для Беларуси. Беларусь приближается к той черте, после которой начинается чистый ад, да, и начинает работать генетическая память. А все мы помним, что во время Второй мировой войны убит был фактически каждый третий белорус. Поэтому белорусы войны боятся, как все нормальные люди, впрочем. Нормальный человек, я подчеркиваю, нормальный человек никогда не должен хотеть убить другого нормального человека просто так. Соответственно, белорусы, как глубоко нормальные и порядочные люди, они войны боятся, не хотят и всячески собираются ее избегать. Но не получится, потому что Александр Григорьевич съездил в Москву на 9 мая, и там ему после парада абсолютно четко дали понять, что вот эти все прыжки со стула на стул окончены, и необходимо принимать уже какие-то официальные меры, занимать свою сторону. Понимаете? Или там, или там. Вот баррикада, пощупайте сторону Александра Григорьевича. У Александра Григорьевича ходов нет на самом деле. Никаких. Сказали, пошел, сделал. Вот это вот вся франда с тем, что он не признает Крым, что никогда его не признал частью России публично. Ну, это вот сделано просто для таких, знаете, мамкиных революционеров, чтобы они думали, что Александр Григорьевич еще как-то перья против господина Путина поднимает. Нет, этот поезд давным-давно ушел. Беларусь полностью зависима от России. Да, Александр Григорьевич, безусловно, как очень-очень умелый руководитель бывшего колхоза, он, зная

0: как зарабатываются деньги, да, в министерствах. И, естественно, он знает, что ты должен нравиться министру, или ты должен нравиться секретарю райкома партии, чтобы тебе дали какое-то финансирование. И Александр Григорьевич умеет это делать. Он и расскажет, и покажет, и выступит так, как надо. Но, тем не менее, все, эта эпоха мирной жизни официально закончена. Начинается все, естественно, с некоторых частей, которые мобилизуются и усиливаются. Потом этот процесс будет набирать обороты. Да, и это выступление по телевизору, оно, собственно, для того, чтобы дать зеленый свет усилению пропаганды и усилению патриотизма. Так делается всегда. Выходит лидер нации и говорит, что страна в опасности, что мы все мирные люди, но если враг на нас нападет, то мы от врага не оставим мокрого места, а для этого нам нужно сейчас сплотиться. Ну и дальше начинается абсолютная кровавая мясорубка, колбасный цех. Так вот, что будет дальше? Дальше Беларусь пойдет воевать вместе с Россией. Причем это могут быть разные варианты. Беларусь может открыть собственный фронт. Беларусь может просто присоединиться к армии России, которая воюет сейчас на территории Украины. Ну а как? Одной же Северной Кореи не хватает. В России для того, чтобы добиться каких-то больших изменений на фронте, необходимо проводить мобилизацию. Да? Но мобилизация сама по себе, как вы понимаете, обыкновенных людей... Да, вот с улицы. Вот она не решает никакие военные задачи, потому что человека нужно обучить стрелять, обучить убивать, прятаться в укрытие, когда летит что-то на него. Короче, нужно ему провести курс военной подготовки. И так его можно проводить, ну, достаточно долго и не воспитать солдата. Но совершенно другое дело, когда ты работаешь с солдатами. Они уже обучены. Именно так появилась Северная Корея в Курской области. Ну, точнее, солдаты Северной Кореи. Они уже были обучены. И как там не было все плохо и с переводом, и с координацией, но тем не менее приехали солдаты. Вот уже Северной Кореи не хватает, внутри России солдат обученных уже тоже нет, и причем сейчас это становится критическим, но кто еще будет вступаться? Ну, естественно, любимый младший брат Беларусь. Все, если раньше, я подчеркну, раньше Беларусь массово участвовала в войне на территории Украины со стороны России, ну, как бы инкогнито, да, оформляясь через российские военкоматы, то сейчас это уже не будет лафы. Сейчас придется ехать под командование непосредственно своих старших товарищей. Что делать сейчас, спрашивают многие люди. Да, вот между собой, что теперь делать? Ну вот мобилизация, что мне делать? Давайте я вам расскажу, как это происходит всегда и везде. Все имена и фамилии, естественно, вымышлены. И, естественно, плод авторского воображения. Значит так, в любой стране, в любой исторический период население можно условно разделить на две категории. Те, которые хотят воевать или готовы воевать. И те, которые не готовы воевать ни при каких раскладах вообще. Ну, не дано, не сложилось. Соответственно, те, которые не хотят воевать, должны озаботиться причинами, по которым их не призовут. Улавливаете? В некоторых странах это причины религиозного характера. В некоторых странах это возможность пройти альтернативную службу, но уже по какой-то гуманитарной специальности. Условно работать в доме престарелых санитаром или санитаркой. Но те страны, в которых эти отсутствуют возможности, люди проявляют всяческую находку. Они находят какие-то заболевания у себя, они глубоко исследуются, они ездят по разным медицинским светилам до тех пор, пока у них не найдут диагноз, несовместимый официально с проведением воинской службы. Все, вот как это происходит во всех других странах, понимаете? Люди находят себе медицинские причины. Медицинская причина считается одной из самых лучших для того, чтобы не служить в армии. Потому что, да, вы можете перейти где-то по броне, да, и где-то вас возьмут на какой-то особый учет, но это скользкий путь. Завтра что-то может поменяться. Ваше предприятие, которое вас забронировало, может, не знаю, сменить собственника, или ему изменят военный план по выпуску той или иной продукции, и ваша позиция больше не будет забронирована, понимаете? Это сложно. А люди, которые находят себе заболевание и исследуют себя до тех пор, пока они его находят, и комиссуют. И на первом этапе получить вот эту комиссию, ну, достаточно доступно, понимаете? в материальном и в ресурсном плане. Достаточно доступно. Поехать и что-то найти у себя, или у сына, или у брата, или у свата. Почему я об этом говорю? Потому что все вот элиты, вот запомните, все дети, все родственники ваших руководителей, все как один останутся в тылу. Никто из них воевать на фронт не пойдет, потому что это дело неблагодарное, смертельно опасное. Никто. Все даже не то, что там в армии сидеть будет. Нет, они вот как раз и будут забронированы Министерством экономики, Министерством финансов, чем угодно. А вот простому человеку у него вариантов особых нет. Ему нужно исследовать себя или кого-то из своих близких и находить аргументы, чтобы врачебная комиссия признала их негодными к службе и, соответственно, исключили из воинского учета, из этого воинского учета снялись, чтобы их даже не было в этой базе. Потом, естественно, через пару лет, когда война разгорится полноценно, все отменят. Ну, все отменят. Вот предыдущие комиссии, нужно будет проходить все по новой. Это будет стоить намного больше усилий, скажем так, и намного больше времени, потому что лавочка будет закрываться. Но сейчас для того, чтобы выиграть хотя бы каких-то пару лет, вот сейчас, конечно же, можно приложить и время, и усилия, которые еще не критичные, которые есть практически у каждого человека. Каждый может себе позволить такое количество усилий и такое количество времени. Это единственный путь для тех, кто не хочет идти в кровавую мясорубку мясного цеха. Других путей нет. Кто сказочку слушал, тот и молодец. Надеюсь, вы поняли, о чем я.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Дети под прицелом. Срочника из Саратовской области обманом заставили подписать контракт сразу после прибытия в часть. 21 апреля семья провела 19-летнего Степана из Петровска Саратовской области в армию. Парня привезли в Воронежскую часть. Перед этим Степан пообещал матери, что контракт подписывать не будет и на СВО не поедет. Но не успели призывники отслужить, и сутки их начали агитировать подписать контракт с Минобороны, обещая огромные деньги и службу в тылу, рассказывает мать Степана.
4: Они просто пообещали, что будет статус военнослужащего, дадут ветеранские. 3 месяца отсидите там на границе, мы вас отвезем, а потом обратно привезем. Еще и 3 миллиона получите вдогонку.
3: В результате парней уговорили подписать контракт и сразу отвезли на передовую. Что делать дальше, мать срочника не знает. Подпись под документом он поставил добровольно. Все остальные нюансы уже никого не интересуют. Мать другого срочника, Никиты из Якутии, рассказала другую историю. Ее сына заставили подписать контракт под давлением. Мать срочника отправилась в часть к сыну, чтобы разобраться в происходящем.
5: Как таких людей отправляют на войну, убивать людей? Им всего лишь по 19 лет. Кому еще обращаться, блин?
3: Если раньше срочники на фронте были скорее исключением, то сейчас это уже вполне себе норма, говорят адвокаты. Срочника из Ростовской области прямо в поезде принудили силой подписать контракт и отправили в воинскую часть Уссурийска.
6: Ко мне подходили 2 агитатора без званий, без воинских званий, не представились. Агитировали подписать контракт, заставляли подписать контракт. Угрожали моему здоровью морально, физически. За каждый отказ заставляли проседать, скручивали руки. Я, не выдержав, поэтому физического насилия подписал контракт лежа на полу.
3: Адвокаты просят родителей говорить со срочниками перед тем, как они отправятся на службу. Главное понимать, что контракты бессрочные, а обещания военкомов могут оказаться обманом. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
8: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет. За 2 недели управились.
7: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
9: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
7: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
10: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
7: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
11: До зубов. Военкор Поддубный о том, как европейцы будут Киев вооружать.
12: Страны Евросоюза пытаются определить, вооружение какого типа они могут поставить Украине за счет ранее одобренных кредитных средств. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс и глава европейской дипломатии Кая Каллас направили правительствам стран Евросоюза запросы, чтобы выяснить, что и в каком количестве те готовы предложить Киеву. Отдельные европейские чиновники отмечают, что выделение многомиллиардного кредита Украине станет серьезной нагрузкой на европейский военно-промышленный комплекс, который пока не успевает обрабатывать все поступающие заказы. Но поверьте, они жалуются, а работу свою знаю хорошо. И делают тоже хорошо. К слову, именно сегодня министры обороны стран Евросоюза обсудят дальнейшую поддержку Украины. На повестке – военные потребности Киева на ближайший год.
11: Анастасия Кашеварова о том, как на участниках спецоперации на Украине наживаются все, кому не попадя.
8: Выплаты государство дает участникам спецоперации при подписании контракта, ранении и гибели. Это большие деньги, и, конечно же, тут же появляются мошенники. Черные вдовы, черные рекрутеры, различные муссинаторы. И обдирают участников парней и их семьи как липок. Также с выборами и с программой «Время героев». Президент сказал, что военные – наша элита. Внутриполитический блок создает «Время героев» и говорит, что на выборы пойдут участники спецоперации. И вот начинается махинация, схемки. Лезут в это те, кто 3 месяца в тылу отсидел. Требуется жесткий фильтр. Мне, конечно же, прилетит за эти слова. Но я хочу, чтобы государство было сильным. Знать проблему, видеть ее, не скрывать и не загонять под ковер – это уже половина ее решения. Это и есть сила.
11: Военкор «Канал 2» майора о том, как Германия передаст Украине газовую электростанцию.
12: Газовая когенерационная электростанция вырабатывает тепло и электроэнергию. В портовом городе Любмин была специально построена для обеспечения работы газопровода «Северный поток», подогревая газ перед подачей в немецкую ГТС. Ее мощность 84 мегаватта. Теперь ее демонтируют и передадут Украине. Курьезность ситуации заключается в том, что при рассмотрении дела по факту подрыва «Северного потока» Федеральный Верховный суд Германии в определении обозначил причастность к этому теракту иностранного государства, намекая на Украину. Немцы готовы последние штаны отдать, лишь бы украинцы продолжали наносить ущерб нам. К слову, эта информация также должна окончательно прояснить самым непонятливым из влиятельных граждан, надеющимся на восстановление отношений с европейскими партнерами, на невозможность такого сценария.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание 3-дневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
13: Только потушили. Снова ночью прилет.
7: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
14: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
7: При граничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
15: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
7: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
16: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
7: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
11: Чемодан без ручки. Военкор Отраковский про новую ракету «Сармат».
17: Вот сейчас новость о том, что испытанная, успешная, новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты родного дома. И есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило? И здесь огромный и большой вопрос, видя, что как ведут себя власти на международной арене.
11: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
18: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках Большой Двойки будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
11: Военкор Отраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
17: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки незначительные и маленькие, которые раньше боялись свой рот открыть, сейчас его разевают, более того, захватывают наши суда, да, теневого флота, проводят различные акции враждебные и прямые действия против нас, давая в том числе территории для запуска БПЛА по территории, да, нашего государства, по нашим мирным городам. Вот то, что привело вот это их действие. Нас реально уже никто не боится и не верит в какие-либо.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
19: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
20: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуют, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, ну, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Ну, то есть, опять, это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому вот все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд, да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг... Да, там, когда-то правительство не издаст какое-то решение, или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банк и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
21: Ага.
0: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
21: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
0: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
21: Привет-привет!
0: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
21: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
0: То есть маскировка.
21: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
0: Угу.
21: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
0: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
21: Давай.
0: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
21: О, да. Выплаты бьют все рекорды.
0: Ну вот. А по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
21: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70,5 тысяч человек.
0: С ума сойти.
21: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
0: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
21: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 2025 года в Москве было подписано всего 879 соглашения.
0: Ого,
21: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
0: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
21: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
0: То есть идут не те, кто нужен?
21: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
0: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
21: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
0: А что тогда?
21: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
0: Сарафанное радио.
21: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
0: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
21: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
0: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
21: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection. Система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
0: Давай.
21: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
0: Логично.
21: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
0: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
21: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI — это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
0: Жесть.
21: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
0: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
21: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube — это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
0: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз — это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
21: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
0: Чтобы никто не смог собрать чат.
21: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
0: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час икс. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
21: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
0: То, с чего мы начали.
21: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
0: Дезориентация полная.
21: Абсолютно. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
0: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
21: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
0: Ну еще бы.
21: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
0: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
21: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
0: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
21: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
0: Никто не может закинуть видео с фронта.
21: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
0: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета – это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка – это социальный взрыв. Это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
21: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
0: Огромная цифра.
21: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
0: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение – это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
21: Да, экономику уже перевели на военные рельсы, и человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
0: Сентябрь 22-го. Первая волна.
21: Да, вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
0: И это координировалось просто моментально? Через Телеграм?
21: В считанные часы.
0: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
21: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
0: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
21: Угу.
0: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
21: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют. Границы закрыты. Что остается делать?
0: Тихо сопротивляться.
21: Да. Начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
0: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
21: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
0: Только через мессенджеры.
21: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
0: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
21: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
0: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
21: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
0: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
21: Да. Оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи.
0: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого!
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Коммунальный коллапс. В поселке Совхозное уже неделю сидят без воды. Без прозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны. А в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета. Война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
5: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
4: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка, а на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
3: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
4: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше полутора месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
6: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом, это произошло неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
4: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. С начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
22: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод оксида в пробах атмосферного воздуха.
4: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которое осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
23: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталась.
4: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней 8 апреля приемные матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
8: Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил.
4: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня, готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллиона рублей. 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с Совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. Ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит. Потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%, при ключевой ставке ЦБ 21%, при рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8% и просто живешь на разницу. 5 миллионов чистой прибыли в год, ни одного гвоздя не забив, ни одного рабочего места не создав. Пока в совхозном люди ведрами воду таскают. И это еще не все. Потому что дальше идут льготные условия. Срок кредита до 7 лет. 7. И первые 3 года ты вообще ничего не возвращаешь. Ничего. Ни копейки. Льготный период, грейс-период, как это модно называют. Берешь 100 миллионов бюджетных денег, 3 года крутишь как хочешь, вкладываешь, выводишь, переводишь на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок, потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем, 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая – переносы. Получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все

0: ставка губернатора 200 миллионов. Делим 100 километров труб. 100 населенных пунктов размером с совхозное можно было обеспечить водой навсегда. Решить проблему раз и навсегда. Но власти выбирают по-другому. 200 миллионов идут не на трубы, а на льготные кредиты для тех, у кого и так есть миллионы. Для тех, кто сидит на госконтрактах. Для тех, кто знал о раздаче заранее. Пока обычные люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу. Потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты превращаются в льготные кредиты для избранных. Для тех, кто и так богат. Для тех, кто может позволить себе залог на 100 миллионов. Для тех, кто узнал о программе раньше всех. Вот это и есть настоящая суть программы «Инвест-80-85». Раздача бюджетных денег узкому кругу, под видом поддержки предпринимателей. И напоследок, главный вопрос, который я задаю губернатору без прозванных напрямую. И всем тем, кто принимал решение о выделении этих 200 миллионов. Что важнее? Отчет о росте инвестиций в регион? Красивая цифра в презентации для Москвы? Благодарность от крупных холдингов, которые получат миллионы под смешной процент? Или возможность для обычного человека, который платит налоги, который работает, который живет в этом регионе, просто принять душ у себя дома. Помыть руки, приготовить еду, не таскать ведра через весь поселок. Что важнее? Ответьте. На этом все. Следите за тем, куда уходят ваши деньги. И услышимся в новом выпуске. Пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
3: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
2: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
4: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь

0: денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
2: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
1: В целом, в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
3: Топливо, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
1: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных потребовал проверить гидов, которые рассказывают о немецком прошлом города.
6: И особо прошу вас обратить внимание на наших гидов, потому что важно, чтобы информация, которую они рассказывали о Калининградской области, объектах, которые у нас находятся, соответствовала действительности. То есть у нас же там, я просил провести полную аттестацию наших гидов на то, чтобы... Потому что иногда поступают тоже жалобы о том, о чем рассказывают гиды. Надо сказать, во-первых, неаттестованные, я так понимаю, не могут же проводить правильно у нас экскурсию. Значит, поработать надо над этим. Показывают интересные такие фотографии разные с немецкими, понятно, в прошлом, да, но как рассказывают, это все очень важно. Поэтому надо над этим поработать. Надо с правоохранительными органами поработать вместе.
4: Криминальные новости.
7: МВД объявила в розыск сбежавшего из России экс-замглавы Минприроды Дениса Буцаева. По какой статье возбудили дело, в карточке розыска не уточняется. ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что Буцаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В конце апреля стало известно, что Буцаев оперативно уехал из России в США. Приказ об увольнении чиновника премьер Мишустин подписал 22 апреля. Однако бывший замглавы Минприроды покинул страну 18 апреля после своей добровольной отставки и после того, как его предупредили об угрозе уголовного дела. Буцаев находился в должности заместителя министра год с марта 2025 до апреля 2026. До этого Денис Буцаев был руководителем публично-правовой компании «Российский экологический оператор». В апреле стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении руководства компании. Военного, избившего мужчину до смерти, освободили после приговора. В июне прошлого года в Ростовской области военнослужащий Салман Абдулгусеев приехал к дому 28-летнего мужчины разобраться в конфликте из-за угроз девушки. Во время разговора военный несколько раз ударил молодого человека по голове и животу. Тот упал, ударился затылком о землю и потерял сознание. После избиения Абдулгусеев и его знакомые пытались привести пострадавшего в чувство, затем вызвали скорую скорую помощь. Однако через несколько часов мужчина умер в больнице. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Изначально дело расследовали по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Однако суд переквалифицировал обвинение на причинение смерти по неосторожности. В решении указано, что военный якобы не мог предвидеть последствия своих ударов из-за темноты и отсутствия навыков в единоборствах. Новочеркасский гарнизонный суд назначил Абдулгусееву 1,5 года колонии поселения, но сразу освободил его в зале суда, зачтя время, проведенное под стражей. Ранее Абдулгусеев уже был судим за угон автомобиля с применением насилия. Контракт с Минобороны он подписал в декабре 2024 года. Любителя помахать ножом задержали столичные полицейские. Мужчина порезал 2 иностранцев возле кафе на Попутной улице. Пострадавшие – азербайджанцы, 37 и 38 лет. Их госпитализировали. Сообщается, что задержанный неоднократно судимый житель Ингушетии, участник СВО, воевавший на Украине в составе ЧВК «Вагнер». По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью суд отправил его в СИЗО. Задержанный уже изъявил желание снова отправиться на фронт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Блогер Олег Царев о том, что на деньги, выделенные Европой, Украина теперь сможет увеличить производство дронов.
8: Это была продуманная стратегия, причем она еще отрабатывалась тогда, эта стратегия, когда Байден еще был президент, но Трамп уже выиграл выборы, еще не прошел инаугурацию. Вот тогда вырабатывалась стратегия, что делать с приходом Трампа. И было принято решение о том, что делать на доставку на Европейский Союз. И надо постараться переждать Трампа. И вот они по этой стратегии шли. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит. Тех денег, которые есть сейчас у Украины, бюджет Украины, он открыт. Все поступления, все запланированные поступления там есть. Все это открытые цифры. И по этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано. То же самое ситуация с поставками вооружений. Сейчас по двухсторонним договорам, которые сейчас есть у Зеленского и у западных стран, заявленные планы на 45 миллиардов долларов. И я прикидываю, что не меньше 30 миллиардов долларов будет поставлено оружие. То есть дай им денег,
9: они
8: увеличат в 3 раза. То есть к тому объему, который вот обычному, какой поступал в Украине на протяжении этих 4 лет со стороны западных стран, добавится еще сумма 90 миллиардов. Причем она пойдет точечно.
4: Главные новости дня.
10: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только 2 сверхдержавы – США и Китай.
11: Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?
12: Нет.
11: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
12: Послушайте, мы и Китай – вот 2 сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
10: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
11: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
10: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
9: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет». Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе.
10: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России место не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
12: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
10: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Учим китайский вместе. Как сказать по-китайски «домино лучше шахмат»?
13: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
4: И еще раз. Фраза «домино лучше шахмат» по-китайски будет звучать так.
13: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
4: И третий раз.
13: Домино гупай би гуоджи сяньчи хао.
4: Учим китайский. Легко и весело.
14: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
15: Блогер Стас Ай Как Просто о том, что государство потратило на попытку блокировки интернета столько денег, что можно было 5 раз отправить человека на Луну.
16: Сколько стоило запустить российскую программу «Луна-25»? Вот столько. А знаете, сколько стоит оборудование для блокировок интернета, ТСПУ и все остальное железо? Вот столько. И это не считая того, что по данным РБК и сайта госзакупки, который официально, поэтому ему можно верить, на 2022-2024 годы на суверенный интернет заложили 31 миллиард рублей. То есть практически 100 миллиардов рублей мы потратим на то, чтобы не смотреть ролики на YouTube. 5 раз слетать к Луне и показать всему миру, что Россия космическая держава, или заблокировать ролики в интернете, убить весь российский бизнес, а потом еще Роскомнадзор будет ныться, говоря, что удалите сообщение, что у нас ничего не получается. Все у нас получается. Да уж, у каждой страны сейчас свои приоритеты. И странно, что Единая Россия вместе с Роскомпозором занимаются такой вот...
15: Обозреватель Алексей Антонов о том, как блокировки интернета добивают российский бизнес.
17: Камон, ребята, вы не понимаете, что вы уничтожаете бизнес, уничтожаете культуру, уничтожаете образование. Невозможно не пользоваться внешним интернетом. Хочется посмотреть видео по реставрации мебели, но его нет. Нет, я уже не говорю про какие-то там английские, китайские, научные. Просто ничего нет на наших площадках.
15: Блогер Иван Дымов о том, что интернет в регионах почти не работает, а альтернативы приложениям, которые блокируют, нет.
18: В регионах-то что происходит? Где-то уже с лета 25 года вообще не работает мобильный интернет. И более того, белые списки тоже не всегда нормально грузят. То есть вот Макс, опять же, вот я по своему опыту скажу, сейчас вот там в Питере ограничивали тоже мобильный интернет. Макс-то он работает сам по себе, вот сообщения можно текстовые отправлять, но все вот эти дополнительные функции, там открыть, опять же, электронные документы, все, они уже не грузятся вот у меня лично. Я, может быть, мог бы понять и согласиться, но... Нам ведь никто нормально ничего не объясняет, почему это происходит. И еще одна проблема в том, что сервисы типа Телеграма и Дискорда блокируют так, как будто бы у нас существуют достойные альтернативы. Но что у нас есть вместо того же самого Дискорда? Яндекс Телемост, где нельзя изменить громкость собеседника. Я вот регулярно стримлю, в том числе и вместе с товарищами, да, а не просто в одиночку. И нам нужна просто нормальная, удобная, комфортная программа для видеосозвона. И лучше Дискорда нет ничего, как вы понимаете. Хотя я бы с удовольствием пользовался.
14: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
10: 14 дней жизни погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
19: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились».
10: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
20: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты – штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора. Им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
10: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
21: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
10: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
10: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
2: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой, тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотим бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом нарешают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу. Заболел, деньги закончились. Разругался с кем-то, растерял уверенность и запал иссяк. Многие через это проходили. Так и со страной. Надеюсь, все поправимо. Но надо выдохнуть, сделать работу над ошибками и идти дальше.
10: Военкор Котенок о толпах пакистанских мигрантов, которые собираются в Россию.
22: Пакистанские телеканалы рекламируют переезд в Россию с перспективой получения вида на жительство и гражданства. Пишут, что у нас пакистанцев ждут с распростертыми объятиями. И я подчеркну, если вы не поняли, речь не о временных трудовых контрактах. Обещают именно переезд насовсем, причем при содействии Государственного бюро иммиграции. Что такое пакистанские мигранты, по-моему, знают уже все на планете. Хуже только афганцы и сомалийцы. Словосочетание «высококвалифицированные» тут выглядит не просто странно, а звучит как откровенный стёб. Но учитывая нашу миграционную политику, я не удивлюсь, если меня когда-то из собственной квартиры выставят, чтобы заселить туда ценного иностранного специалиста.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Солдатская почта.
10: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
23: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
24: ШРВ. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир СКИФ дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
23: Ну, мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
10: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
25: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа СКИФа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
10: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
26: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. СКИФ и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
10: Для командования 82-го полка такие потери не более, чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
27: Ну зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. СКИФ – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
10: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Мирами не пахнет. 4 региона перевели школы на дистанционку. В Оренбурге при атаке на военный завод пострадала многоэтажка. Окончание трехдневного перемирия к 9 мая перешло в беспрецедентную тревогу для российских регионов. Сразу 4 области – Липецкая, Пензенская, Ставрополье и Чувашия – перевели школы и вузы на дистанционное обучение. Официальная причина – угроза массированных атак БПЛА. География налетов дронов расширяется с каждым днем. Минувшей ночью дрон «Камикадзе» долетел до Оренбурга, преодолев 1100 километров.
1: Только потушили. Снова ночью прилет.
10: И хотя целью, вероятно, был завод «Стрела», который производит ракеты «Оникс» для российской армии, пострадала находящаяся неподалеку жилая многоэтажка. По словам эксперта по системам ПВО Артура Широкова, российское небо буквально стало решетом.
27: Перевод школ на дистант в Чебоксарах – это признак паники региональных властей. Они понимают, что ПВО перегружено и не видят низколетящие цели. Случай в Оренбурге показателен. Дрон шел ровно, но отклонился и ударил в жилой дом. Пытаясь защитить заводы, военные подставляют под удар мирных жителей.
10: Приграничье ситуация еще тревожнее. В Белгородской области власти официально признали, что радары не видят многие дроны. Людей просят визуально высматривать БПЛА и в случае чего звонить в 112, говорит социолог Игорь Белов.
25: Людей превращают в живые радары. Это создает атмосферу тотальной подозрительности и страха. Когда школы закрываются, а над головами постоянно что-то жужжит, миф о стабильности и безопасной спецоперации рушится. Люди понимают, что они остались один на один с угрозой, пока официальные сводки Минобороны рассказывают о сотнях сбитых целей.
10: В Минобороны официально сообщили об успешном перехвате почти 300 беспилотников за одну ночь. Однако список пострадавших регионов от Ярославля до Калмыкии говорит сам за себя, считает блогер и волонтер Роман Алехин.
3: Украина системно бьет по производству крылатых ракет, как это было в случае с «Стрелой». Это стратегия экономического и психологического измора. Если раньше война была где-то там, то теперь она в школьных чатах и на лестничных клетках. И самое пугающее для обывателя – защиты, на которую тратились триллионы, просто не существует.
10: На середину мая дистанционное обучение стало новой реальностью для российских школьников в глубоком тылу страны. Пока в Оренбурге обследуют поврежденные квартиры, а в Белгороде прислушиваются к небу, Минобороны продолжает обновлять рекорды по числу успешно уничтоженных БПЛА в свежих докладах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
5: В небе над Воронежем больше нет правил. Пока чиновники рапортуют о перехватах, стратегические заводы горят средь бела дня, а обломки падают на жилые дома. В эфире «Разбор дня». Сегодня выясним, почему дорогостоящие комплексы С-400 оказались бесполезны против роя беспилотников и почему те, кто должен защищать российские города, защищают только свои кресла и красивые отчеты в Москву.
6: И знаешь, мы видим, как эта катастрофическая реальность, она просто прорывается наружу. Огнем, дымом. Мы сегодня опираемся не на какие-то там абстрактные сводки, а прямо на кадры с мест событий. То, что мы видели 6 и 7 апреля 2026 года, это зафиксированные на камеры паралич всей противовоздушной обороны.
5: Да, военное руководство просто расписалось в собственной беспомощности. Слушай, когда смотришь эти видео, у меня первая мысль была, это какой-то сюрреализм. Вот Росэш, Воронежская область, завод минудобрения. Сирены завыли, ну, примерно без 15:10 вечера.
6: Ага.
5: На улице еще светло, это сумерки. Я смотрю на экран и четко вижу силуэты деревьев, зданий. Дроны летят, по сути, почти при дневном свете. И у меня абсолютно логичный вопрос. Как такое вообще возможно? ПВО же должна работать круглосуточно. Почему защита абсолютно ослепла на малых высотах, когда даже, ну, ночи нет?
6: Вот тут нужно четко понимать, что такое эшелонированная защита, о которой так любят рапортовать генералы. В теории дальние радары засекают угрозу, ракеты средней дальности бьют по ней. А если кто-то прорвался, то на земле, на малых высотах его встречают мобильные группы с пулеметами.
5: Так, и где они?
6: А их нет. Сумерки — это время, когда визуальное обнаружение все еще прекрасно работает. И если дроны беспрепятственно прям вот так долетают до цели, это значит только одно — никакого эшелонирования нет. Нижний контур обороны просто пуст.
5: То есть, грубо говоря, если дорогущие радары пропустили цель, то на земле ее даже некому сбить из обычного пулемета.
6: Именно так. А теперь давай посмотрим, куда они долетели. Название минудобрения звучит так безобидно, типа подкормка для дачи. Но в реальности это больше 550 тысяч тонн аммиачной селитры.
5: Подожди, чтобы слушатели понимали, 550 тысяч тонн, это же...
6: Это гигантская гора взрывчатки.
5: Ужас.
6: Га. Аммиачная селитра – это базовый компонент для промышленных взрывчатых веществ. Если перевести этот объем в понятные цифры, то мы говорим о сотнях тысяч артиллерийских снарядов. Потеря таких мощностей, ну, она означает, что через пару месяцев на фронте целые подразделения просто не получат боекомплект.
5: И вот тут наступает момент абсолютно дикого цинизма. Вспомни, в декабре 25 года этот самый завод уже пытались атаковать.
6: Да-да, помню.
5: И тогда начальник войск РХБЗ, генерал-майор Ртищев, стоял в телевизоре и с таким, знаешь, невероятным пафосом вещал, что все угрозы предотвращены. Проходит пару месяцев, склад готовой продукции полыхает так, что зарево стоит над всем районом, и что делает губернатор Гусев?
6: И он пишет про возгорание кровли.
5: Да, губернатор буквально прячется за этими трусливыми формулировками. Падение сбитого БПЛА, незначительное возгорание, ни единого слова о том, что горит производственная база ВПК.
6: Абсолютно.
5: Это, слушай, это как если бы охранник склада с порохом уснул на посту с открытыми глазами, все взлетело на воздух, а начальство из ведомств на голубом глазу отчиталось бы о незначительном задымлении от упавшей спички. Вранье просто на каждом шагу.
6: Потому что признать потерю такого объема селитры – это, ну, признать провал всего аппарата безопасности. Но самое страшное, что Росэш – это не случайность. Это часть огромного домино. Давай посмотрим на факты на земле за последние пару месяцев. Февраль, 26-го. Тверская область. Реткинский опытный завод.
5: Там же уникальные компоненты делают?
6: Именно. Удар. Дальше Пермский край, завод «Метафракс».
5: Подожди, «Метафракс» — это же 1500 километров от границы.
6: Да, за 1500 километров. И туда долетает. Дальше Смоленская область, Дорогобуж. Там вообще жуткая трагедия. 7 человек погибли на рабочем месте.
5: Кошмар.
6: И никто из министерских чинуш не понес за это ответственности.
5: У меня прям гневный вопрос к тебе. Как верхушка вообще могла допустить одновременное уничтожение целого кластера ВПК? Ведь, ну, военная промышленность наверняка строилась с учетом того, что заводы могут быть атакованы. Сгорел один цех, перебросили на другой. Дефицит снарядов и так вынуждает закупаться в Северной Корее. А теперь сырье выбито прямо внутри России.
6: Ну, вот этот советский подход действительно подразумевал дублирование. Логика была простая. Один завод горит, два других подхватывают.
5: Так.
6: Но это рассчитывалось на единичные инциденты. А сейчас мы видим кумулятивный эффект. Горят 5, 6, 7 предприятий одновременно. Это как игра в Дженго. Ты вытаскиваешь один блок, стоит. Вытаскиваешь второй, третий, и вдруг вся конструкция рушится. Резервные мощности выбиты.
5: И восполнить нечем.
6: Нечем. Давай посмотрим апрельские кадры из Самарской области. Завод «Тольятти-Каучук». Это основа для военной резины, шины для бронемашин, уплотнители. Из-за санкций ты не пойдешь и не купишь это на мировом рынке. Цепочка обрывается. Военный эксперт Александр Ткачев прямо признал в эфире, компенсировать потери физически нечем.
5: То есть все, приплыли. Но знаешь, железо и химия – это одно. Меня больше всего пробирает дрожь от того, какую цену за эту. Эту абсолютную бездарность платят обычные люди. Давай поговорим о Новороссийске. Потому что кадры из ЖК «Золотой берег» — это просто за гранью.
6: Да, это самая тяжелая часть.
5: Я хочу разобрать эту ситуацию прямо до атомов. Ноть. С 5 на 6 апреля. Атака на терминал Шесхарис. Но главный ужас — это этот жилой комплекс. Мы четко видим на видео плотная застройка. Обычные многоквартирные дома. Люди, семьи. И этот дом стоит буквально через забор от воинской части 26-345.
6: Это 1537-й зенитный ракетный полк.
5: Да. У них там стоят эти дорогущие комплексы С-400. И вот прямо в этот спальный район летят беспилотники. В итоге пострадали 8 мирных жителей, 2 детей. У меня в голове не укладывается, как можно было превратить людей в живой щит.
6: Чтобы понять весь этот цинизм, нужно знать предысторию. Эту воинскую часть уже атаковали в ноябре 25 года.
5: Они все знали?
6: Все знали. Местная администрация, военное руководство, они прекрасно знали, что объект под прицелом. Координаты таких пусковых установок известны. И вот наступает апрель 26-го, история повторяется. Удар по территории полка, осколки секут окна гражданских домов.
5: Но кто вообще дал разрешение на такое соседство? Спальный район и стратегическая военная цель. Почему жители не эвакуируют?
6: Перенос зенитного полка — это миллиарды рублей. Нужны бетонированные площадки, линии связи, радиолокационный горизонт.
5: Ну хорошо, а людей вывести?
6: А эвакуация элитного ЖК — это значит официально признать перед Москвой, что ПВО не справляется, что ситуация вышла из-под контроля. Это же полеты голов из кабинетов.
5: То есть они просто оставляют людей сидеть на пороховой бочке, лишь бы не расстраивать начальство в Москве?
6: Абсолютно. Отделаются копеечными компенсациями. И тут, знаешь, кроется самый унизительный парадокс. Дорогущие комплексы С-400 не смогли защитить даже жилой дом, который стоит через дорогу от них самих.
5: Вот это меня добивает больше всего. У меня прямой логический вопрос. Если возле домов стоят установки за сотни миллионов долларов, почему они вообще пропускают удары? Получается, министерские чинуши поставили огромный стальной сейф за миллиард долларов, но замок к нему сбивается кувалдой за пару тысяч.
6: Идеальное сравнение. Давай обратимся к статистике деградации защиты. В 2025 году теряли примерно по 10 элементов ПВО в месяц.
5: Так.
6: А в марте 26-го уже 36 элементов. И почти полсотни портативных радаров. Всего с начала года выжжено не менее 85 комплексов.
5: 85. Это же катастрофа.
6: Да. И ответ на твой вопрос кроется в тактике. Против радаров применяют специализированные ракеты. Радар — это глаза С-400. Представь, ты в темном лесу включаешь мощный прожектор, чтобы найти угрозу. Да, ты все видишь, но и тебя видят все вокруг.
5: Ага.
6: И летит прямо по лучу.
5: Точно.
6: Противорадарная ракета наводится исключительно на это излучение. Оператор С-400 оказывается перед выбором. Включает локатор, прилетает ракета и убивает его. Выключает локатор, комплекс слепнет. И мимо спокойно летят стаи дронов на Воронеж, Тольятти, Новороссийск.
5: То есть они просто ослепляют оборону?
6: Да. 4 апреля в Феодосии уничтожили радиолокационную станцию. Цена до 100 миллионов долларов. Без этих глаз весь комплекс С-400, который стоит до миллиарда, превращается просто в груду металла.
5: И новые не сделать.
6: Санкции. Современная микроэлектроника недоступна. И дешевые дроны просто выбивают радары, создавая огромные бреши в небе над российскими городами.
5: Я смотрел цифры. В марте 26 года произошел какой-то перелом.
6: Так.
5: Впервые на территорию России прилетело больше дронов, около 7 тысяч, чем было запущено в ответ. Математика абсурда. Военная логистика просто захлебывается. Целей слишком много, сбивать их нечем.
6: И пока небо открыто, а радары горят, что делают российские власти? Они спасают свои отчеты. Разрыв между реальностью, которая буквально падает на крыше, и сводками губернаторов — это какая-то шизофрения. А расплачивается за это экономика. Вернемся к терминалу Шисхарис. Это до 20% морского экспорта нефти России.
5: Ого.
6: Повреждены причалы номер 1 и 2, плюс балтийские порты Усть-Луга, Приморск. Убытки только по этому направлению около миллиарда долларов.
5: Миллиард?
6: И это вызывает панику у партнеров. Казахстан вынужден выпускать заявление, чтобы успокоить рынки. Их нефть оказалась заложницей горящей российской инфраструктуры. А еще и удар по фрегату «Адмирал Григорович» прямо в порту.
5: Это позор. Просто позор. И какой же горький вывод напрашивается? Пока черные столбы дыма стоят над химическими гигантами, пока губернаторы бормочут про сбитые цели, доверие жителей полностью уничтожено. Реальность на земле кричит о том, что глубокого тыла больше нет. Воронеж больше не исключение. Зоны безопасности сужаются каждый день.
6: И если за месяц уничтожаются десятки дорогостоящих комплексов ПВО, восстановить которые невозможно,
5: то возникает главный вопрос, о котором верхушка предпочитает трусливо молчать. Как скоро настанет день, когда установок не хватит даже для того, чтобы прикрыть Москву? Заводы догорают, небо остается открытым, а чиновники продолжают подбирать удобные слова для отчетов. Но реальность не спрячешь, она падает обломками на крыши ваших домов. Это был «Разбор дня». Делайте выводы сами. Пока.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Китайское турне началось с сюрприза. Трамп заявил, что не обещал Владимиру Путину Донбасс и исключил Россию из списка сверхдержав. Перед вылетом в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином американский президент фактически перечеркнул все надежды на особые договоренности, существующие между Москвой и Вашингтоном. Трамп не только открестился от обещания отдать Владимиру Путину Донбасс, а и заявил, что в мире остались только две сверхдержавы – США и Китай.
4: «Мистер президент, есть ли между вами и Путиным понимание того, что Россия должна получить весь Донбасс?»
7: «Нет».
4: А как вы оцениваете расстановку сил в мире?
7: Послушайте, мы и Китай – вот две сверхдержавы. Мы – сильнейшая нация на Земле в военном плане. Китай – второй. Никто даже близко к нам не стоит. И это видно по всему миру, будь то Иран или Венесуэла.
10: Это заявление стало холодным душем для Москвы. Американист Аркадий Майер считает, что Трамп сознательно делает акцент на том, что Россия уже не ровня Америке и Китаю именно в начале своей поездки к Си Цзиньпину.
4: Трамп – мастер сделок, и сейчас он показывает Путину, что его акции очень дешевые. Заявляя, что никаких договоренностей по Донбассу нет, он выбивает почву из-под ног российской пропаганды. Для Трампа Россия в 2026 году – это не равноправный партнер, а досадная помеха, которая отвлекает от главного противостояния с Китаем. Он открыто говорит: «Ребята, вы не сверхдержава, вы региональный игрок с большими проблемами». Это публичное унижение, которое Москва вряд ли забудет, но на которое не знает, чем ответить.
10: В эфире государственного телевидения и на страницах прессы практически сразу после начала нового президентского срока Трампа открыто намекали, что президент США понимает все тонкости российско-украинского конфликта и готов принять условия Москвы по Украине. Но реальность оказалась иной. Дипломат Инна Гольц считает, что Трамп просто кардинально сменил тактику.
8: Американский президент четко расставил приоритеты. Сильнейшие – мы, вторые – китайцы, а остальные пусть стоят в очереди. Упоминание Ирана и Венесуэлы в одном ряду с военным потенциалом России – это очень болезненный укол. Трамп дает понять Си Цзиньпину: «Давай договоримся как двое взрослых, а Москву оставим за дверью. Никаких кулуарных сделок по Донбассу по старой дружбе не будет». Путин ждал союзника, а получил бухгалтера, который пересчитал его активы и нашел их недостаточными для членства в элитном клубе.
10: На этом фоне поездка Трампа в Пекин выглядит как попытка создать новый двухполярный мир, где России места не предусмотрено, считает журналист Денис Волжский.
7: Весь расчет на то, что Трамп придет и снимет все вопросы по Украине, рассыпался. Его «нет» на вопрос о Донбассе прозвучало короче и громче любого залпа артиллерии. Мы видим, как выстраивается новая ось Вашингтон, Пекин, и Россия в ней лишь разменная монета или ресурсная база. Трамп просто подтвердил то, что на Западе уже давно поняли. Статус сверхдержавы не выдается за наличие ядерной кнопки, если твоя экономика и армия буксуют в донбасских черноземах.
10: В Москве пока эти заявления Трампа не комментировали. Весь мир замер в ожидании переговоров Трампа и Си Цзиньпина. Напомню, что это первый за почти 9 лет визит президента США в Китай. В прошлый раз американским президентом, прибывшим в Пекин, тоже был Дональд Трамп во время своего первого срока. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
9: Депутат Народного хурала Бурятии Баир Циренов обвинил местные власти в подавлении свободы слова, коррупции и политическом беспределе.
11: Митинги, собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут? Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
0: Главные новости дня.
12: Уже есть дефицит. Из-за атак дронов по НПЗ в России началась нехватка бензина. Добыча нефти упала до минимума за 20 лет. В России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В ходе биржевых торгов 8 мая продавцы реализовали более 32,5 тысяч тонн бензина, что почти на 6% меньше уровня предыдущего торгового дня. В частности, продажи 92-го бензина сократились почти на 9%, а 95-го, наоборот, выросли на 1,5%. При этом объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по 92-му бензину составил около 23,5 тысяч тонн, тогда как по 95-му около 26,5 тысяч тонн. Это следует из данных Национального биржевого ценового агентства, отмечает эксперт нефтегазового рынка Максим Голевец.
27: В преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения 95-го бензина. Летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на 92-й, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин.
12: Эксперты подтверждают, что причиной нехватки топлива стали внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
13: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
12: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ могут пострадать простые потребители, считает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
14: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
12: В целом в зоне поражения дронов сейчас 16 крупных НПЗ, на которые приходится 52% совокупной переработки нефти крупнейших предприятий и отрасли, говорят эксперты. Если удары продолжатся, под угрозой могут быть и поставки топлива для армии, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
15: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
12: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил региональным чиновникам на этой неделе сменить аватарки в социальных сетях на фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
16: Прошу посмотреть возможность реализовать свой проект «Бессмертного полка» в ином формате. Как мне кажется, это очень правильным, когда в окнах учреждений, различных организаций, значит, выставляются фотографии родственников. Ну вот в администрации области мы это сделаем с вами, коллеги, в обязательном порядке. Я думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это с вами сделаем. Значит, я прошу и муниципальные органы власти к этому подключиться, и другие организации, потому что это действительно дает ощущение неразрывной связи нас со своими предками, с теми, кто защитил мир и победил в той страшной войне. Ну и поскольку у нас ведение также социальных сетей для должностных лиц является обязательным, я прошу, чтобы на этой неделе мы с вами, коллеги, на аватарках также поменяли свои фотографии на фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла, тем самым, повторюсь, подчеркнув свое безмерное уважение к этим людям.
5: Учим китайский вместе.
17: Как сказать по-китайски последнее китайское предупреждение? Еще раз. Последнее китайское предупреждение по-китайски будет звучать так. И третий раз. Учим китайский легко и весело.
0: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Военкор Живов о том, как в ходе спецоперации Россия растеряла практически всех партнеров.
2: Говоря о современном сложном положении в области военного дела, экономики, свобод и целеполагания, всегда надо держать в уме, что это напряжение – результат долгой, тяжелой войны. В ней у России осталось всего 4 союзника – армия, флот, Беларусь и Корея. Хотел бы я сюда добавить Китай, но нет. И вообще непонятно, что они там с Трампом решают. Мы практически сами, один на один с противником, которого неожиданно поддержали слишком многие. Так же бывает и с человеком. Вроде сильный, здоровый, успешный. Потом попал в черную полосу. Заболел, деньги закончились, разругался с кем-то, растерял уверенность и запал иссяк. Многие через это проходили. Так и со страной. Надеюсь, все поправимо. Но надо выдохнуть, сделать работу над ошибками и идти дальше.
10: Военкор Котенок о толпах пакистанских мигрантов, которые собираются в Россию.
18: Пакистанские телеканалы рекламируют переезд в Россию с перспективой получения вида на жительство и гражданства. Пишут, что у нас пакистанцев ждут с распростертыми.

0: Пиратская почта.
1: Штурмовики долго не живут. Солдаты из 82-го полка показали себя в крови с ног до головы перед новым боем. В госпиталь никого не отпускают. Шокирующие кадры из зоны боевых действий. Бойцы 82-го полка показали себя после боя в крови с ног до головы, с тяжелыми контузиями и ранениями. Но вместо госпиталя их ждет новый штурм, говорят бойцы в записанном видео.
2: Помогите нам, пожалуйста. Мы из 82-го полка, 2-го
3: Шерва. Мы были на боевом задании. Нас разбила Баба Яга. Мы вернулись назад. Командир Скиф дал нам и отправляет нас назад. Я ему говорю, как мы вернемся. Один контужен, второй ранен. Он говорит, мне вперед, иначе я вас двоих обнулю.
2: Но мы знаем, что нам не вернуться. Мы видели, сколько там парней уже лежит. А мы хотим еще увидеть своих родных, родственников. Помогите нам, пожалуйста, на вас вся надежда.
1: О том, почему практика расстрельных приказов стала нормой, объясняет военный юрист Егор Фролов.
4: То, что происходит в 82-м полку, это военное преступление со стороны командования. Угроза обнуления за попытку получить медицинскую помощь – это внесудебная казнь. Мы видим, как офицеры типа Скифа превратились в удельных князьков, для которых личный состав – это просто биомасса для затыкания дыр на фронте. Жаловаться бойцам некому. Военная прокуратура игнорирует такие сигналы, пока штурмовики числятся живыми, а когда они погибают, дело закрывают за отсутствием состава.
1: Ситуация, когда раненых снова бросают в бой, свидетельствует о катастрофической нехватке личного состава. Военный психолог Леонид Марков считает, что такая тактика ведет к неизбежному бунту внутри подразделений.
5: Когда солдат видит горы трупов своих товарищей и понимает, что командир готов застрелить его в спину, у него исчезает последний барьер. Это состояние смертника. Люди на видео уже не боятся смерти, они боятся умереть бессмысленно. Скиф и подобные ему командиры создают пороховую бочку. Рано или поздно это оружие развернется не в сторону противника, а в сторону тех, кто гонит окровавленных людей на убой.
1: Для командования 82-го полка такие потери не более, чем сухая статистика, которую легко скрыть, пишет журналист Аркадий Громов.
6: Зачем лечить раненого и платить ему компенсацию, если можно отправить его в новый штурм, где он гарантированно исчезнет? Это циничная математика войны 2026 года. Скиф – это лишь винтик в системе, которая работает на утилизацию. Солдаты просят лишь одного – увидеть родных. Но для системы они уже мертвы. Это видео их единственный шанс оставить след, потому что завтра их имена просто пополнят списки пропавших.
1: На сегодня судьба бойцов, приславших видео в редакцию, остается неизвестной. Командование полка традиционно хранит молчание. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента России», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Чемодан без ручки. Военкор Отраковский про новую ракету «Сармат».
8: Вот сейчас новость о том, что испытана успешная новейшая ракета «Сармат». Это, знаете, как ружье, которое висит дома, и как угроза для незваных гостей, воров-разбойников, которые отпугивают их от каких-либо злых действий. Ну и в случае, если злой разбойник все-таки решается на какое-то либо действие, ружье переходит уже со стены в руки хозяина и применяется для защиты родного дома. И есть вопрос, а есть у нас те, кто в случае угрозы и прямого действия против нас в состоянии, чтобы это ружье выстрелило? И здесь огромный и большой вопрос, и видя, что как ведут себя власти на международной арене.
7: Чей Донбасс? Военкор Котенок о новых заявлениях Дональда Трампа.
9: Ветреный всеядный Донни, меняющий свою позицию и взгляды по несколько раз на дню, уточнил

0: Тут кое-что по Донбассу перед своей поездкой в Китай. Цитата. «Между мной и Владимиром Путиным нет какого-либо понимания о том, что Россия должна получить весь Донбасс. Приплыли. Вот тебе, бабушка, и дух Анкориджа. В Пекине дедушка Трамп вместе с Си в рамках большой двойки будут определять примерные параметры мироустройства, которые могут устроить кого угодно, кроме нас. Они считают, что вправе указать русским, как, в каком виде и куда они должны быть встроены, чтобы другим было комфортно». Донни подтверждает, что причастен к формированию будущего договора между Киевом и Москвой. Но есть одна проблема. Сконфузившись с Ираном, Трамп активизировался на других направлениях. России приготовиться. И Кубе тоже.
1: Военкор Отраковский о том, почему Россию перестали бояться на международной арене.
2: То есть из-за провоцирования слабостью, которую транслирует власть Российской Федерации, так называемого международного сообщества пропал какой-либо страх. И даже те щенки незначительные и маленькие, которые раньше боялись за свой рот открыть, сейчас его разевают, более того, захватывают наши суда, да, теневого флота, проводят различные акции враждебные и прямые действия против нас, давая в том числе территории для запуска БПЛА по территории, да, нашего государства, по нашим мирным городам. Вот то, что привело вот это их действие. Нас реально уже никто не боится и не верит в какие-либо.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
4: 14 дней жизни. Погиб первый известный студент, завербованный в войска БПЛА. После обучения на фронте он пробыл всего 2 недели. Смерть Валерия Аверина из Бурятии стала первым официально подтвержденным случаем гибели студента, завербованного в войска беспилотников. 23-летний парень, который даже не служил в армии по состоянию здоровья, подписал контракт прямо в техникуме после обещания, что он будет работать с высокими технологиями и получит бесценный опыт и профессию на будущее. Студент прошел 3-месячный курс обучения на оператора дронов и отправился на фронт. Там он погиб всего через 14 дней в обычном пехотном штурме под Луганском. Мать Валерия, Оксана Афанасьева, до последнего не знала, что сын на СВО.
5: Он меня обманул, сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать, а сам контракт подписал. Я когда узнала, чуть с ума не сошла. Его ведь в армию даже не брали, сказали. Психически неуравновешенный. А тут годен. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а его в штурм, в мясорубку самую бросили. Замполит мне потом звонил, оправдывался. А что толку? Сына нет, за 2 недели управились.
4: Пока матери по всей стране получают похоронки, Миноборнауки делает вид, что ничего не происходит. На запросы журналистов о квоте в 2% студентов, которые должны уйти на фронт, ведомство отвечает одной фразой – об этом ничего не известно. Однако, по сути, вузы по всей стране стали частью системы мобилизации, говорит юрист Артем Корнеев.
6: Это приговор всей компании по вербовке студентов. Им продают красивую картинку войны будущего, где ты сидишь с джойстиком в безопасности. Но как только подпись поставлена, ты штурмовик. Командованию на местах плевать на твои дипломы и навыки оператора, им нужно закрывать дыры в пехоте. Студентов используют как самый дешевый и бесправный ресурс. И статистика о 2% теперь пишется кровью таких ребят, как Валерий.
4: В техникумах Бурятии и других регионов агитация продолжается без перерывов. Уроки мужества и выставки дронов работают на выполнение мобилизационного плана. Журналист-расследователь Марина Литовченко считает, что Аверин – лишь первая жертва этой масштабной ловушки.
7: В России сейчас почти 200 вузов и колледжей превращены в пункты набора. Студентов заманивают особыми годовыми контрактами, которые якобы гарантируют службу в тылу. Но пример из Бурятии показывает – это ложь. 2 недели, и человек, который должен был в этом году получить диплом строителя, возвращается домой в цинковом гробу. Это уничтожение интеллектуального фонда страны ради сиюминутных зарплат на фронте. Самое страшное, что для министерства это неизвестная цифра, а для матери – конец жизни.
4: Гибель Валерия Аверина подтвердила худшие опасения. Войска БПЛА для учащихся стали лишь красивой оберткой для прикрытия штурмовых окопов. В то время как министерство ждет выполнения квоты в 2%, родители по всей России начинают осознавать, что урок мужества в колледже может закончиться фронтом и похоронкой. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему удары Киева по российской нефтяной инфраструктуре – это серьезный удар по экономике.
9: Значит, если вы попадаете в, вот, как сказать, оборудование, которое закачивает нефть и нефтепродукты в танкеры, то здесь разрушения могут быть серьезными. И в зависимости от разрушений, отгрузка нефти, загрузка танкеров может останавливаться. Может останавливаться на 2 часа, а может останавливаться на 2 недели. Может останавливаться полностью, но, как правило, там есть несколько причалов, да, поэтому один причал может не работать, другой причал может работать в это время, и там нефтепродукты могут закачиваться. Это, наверное, самая значимая потеря для российской экономики, да, потому что это сокращение экспорта, сокращение продаж. Да, то есть это означает, что нефть что добыли, что не добыли. Более того, нефтяные компании, они должны еще будут заплатить налоги за то, что они нефть добыли, а выручку они не получат. Ну, если только не будет какого-то соответствующего страхового возмещения. Вот. И в зависимости от того, как долго будет восстанавливаться вот эта технологическая инфраструктура, да, зависит там потери в экспорте и потери для бюджета, потери для российских компаний. Ну, и еще одна часть, последняя часть, на которую надо сказать, да, это разрушение оборудования по переработке нефти, нефтеперерабатывающих мощностей. Это огромные предприятия, которые занимают там площадь десятки гектаров. Разрушить все сразу, ну, невозможно. Да? То есть, нужно понимать, что на сегодня у ВСУ нет соответствующих, как сказать, боеприпасов, мощностей, да, вооружения, которое может разрушить вот целиком нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в зависимости от того, куда попадают, опять может останавливаться либо какая-то линия, либо какой-то процесс. И для экономики это может выливаться в то, что количество нефтепродуктов, которые производятся, оно сокращается. Базовые нефтепродукты – бензин, дизельное топливо, мазут. А бензина российские НПЗ производят внутреннее потребление плюс 10%. Дизеля производят внутреннее потребление, умноженное на 2. Мазута – внутреннее потребление, умноженное на 4. Да, то есть, и все это увязано. Да, то есть, если у вас разрушается переработка нефти, падает производство бензина, то автоматически падает производство и дизеля, и мазута. Ну, есть там всякие прочие, авиакеросин, дальше. Это мы уже не будем мелочи рассматривать. Вот. Поэтому, с точки зрения экономики, самое критическое – это бензин. То есть, запас прочности, он невелик. Да, и если там разрушается или останавливается, скажем так, единомоментные мощности по производству бензина, там больше, чем на 10%, а есть посевная, есть уборочная, такие напряженные сезоны, то, в общем, в российской экономике может возникать так, внутреннее потребление превышает производство.
3: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
4: Приветствую вас. Прогноз на 14 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? 14-й аркан у нас умеренность. И в системе матрицы Ладини это один из самых глубоких и многогранных знаков, который отвечает за состояние вашей души. Это связь со временем и искусство промедления. Тем более после радикальных дней в этот день наступает период такой тихой алхимии. Это время, когда нужно замедлиться настолько, чтобы услышать шепот собственного сердца. –
1: Умеренность всегда учит нас, что самый быстрый путь к цели – это не бег, а все-таки плавное течение, правда? В принципе, энергия 14-го аркана тесно связана с понятием современности. Это день, когда промедление не является слабостью, а становится стратегическим вашим инструментом. Если, например, ситуация требует паузы, дайте ее себе. Тем более под влиянием 5-го месяца этот день требует от вас соблюдения такого внутреннего устава и моральной чистоты. Но и в принципе 5-я энергия дает форму, а 14-й аркан наполняет ее живой водой чувств. В этот день ваша задача найти баланс между тем, что нужно, то есть согласно правилам месяца, да, и тому, что просит ваша душа. Это идеальное время для исцеления каких-то застарелых обид, может быть, восстановления душевного равновесия и долгосрочного планирования, где главным критерием успеха является ваше внутреннее спокойствие. Ведь наше состояние сегодня – это самое важное, да, это самая главная энергия. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 1 плюс 4 плюс 5 – пятый месяц, плюс 2, плюс 0, плюс 2, плюс 6 – год. У нас в сумме двадцаточка или двоечка. Это у нас вибрация верховной жрицы. Это символ интуиции, тайных знаний, дипломатии. И здесь возникает невероятно тонкий и гармоничный резонанс. То есть душевность умеренности, да, встречается с проницательностью жрицы. И все это на базе традиции пятого аркана. Это означает, что в этот день истина открывается не через логику, а через созерцание и чувствование. То есть время течет иначе в такой день. Оно будто растягивается, давая нам возможность заметить детали, которые мы пропускали в спешке. Любые действия в этот день должны быть выверены, как вот движение мастера, создающего хрупкий кристалл. С практической и финансовой точки зрения, 14 мая – день таких мягких стратегий и тонких настроек. И, например, в делах это лучшее время для восстановления связи, может быть, налаживания коммуникации, работы с какими-то проектами, которые требуют терпения, внимания к деталям. Это день искусства, это медицина, психология, все, что связано с водой и жидкостью. В финансовых энергиях умеренность и жрица советуют избегать резких движений. Удача на стороне тех, кто умеет ждать и чувствует ритм рынка. В этот день деньги приходят через ваше спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, то есть через состояние умиротворения. Это отличный момент для инвестиций в свое здоровье, может быть, образование или в то, что приносит вам глубокое эстетическое удовлетворение. Вы в этот день знаете, как опытный аптекарь, который смешивает эликсир счастья, и одна лишняя капля спешки – все испорчено. Зато при должном терпении результат будет магическим. Окружающие могут пытаться вас ускорить, но ваша уверенность и тишина помогут вам устоять перед любой суетой. И здесь ваша задача – быть в мире, но не принадлежать его суматохе, знаете? А вот вечер стоит провести у воды или, может быть, за каким-то творчеством, которое позволяет вашей душе говорить без слов. Вы завершите этот день с ощущением полной гармонии, понимания, что время ваш союзник, а истинная сила заключается в умении быть в мире с самим собой. Это очень важно. Принимайте, друзья, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
10: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. А давайте вернемся к нашему странному попутчику, астероиду Круитни. Мы уже знаем, что он танцует вокруг Земли по сложной орбите, но ученые недавно обнаружили нечто новое. Круитни – не единственный призрачный спутник нашей планеты. Вокруг нас вращается целый рой невидимых камней, которые могут изменить наше представление о безопасности Земли. Астероид 3753 Круитни – это глыба, которая никогда не станет второй луной в привычном смысле. Она никогда не будет светить нам по ночам. Но ее гравитационное влияние на Землю, хоть и ничтожно мало, в долгосрочной перспективе может привести к катастрофе или, наоборот, стать нашим спасением. Астрофизик Марк Бейли отмечает, орбита Круитни хаотична. Через тысячи лет она может измениться так, что астероид либо навсегда покинет нас, либо направится прямо к нам. Это космическое напоминание о том, что наш дом — это не крепость, а хрупкий корабль в океане камней. Футурологи и сторонники колонизации космоса смотрят на Круитни с вожделением. Существует теория, что подобные астероиды — это идеальные перевалочные пункты для будущих миссий к Марсу. Из-за их странных орбит на них легче высадиться, используя их как гравитационную прощу. Там, в этих мертвых скалах, скрыты металлы и вода, которые позволят человечеству стать мультипланетарным видом, утверждают энтузиасты. Наука сегодня активно изучает квазиспутники, потому что они являются лучшими кандидатами для добычи ископаемых в космосе. Это не мистика и не заговоры, это чистая экономика будущего. Интерес к Круитни подогревается еще и тем, что его орбита не просто странная, она хаотически устойчивая. Астрофизик Пол Уигерт из Университета Западного Онтарио, используя суперкомпьютеры для моделирования, обнаружил, что Круитни умудряется балансировать на грани выброса из системы Земля-Солнце на протяжении 5000 лет, и этот баланс поддерживается необъяснимо точно. Некоторые исследователи-радикалы, такие как покойный астроном Фуркан Аксой, шепотом высказывали теорию интеллектуальной корректировки. Мол, если бы Круитни был обычным куском скалы, гравитационное возмущение от Юпитера давно бы превратили его танец в падение, но он словно подруливает, сохраняя дистанцию. Это порождает смелые догадки. А что, если внутри этой пятиметровой глыбы скрыт не лед, а древний остывший механизм, чья задача — вечно сопровождать колыбель человечества, оставаясь в тени нашей Луны? К тому же Круитни — это лишь верхушка айсберга. Совсем недавно, в 2024-м, астрономы подтвердили, что существует еще один временный спутник — астероид 2024-5, который застрял в наших объятиях всего на пару месяцев. Это превращает околоземное пространство в оживленный вокзал, где призрачные попутчики сменяют друг друга, пока мы спим в своих бетонных коробках. Ученые из НАСА уже всерьез обсуждают миссию захвата подобных объектов. Представьте, человечество может буквально приручить вторую Луну, подтянуть ее ближе к орбите и превратить в первую в истории обитаемую космическую крепость. Вопрос лишь в том, кто первым доберется до этих небесных сокровищ и какие тайны мы вскроем, когда первый бур вонзится в поверхность астероида, который сопровождал нас со времен постройки египетских пирамид. Круитни сегодня — это загадка, а завтра — это, возможно, первая заправочная станция на пути к звездам. Но пока он остается лишь тусклой точкой в объективах мощнейших телескопов, напоминая нам, что Вселенная полна невидимых связей. А с вами был Красный Карлик, и если вам, так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руны дня на 14 мая. Что же нам подскажут руны в этот день? Какой совет дадут? Давайте спросим. Итак, выпала руна «Манас». Ну, класс, это руна человека, общества. Это, знаете, когда я и ты. Это также род, предки, это сотрудничество для какого-то общего блага. Это энергия единомышленников. И, конечно, здесь задействована и культура, и интеллект, и сфера обслуживания. Это день, когда особенно важны связи, взаимодействие с людьми, умение видеть себя в контексте мира. И Манас всегда говорит: «Ты – часть целого». В такой день все будет крутиться вокруг вопросов какой-то самоидентификации, роли в обществе, это команда, это семья. И это день сотрудничества, честности и поиска баланса между личным и общим. В работе, конечно, день идеален для каких-то командных проектов. Это обсуждения, мозговые штурмы, какое-то объединение усилий. И здесь ни в коем случае не пытайтесь тянуть все на себе. Вот одеяло на себя тянуть, да? Доверьтесь коллективу. И Манас подсказывает, сейчас выиграет не одиночка, а команда. И обязательно учтите этот момент. Также в такой день возможны какие-то важные инсайты о своей профессии, например, о своем призвании, какие-то роли в текущих делах ваших. И ваша уникальность в умении взаимодействовать. В этот день это самое главное слово. Это ваш козырь, если хотите все решить на благо и в плюс. В отношениях Манас дает, конечно же, стремление к какому-то честному, зрелому контакту и, возможны важные разговоры, может, о каком-то будущем, какие-то роли в паре распределить правильно, обязанности. Это не про страсть, скорее, а про глубину. Знаете, у кого-то может стать вопрос, кто я в этих отношениях, например. А вот одинокие могут встретить человека, с которым сразу появится ощущение родства душ. Знаете, вот настоящее узнавание. Будто с полуслова понимаете и чувствуете человека. Это здорово. Обязательно не упустите такую возможность. По здоровью Манас у нас отвечает за психоэмоциональное состояние, за мозговую деятельность. И, конечно же, будут благоприятны, опять же, групповые практики. Это может быть йога, медитация, может быть, какая-то арт-терапия, да? Пойдете на урок рисования, где все вот взрослые или дети, все учатся, что-то вместе креативят, создают. Это классно. Также подойдет психология, очень даже. И обязательно проследите за режимом сна. Во-первых, во сне к вам могут обратиться предки, какой-то вещий сон принести, подсказку. Во-вторых, очень важно, чтобы не было какого-то ментального перегруза. Не распыляйтесь. Здесь также может быть полезно принимать витамины группы В. Да, это успокоит и, в принципе, поправит ваше здоровье. Дыхательные упражнения, какое-то общение с природой, с людьми, от которых вы заряжаетесь. Так что это у нас день честности с собой, с другими. Манас всегда говорит, быть человеком значит не только жить, но и понимать, зачем и с кем вы живете. Понимаете? Слушайте, делитесь, участвуйте, и вы точно почувствуете гармонию и проведете день наилучшим образом. Так что принимайте, благодарите, взаимодействуйте.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Журналист Юрий Пронько о том, что в стране массово закрываются магазины.
12: Но вот подоспели цифры. Итак, в России идет массовое закрытие магазинов, массовое закрытие торговых точек. И связано это не только с ужесточением налогового законодательства, не только с продолжающимся давлением на малый бизнес. Это в том числе, это безусловно, подобные факторы, данный процесс лишь ускоряют. Но есть и стратегическая причина. Тем не менее, давайте обо всем по порядку. Итак, по итогам 2025 года впервые в нашей стране сократилось количество торговых точек впервые в 21 веке. Разумеется, в Москве магазинов стало меньше на 4500, это очень много, в Санкт-Петербурге на 3000. И аналогичная тенденция по всей стране у нас развивается. И ситуация, конечно, она такая противоречивая, потому что, с одной стороны, это удар по малому среднему бизнесу, но, с другой стороны, во многом данный процесс является в какой-то степени и естественным, учитывая цифровое развитие, учитывая приход новых технологий. Но начну с ситуативных причин. Это, конечно, рост налоговой, рост административной нагрузки.
8: Замминистра юстиции Максим Бесхмельницын предложил отменить госпошлину за заключение брака, а за развод и смену имени увеличить.
13: Может, как-то вот какие-то пошлины мы увеличим, там, ну, понятно, не за рождение ребенка. За рождение ребенка я бы вообще убрал бы пошлины, понимаете. За заключение брака, наверное, тоже надо убирать, понимаете. А вот за те действия, которые вот там за развод, за перемену имени, там, понимаете, там, за смену пола вообще надо миллион брать. Вот. Ну, да, это там все-таки осталось одно. Мы долго боролись за эту смену пола, мы ее запретили, но все-таки там есть одна проблема, да, это по медпоказаниям, но нам лично непонятно, что такое медпоказание. Там доходит до того, что ну просто ты приходишь в поликлинику и говоришь, я чувствую себя женщиной.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Коммунальный коллапс. В поселке Совхозное уже неделю сидят без воды. Без прозванных отчитался о направлении еще 200 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Проблемы жителей региона вообще никого не волнуют. Опасное соседство. В Калининграде обнаружили сильное загрязнение воздуха от котельной Минобороны. А в Балтийске новый разлив мазута в районе Балтфлота. Почему на эти нарушения годами закрывают глаза? Контракт вместо зачета. Война вместо диплома. Пока в калининградских вузах продолжают заманивать учащихся на СВО, стало известно о гибели первого студента, завербованного в войска БПЛА. Итак, в поселке Совхозное Багратионовского округа люди уже неделю без водоснабжения. Вода пропала еще 6 мая и до сих пор не появилась. Как сообщили в окружной администрации, причина – в аварии на артезианской скважине. Мол, водоканал начал ремонт насосного оборудования, а в поселок организовали подвоз воды. Вот только ее качество вызвало у местных жителей сомнения, ведь содержимое бутылей было мутным и желтовато-зеленоватым. Пить это не решился никто, возмущается Юлия.
15: Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд. Но должны привозить и питьевую. У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме 5 детей живет, 1 грудничок. Где воду брать?
14: Впрочем, и техническую воду в поселок привозили только до 8 мая. С праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что ее семья на четверых вынуждена покупать до 45-литровых бутылок в день, поскольку надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Возмущает женщину не только это. По ее словам, обещанный ремонт принес облегчение только части поселка. А на трех улицах – Луговой, Центральной и Мастеровой – вода так и не появилась. Местные жители обратились за помощью на портал госуслуг и в официальные соцсети губернатора. Представитель главы региона уже ответил, что окружная администрация начала проверку качества привозной воды. При этом о работах по устранению причин аварии и сроках возобновления водоснабжения чиновник даже не упомянул. Так что сколько еще времени людям сидеть без воды и будет ли решаться их проблема, никто не знает. У властей, похоже, другие приоритеты. Так губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале отчитался об очередном финансировании бизнеса.
16: Еще 200 миллионов рублей направим на поддержку бизнеса, в нашу новую программу «Инвест-80-85». Всего в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей.
14: В общем, деньги находятся и для стартапов, и для курортной инфраструктуры, но никак не на латание труб и ремонт водопроводного оборудования. И вот наглядный пример. Власти объявили торги на строительство променада от Светлогорска до Пионерского. Цена вопроса – более 12 миллиардов рублей. За эти деньги сколько домов можно было бы газифицировать? Вопрос скорее риторический. А тем временем в Калининграде жильцы квартиры дома номер 21/23 на улице Богдана Хмельницкого больше 1,5 месяцев живут без газа. Вот что рассказывают люди.
17: 20 марта проводилась плановая проверка, результаты которой стали для нас полной неожиданностью. Было выявлено отсутствие тяги в вентиляционном канале. Газ у нас сразу отключили. Мы вызвали представителей управляющей компании. Они сказали, что, возможно, вентиляционный канал заложен кирпичом. Таким образом, это произошло неизвестно. До этого никаких проблем у нас не было. За более чем 8 недель мы уже приноровились жить без газа. Еду готовим в электрической духовке, воду греем кипятильником.
14: По словам жителей дома, они написали массу жалоб в различные ведомства, но проблему решить так и не удалось. Больше того, например, в региональном Минконтроле людям безапелляционно ответили, что по имеющимся данным газ в квартирах есть. Шокированные таким ответом жильцы дома теперь готовят обращение в прокуратуру. Без вмешательства стражей порядка не обойтись и в следующей истории. Роспотребнадзор обнаружил сильное загрязнение воздуха от подведомственной Министерству обороны котельной на улице Тюленина. С самого начала года поступали многочисленные жалобы на ухудшение условий проживания в этом районе Калининграда, сообщили в Роспотребнадзоре.
18: Проведен отбор проб атмосферного воздуха с последующими лабораторными испытаниями. Результатами установлены превышение концентрации химических вредных веществ, сажи, диоксида азота и углерод-оксида в пробах атмосферного воздуха.
14: Поскольку проблемная котельная находится в ведении Минобороны, результаты проверки воздуха на улице Тюленина Роспотребнадзор отправил в структурное подразделение оборонного ведомства, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор на объектах. Информацию также передали в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер. Но, как показывает опыт, на положительную реакцию не стоит рассчитывать. К примеру, в Балтийске снова нашли загрязнение мазутом у Нижнего шоссе. Люди размещают в соцсетях видео с огромными черными лужами.
19: 12 мая 2026 года. Город Балтийск. Как была нефть, мазут разлитая, так и осталась.
14: Ранее в этом месте уже выявляли аналогичные нарушения в работе структур Минобороны. Представления о разливе нефтепродуктов вносились и командованию войсковой части, и руководству объектов Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны. И военная прокуратура занималась данным вопросом. Но ничего не изменилось. Из-за разливов мазута в Балтийске постоянно гибнут лебеди, а виновных не наказывают. Экологи заявляют, что проблема носит многолетний характер, и местные власти никак ее не решают, поскольку не хотят связываться с военными. Потому что участок, где происходит загрязнение, используется Балтийским флотом и относится к землям Минобороны. Кстати, военное ведомство продолжает активную кампанию по привлечению калининградских студентов в армию на основе годовых контрактов, якобы подразумевающих службу исключительно в подразделениях беспилотных систем. Но на самом деле все выглядит иначе. На Украине погиб первый известный российский студент, завербованный в войска БПЛА. 23-летний житель Бурятии Валерий Аверин заключил контракт с Минобороны во время учебы в техникуме. Он должен был в этом году получить диплом. Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказала, что Валерий закончил обучение на оператора дрона в конце марта, а 2 апреля Аверин в последний раз позвонил ей и сказал, что уезжает туда, где нет связи. Через 6 дней, 8 апреля, приемной матери сообщили о гибели Валерия в зоне СВО, по официальной версии, при минометном обстреле. Сама же женщина считает, что ее приемного сына отправили в штурм.
20: «Он служить очень хотел. Меня обманул. Сказал, что на Wildberries поехал зарабатывать. И когда я узнала, что он подписал контракт, я чуть с ума не сошла. Ребенок 3 месяца учился на БПЛА, а они его в штурм, в мясорубку самую, того, кто в армии не служил».
14: По словам матери погибшего студента, в техникуме были и другие случаи гибели на фронте, подписавших контракт. Но подтвердить это по открытым источникам пока не удалось. Между тем, военные юристы постоянно предупреждают, что набор студентов в беспилотные войска сопровождается обещаниями, которые не имеют никакого отношения к реальности. Молодежи, как правило, пророчат службу с дронами, современные технологии и работу вдали от фронта. На практике же, после подписания контракта, человек больше не распоряжается своей судьбой и может быть отправлен туда, куда прикажут, в том числе в пехоту или штурмовые подразделения с высоким риском гибели. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: Поселок Совхозное. Обычные люди уже неделю не могут помыться. Неделю не могут смыть унитаз. Потому что в кранах нет воды. В 21 веке в России, в Калининградской области, люди живут без воды. И знаете, что самое интересное? В этот же самый день губернатор Беспрозванных подписал распоряжение о выделении еще 200 миллионов рублей на программу «Инвест-80-85» для бизнеса. Пока жители Совхозного таскают воду ведрами, общая сумма программы на сегодня – готовы? 1,5 миллиарда рублей на один год. А километр нового водопровода стоит около 2 миллиона рублей. 2 миллиона за километр. Считаем дальше. Если брать только свежую добавку губернатора в 200 миллионов, это 100 километров новых труб. 100 поселков размером с Совхозное можно навсегда обеспечить водой. Но нет, деньги пойдут не на трубы, а на поддержку инвесторов. А давайте посмотрим, кто именно может получить эти деньги. Официально программа называется «Поддержка предпринимателей». Звучит благородно, правда? Развивают экономику региона, создают рабочие места. А теперь смотрим условия. Чтобы просто подать заявку, не получить деньги, а просто заявку подать, у тебя уже должны быть миллионы. Потому что дальше идет залоговый фильтр. И это самое циничное в этой истории. Условие программы такое. Ты должен обеспечить заем имуществом на 100% суммы. Читайте внимательно. 100% один к одному. Хочешь 50 миллионов? Заложи здание. Хочешь 100? Заложи на 100. А у кого в Калининградской области есть свободные здания или техника на 50 или 100 миллионов? У вашего соседа? У парикмахера с улицы Гагарина? У таксиста, который возит вас на работу? Нет. У малого бизнеса таких залогов нет. А вот у крупных холдингов, которые и так сидят на госконтрактах, у них залоги есть. И они эти деньги заберут. А теперь про сам кредит. Потому что здесь начинается просто концерт. Ставка от 3 до 5% годовых. 3-5%. При инфляции 10,5%. При ключевой ставке ЦБ 21%. При рыночных кредитах для бизнеса под 25-30%. Вы понимаете, что это? Это фактически бесплатные деньги. Это подарок от государства. Взял 100 миллионов под 3%, положил в банк под 8 и просто живешь на разницу. 5 миллионов чистой прибыли в год, ни одного гвоздя не забив, ни одного рабочего места не создав. Пока в Совхозном люди ведрами воду таскают. И это еще не все. Потому что дальше идут льготные условия. Срок кредита до 7 лет. 7. И первые 3 года ты вообще ничего не возвращаешь. Ничего. Ни копейки. Льготный период, грейс-период, как это модно называют. Берешь 100 миллионов бюджетных денег, 3 года крутишь как хочешь, вкладываешь, выводишь, переводишь на Кипр через дружественные офшоры, а потом просто вернешь их обратно через 4 года. Ну, плюс эти смешные 3% в год, которые даже инфляцию не покрывают. То есть государство фактически еще и доплачивает тебе за то, что ты взял эти деньги. А теперь про сроки подачи заявок. Потому что здесь вообще шедевр. Программу объявили 23 апреля. Прием заявок до 8 мая. Считаем. 2 недели. Всего 14 дней на подачу заявки на десятки миллионов. Но это еще не все. Потому что из этих 2 недель половина – майские праздники. 1 мая, 9 мая, переносы, получается неделя. 7 рабочих дней на то, чтобы собрать все документы, подготовить залоговое обеспечение, написать бизнес-план, согласовать все с юристами. Кто успеет за неделю? Только тот, кто знал заранее. Только те компании, которым еще до объявления программы позвонили из правительства и сказали: «Готовьте документы, ребята». Скоро будет раздача. Вот такая прозрачная система. Теперь давайте вернемся к тому, с чего начали. К поселку Совхозное. К людям без воды. Мы посчитали, что километр нового водопровода – это 2 миллиона рублей. Свежая добавка губернатора – 200 миллионов. Делим 100 километров труб. 100 населенных пунктов размером с Совхозное можно было обеспечить водой навсегда. Решить проблему раз и навсегда. Но власти выбирают по-другому. 200 миллионов идут не на трубы, а на льготные кредиты для тех, у кого и так есть миллионы, для тех, кто сидит на госконтрактах, для тех, кто знал о раздаче заранее. Пока обычные люди таскают воду ведрами, вот вам и приоритеты. И вот что я вам скажу, потому что теперь давайте назовем вещи своими именами. Инвестиции в область – это красивое название. Для отчетов, для презентаций, для новостей по телевизору. А реально? Реально – это когда ваши налоги, деньги, которые вы заработали, 13% от каждой вашей зарплаты превращаются в льготные кредиты для избранных.